0: Донбассе и Новороссии сделано многое, но нерешенных вопросов гораздо больше. Все федеральные ведомства, многие госкомпании и другие регионы, по словам президента, включились в работу по интеграции новых субъектов. В Константиновке Донецкой Народной Республики штурмовые группы 3-й, 8-й армий и 3-го армейского корпуса успешно продвигаются в микрорайонах Красный Октябрь, Красный Городок и завершают зачистку Первомайского района. За сутки в населенном пункте освобождено 172 здания. Уничтожено до 40 украинских боевиков, 3 боевые бронемашины и 4 автомобиля. Подразделения группировки «Север» нанесли поражение 6 бригадам ВСУ в районах населенных пунктов Катериновка и Лужки Сумской области, Рубежная Ивановка и Варваровка Харьковской области. Противник потерял более 200 боевиков, 2 боевые бронемашины, 16 автомобилей и 2 орудия полевой артиллерии. Бойцы группировки «Запад» уничтожили свыше 200 ВСУшников, сообщил начальник пресс-центра Иван Бигма.
1: Подразделение группировки «Запад» нанесли поражение живой силе и техники 2 механизированных бригад ВСУ, бригады морской пехоты, бригады теробороны и бригады Нацгвардии в районах населенных пунктов Смородьковка, Чернещина, Грушевка, Харьковской области, Краснолиман и Щурово Донецкой Народной Республики. Потери противника составили свыше 220 военнослужащих, 3 боевые бронированные машины, 16 автомобилей, 3 артиллерийских орудия и пусковая установка реактивной системы залпового огня «Партизан».
0: За день уничтожено свыше 100 украинских беспилотников над российскими регионами. За сутки сбиты 15 управляемых авиабомб и 540 БПЛА. Армия России поразила склады беспилотников, объекты энергетики и транспорта, используемые ВСУ, пункты временной дислокации украинских боевиков и иностранных наемников. Количество погибших в ДТП под Одинцово увеличилось до 3 человек. Об этом ТАСС сообщили в прокуратуре Подмосковья, в пресс-службе МВД по Московской области. Ранее информировали, что около 7 вечера на 3-м километре автодороги Кубинка-Наро-Фоминск произошла автоавария. Столкнулись автомобили марки «Рено» и «БМВ». 2 человека погибли, еще 2 были госпитализированы. Половина месячной нормы осадков выпала в ряде районов Москвы в субботу вечером. Как сообщает комплекс городского хозяйства, бригадами Мосводостока выполняется оперативная работа по открытию водоприемных решеток для беспрепятственного пропуска дождевой воды. При необходимости применяется откачивающая техника. Городские службы оперативно реагируют на все поступающие заявки. В столичном регионе действует оранжевый уровень погодной опасности. В воскресенье в Москве станет прохладней. Ведущий специалист Центра погоды ФОБОС Евгений Тишковец сообщил, что на следующей неделе похолодание в столичном регионе усилится.
2: В воскресенье жара заметно спадет, пройдет холодный атмосферный фронт, сопровождаемый грозовыми ливнями. Ночью будет плюс 12-15 в Москве, ну а после полудня посвежее до плюс 20-23, это максимум. А вот на следующей неделе дышать станет еще легче, ожидается усиление похолодания. Вероятность дождей с грозами сохранится. Температура воздуха по ночам понизится до плюс 7, плюс 12, а после полудня плюс 17, плюс 22 градуса.
3: Погода.
0: В Санкт-Петербурге в воскресенье днем без осадков, плюс 22. В Москве дождь и 18 градусов тепла. Сейчас в столице плюс 17. Атмосферное давление 740 миллиметров. Новости на сайте Вести.ру.

тебя. Но мне твоей не надо жалости, а нужен мир и нужен дом, где нет тебя. О-о-о. И все тогда оценят жизнь мою, что живут

0: нет тебя. Возьму я и поеду далеко вглубь себя, где мне легко, где нет тебя, где нет тебя, где нет тебя.
1: Доброй ночи, я Василий Стрельников. Бессонница. Каждое воскресенье в 23:07. Иногда мы слишком поздно понимаем, что было важно. Но музыка умеет возвращать. Напишите, что бы вы хотели вернуть. Сон@радиомаяк.ру

0: Аудио сторис.
1: Рядом с деревней Ольховатка в Калининградской области стоит загадочная каменная арка. Остаток поместья Перкален. Его история ведется с 16 века. Впервые сведения датируются 1547 годом. В 1815 году владельцем поместья стал заводчик лошадиных пород Иоганн Вильгельм Симпсон, который открыл здесь большие конюшни. Позже усадьбой владел энтузиаст Иоганн Петер Френстель, который создал подробный журнал о тракиненской породе лошадей. В 1882 году имение получил Карл Август Райш, который построил 3 этажа главного здания, огромную конюшню, жилые постройки, парк с озером и винные подвалы. Перкален считался одним из самых красивых поместий Восточной Пруссии. Во время войны, осенью 1944 года,

0: Audio Stories.
1: В викторианском Лондоне конца 19 века появились необычные фонари. Они совмещали освещение, торговлю и связь с полицией. Газовое освещение тогда было единственным способом осветить улицы, но выделяемое тепло не использовалось. В 1896 году инженер Генри Мейн Робинсон изобрел фонарь Pluto Lamp, внутри которого размещались трубопроводы и аппараты для приготовления горячих напитков. Тепло от газа нагревало воду для чая, кофе или бульона, который можно было купить, вставив стакан, оплатив монетой и выбрав кнопку. Позже ассортимент дополнили сигаретами и почтовыми открытками. Робинсон также оснастил фонари системой связи с полицией. Он использовал простой телеграфный интерфейс на основе алфавита, что позволяло быстро отправлять сообщения без знания азбуки Морзе. Однако инновацию настигли трудности. Механизмы принимали монеты только по размеру, и люди начали использовать гайки и болты вместо оплаты. Это привело к потере прибыли, и проект свернули. Многофункциональные фонари снова стали обычными газовыми светильниками. Audio Stories.

0: Аудиосторис.
1: Пистолет сердечного приступа. Тайное американское устройство 1960-х годов, которое было предназначено для убийства без видимых признаков насилия. Оно вызывало внезапную остановку сердца, создавая иллюзию естественного инфаркта. Разработка велась ЦРУ для устранения политических противников, например, Фиделя Кастро. Идея возникла по опыту советских спецслужб, где в 1950-х годах КГБ использовал газообразный яд. ЦРУ создало компактный пистолет-иглу с дальностью до 100 метров, который поражал смертельным сакситоксином. Игла оставляла едва заметную точку. Токсин вызывал паралич и смерть от остановки дыхания. Яд быстро выводился из организма, имитируя естественную смерть. Официальных данных об использовании на людях нет. Проводились лишь опыты на животных.
0: Аудио сторис.

0: Училка против маяка.
1: В эфире «Училка против маяка». Здравствуйте, меня зовут Татьяна Гартман. В этом выпуске мы поговорим об именах прилагательных и об ударениях в них. Примеры у нас будут просто отборные, высший сорт. Так что готовьтесь, это вам не звонит. Ну и начинаем мы с примера от Максима Шмырева, гостя программы «Как знать».
2: Поэтому оранжевый мяч уже опять практически не в моде, не пользуется им, если только так на... Может быть, дворовых соревнованиях или что-то. А на профессиональных играем белым мячом.
1: Дворовых соревнований, дворовые – это неверно. Правильный вариант – дворовый, дворовые соревнования. Прилагательное, образованное от существительного «двор» – дворовый, с ударением на втором слоге и окончанием «ый». Других вариантов словари не фиксируют, так что дворовые соревнования. Ну а мы от спорта переходим к искусству вместе с гостьей утреннего шоу.
3: Образ Шурале, который многие артисты хотят и мечтают танцевать. Он такой гротесковый, необычный по пластике.
1: Гротесковый, неверно. Правильный вариант – гротесковый. Кстати, если мы хотим образовать от существительного «гротеск» прилагательное, то предпочтительным вариантом будет слово «гротескный» с однозначным ударением на втором слоге. Вариант «гротесковый» тоже допустим, но ударение на втором слоге сохраняется. Гротеск, гротескный, гротесковый. От искусства переходим к технике вместе с ведущим Сергеем Стилавиным и его гостем Александром Артамоновым.
4: Ну, для начала просто для знакомства, естественно, многоступенчатая, жидкостная, тяжелая. Называется это официально комплекс пятого поколения РС-28.
5: Понятно, что есть жидкостные, да, вот жидкостные ракеты, есть твердотопливные.
4: Да, извините.
1: Итак, прозвучали варианты жидкостный и жидкостной. А какой из них верный? Вариант жидкостный является литературной нормой. Ударение исходного существительного «жидкость» в нем сохраняется, но окончание должно быть «ый». Жидкость – жидкостный. И еще один сложный пример, вернее, он уже простой, но обо всем по порядку. И сначала слушаем высказывание гостя программы «Ассамблея автомобилистов».
6: И там по-другому работают сами зубчатые зацепления, там другие условия трибоузла, потому что там очень маленькая скорость скольжения по эвольвенте, зубчатые зацепления перекатываются.
1: Мы услышали прилагательное «зубчатый» с ударением на первом слоге. И это правильный вариант. Но правильным он стал совсем недавно. Раньше нужно было ударять второй слог «зубчатый». Однако в новый словарь, рекомендованный Министерством просвещения, внесены уже два варианта – «зубчатый» и «зубчатый». На этом выпуск завершаю. И я прощаюсь с вами, но ненадолго. До встречи. Всех люблю, особенно русский язык.
0: Спасибо. Училка против маяка.

0: Audio Stories.
1: Вулкан Сент-Хелинс в штате Вашингтон долгие годы считался уснувшим после извержения в 1857 году. Однако 20 марта 1980 года серия толчков магнитудой до 4,2 ознаменовала его пробуждение. 27 марта произошло первое значительное извержение с выбросом пара и пепла высотой почти 6 километров. Северный склон начал деформироваться и постепенно образовал купол высотой 135 метров, что говорило о накоплении магмы. Утром 18 мая магнитуда в 5,1 вызвала огромный оползень, который двигался со скоростью около 240 км в час. За ним последовал мощный взрыв, эквивалентный 500 ядерным бомбам Хиросимы с облаком горячих газов и обломков. Облако и магма накрыли все в пределах 600 квадратных километров. Пепел поднялся на 25 километров, осев слоем до 13 сантиметров. Потоки грязи повредили инфраструктуру близлежащих деревень и городков, а вершина вулкана уменьшилась на 400 метров. Извержение унесло 57 жизней, уничтожило поселки, леса и животных. Ущерб был оценен в 3,5 миллиарда долларов.
0: Audio Stories.

0: Audio Stories.
1: В 1928 году в древнем болотистом поселении Балиндерри в Ирландии археологи нашли меч эпохи викингов. Поселение располагалось на искусственном острове посреди озера, где болотистая почва обеспечила великолепное сохранение артефактов. Рукоять меча выполнена из чистейшего серебра и разделена на 5 частей, которые украшают витиеватые узоры. Инкрустация создавалась путем нанесения серебряных пластинок с последующей резьбой. Клинок из стали мастеров из Рейланда около 80 сантиметров, широкий и сужающийся к острию. Найдено около 200 подобных мечей по всей Европе, что указывает на масштабную средневековую торговлю оружием. Аудио сторис.

0: «Маяк». В это воскресенье утром. Хочу все знать.
1: Начнем с игры 60 секунд. В следующем часе нас ожидает викторина с подвохом. Занимательный русский язык. В 11 утра поговорим о том, как выглядят народные игры и забавы. Горелки, лапта, жмурки и чиж. И в полдень в цикле «Человеческий гид» поговорим о том, как устроен глаз человека. Похож на живой фотоаппарат. В субботу и в воскресенье не забудьте включить «Маяк» детям.
0: С 9 утра.
2: Что такое наша отчизна? Поиск и преодоление. Открытие и созидание. Судьбы и свершения соотечественников. В авторском проекте Николая Свистуна. Место действия – Россия.
3: Все о стране, в которой мы родились и живем. В понедельник и пятницу в 7 часов вечера в эфире «Маяка».
2: И в любое время на медиаплатформе «Смотрим».
4: Мне, товарищи мои, рассказали, что есть на свете так называемая красная лампа. Если честно, я думал, что мы будем обсуждать привидения, какие-то духи. Но я так понял, что сейчас у народа появилось подспорье для самолечения.
3: В поисках темных сторон светолечения. Красная лампа.
2: Видеоподкаст на медиаплатформе «Смотрим».
3: Поймай волну, если хочешь. Скажи другим, если знаешь. Пойми себя, если сможешь. Подробные инструкции для поисков собственной личности.
2: По вторникам и четвергам. 8 часов вечера.
0: Маяк.

0: Аудиосторис.
1: Взрыв котла локомотива номер 704 в Сан-Антонио в 1912 году произошел на фоне забастовки железнодорожных ремонтников. Она началась в сентябре 1911 года из-за отказа компании Galveston Garrisburg Сан-Антонио вести переговоры с новым профсоюзом. Руководство привлекло временных работников без нужной квалификации. Локомотив номер 704 получил повреждения в декабре 1911 года и проходил ремонт до 17 марта 1912 года в депо Южной Тихоокеанской железной дороги. На следующий день утром котел взорвался. Взрыв уничтожил депо и соседние жилые дома. Крупные фрагменты котла разлетелись на сотни метров. Один из них массой в 7257 килограммов упал на дом, другой убил двоих рабочих. В 30-метровой зоне все было разрушено. Пострадали еще три локомотива и нефтехранилище. Начался пожар. Обломки локомотива достигли зданий в полутора километрах от эпицентра взрыва. Тогда погибло около 40 человек, более 60 пострадали. Точное число определить сложно из-за сильных повреждений тел и фальшивых имен рабочих.
0: Аудиосторис.

0: 4 часа в Москве.
1: Новости.
0: У микрофона Павел Казанцев. Здравствуйте. Вся Россия подставила плечо новым регионам. Их жизнь должна получить мощный импульс для развития. Это общенациональная задача, заявил Владимир Путин на совещании по развитию Донбасса и Новороссии. Президент отметил, что в новых регионах сделано многое, но нерешенных вопросов гораздо больше.
2: Важно, что в эту большую работу включились все федеральные ведомства, 26 государственных компаний и 82 субъекта федерации, которые взяли шефство над конкретными районами и населенными пунктами воссоединенных районов. Фактически вся Россия, сотни трудовых коллективов, волонтерские движения, общественные организации подставили плечо Донбассу и Новороссии. Объединились для того, чтобы помочь раскрыть колоссальный потенциал этих земель, создать на них условия для созидательной и стабильной жизни.
0: Владимир Путин отметил, что развивать эти субъекты приходится в сложных условиях беспилотной опасности. Украина переходит к террористическим методам. Как сообщила вице-премьер Татьяна Голикова, жителям новых регионов выдано 140 тысяч сертификатов на материнский капитал. Из них использовано почти 50%.
3: Наши исторические регионы полноценно включены в реализацию ключевых стратегических и приоритетных мероприятий. Также национальные проекты «Семья», продолжительная активная жизнь, кадры, наши государственные программы. Сегодня полностью создана сеть государственных учреждений. Это органы Роструда, Бюро медико-социальной экспертизы, Центры занятости, соцзащиты, отделение социального фонда, Фонда обязательного медицинского страхования, Росздравнадзора. То есть от этапа адаптации мы перешли к этапу устойчивого функционирования и развития.
0: Как сказал президент, российские войска удерживают стратегическое преимущество в зоне спецоперации. Противник не может сдержать натиск российских сил. Движение нашей армии идет по всем направлениям. Солдаты и офицеры южной группировки нанесли поражение 4 бригадам ВСУ в районах населенных пунктов Дружковка, Николаевка, Алексеева-Дружковка, Стародубовка и Пескуновка Донецкой Народной Республики. Противник потерял свыше 100 боевиков, танк, 3 бронемашины, 13 автомобилей и 3 орудия полевой артиллерии. Подразделения группировки войск «Центр» уничтожили более 300 боевиков за сутки, сообщил начальник пресс-центра Александр Савчук.
4: Группировки войск «Центр» улучшили положение по переднему краю, нанесли поражение живой силе и технике двух механизированных штурмовой воздушно-десантной бригад. Бригады морской пехоты ВСУ и двух бригад Национальной гвардии. В районах Новоалександровки, Доброполя, Новогришин, Новопавловки, Красноярского и Белецкого. Потери украинских вооруженных формирований составили более 315 военнослужащих. 4 боевые бронированные машины, 6 автомобилей и 2 артиллерийских орудия.
0: Наши военные выдавливают украинских боевиков из Константиновки. Серию точных ударов по объектам ВСУ в этом районе нанесла артиллерия южной группировки. Уничтожен пункт управления дронами и укрепление боевиков в жилой застройке. Подробности рассказал командир взвода с позывным «Донбасс».
5: Наша батарея сейчас работает на Константиновском направлении. В основном это поддержка штурмовых подразделений. Так сказать, прокладываем им путь. Ну, также и уничтожаем различные склады, пункты управления, в том числе и БПЛА. Те цели, которые нам находят, те и уничтожаем.
0: Армия России за сутки поразила склады беспилотных летательных аппаратов ВСУ, объекты энергетической и транспортной инфраструктуры, используемые боевиками, а также пункты временной дислокации украинских военнослужащих и иностранных наемников. Российские зенитчики за сутки сбили 15 управляемых авиабомб и 540 БПЛА. Боевики ВСУ атаковали транспортный цех Запорожской АЭС. Повреждены 3 автомобиля, топливозаправочные колонки и остекление здания цеха. 2 автомобиля полностью уничтожены огнем, сообщили в руководстве атомной станции. Меморандум, который США и Иран планируют подписать, предусматривает продление режима прекращения огня на 60 дней, открытие Ормузского пролива и начало переговоров по иранской ядерной программе, сообщает портал Axios. По его информации, представители США, Ирана и посредники из Катара и Пакистана проведут виртуальную встречу, на которой будет подписан документ. Трамп утверждает, что сделка будет заключена в воскресенье. В Иране эту информацию не подтвердили. Рекордное количество осадков, по данным метеостанции Москвы, выпало на востоке города в субботу вечером, сообщает столичный комплекс городского хозяйства. Обновился суточный рекорд по количеству осадков, установленный в 2020 году. За несколько часов выпало 50% месячной нормы. Из-за сильного ливня в некоторых районах Москвы и области затопило улицы, подземные парковки и магазины. В столице организовано круглосуточное дежурство коммунальщиков. Работают 300 бригад и 290 единиц спецтехники Мосводостока. Все новости на сайте вести.ру.
1: Погода.
0: В Петербурге сегодня днем без осадков, плюс 22. В Москве дождь и 18 градусов. Сейчас в российской столице плюс 16 градусов.

0: Маяк.
1: Спешит на свидание бабушка, не прав...

дочку, то внучку свою. И вдруг первый раз озадачил своим непокорством семью. Впервые приходится дочери отчаянно стряпать обед. Ушла на свидание бабушка, и это на старости лет.

0: совестно ей от того. Ушла на свидание бабушка, а бабушке 40 всего.
1: Аудиосторис.
2: Отель «Бьюти Краун» – уникальный комплекс из 9 31-этажных башен в форме яблоневых деревьев в Санья в Китае. Он был построен в 2012 году. Проект попал в Книгу рекордов Гиннесса как крупнейший отель мира. Архитектура комплекса была разработана ведущими архитекторами, которые ранее работали в Дубае. Яблони символизируют экологическое богатство острова Хайнань. Общая площадь отеля – 680 тысяч квадратных метров. На цокольном этаже расположены парковка на 3000 мест и галерея с интерьером в стиле «Версаль». Стоимость строительства – около 1,5 миллиарда долларов. Однако удаленность от моря и высокая цена номеров привели к низкой заполняемости и слабому спросу на недвижимость. Со временем комплекс потерял популярность. Возникли слухи о сносе из-за неприемлемых расходов на содержание. Судьба проекта остается неопределенной.
1: Аудио сторис.

0: Радио Сторис.
1: Название сыра «Тет де Муан» – «Голова монаха» появилось около 800 лет назад в Швейцарии. Изначально сыр производили монахи аббатства Белле. Уже в 1192 году его использовали как налог крестьяне. Первоначально сыр назывался Белле, потом получил нынешнее имя, связанное с внешним видом и монашеской стрижкой. Он производится из свежего непастеризованного коровьего молока летнего сезона. Варится в медных чанах и созревает на деревянных стеллажах в погребах. Имеет круглую форму, плотную текстуру и яркий аромат. Сыр «Тет де Муан» нарезается тонкими ломтиками с помощью специального ножа под названием «жироль». Этот сыр производится на сыроварнях региона Парантрюи.
0: Аудио Stories.

дороге. Вот я шагаю раз и два. Плевать, что дырки в камзоле и вдрызг сапоги, зато уцелела голова. Ать-два, ать-два, левый, ать-два, правый, вдоль по дороге столбовой. А то, что ветер в карманах, так это пустяк, ведь

0: справа и слева синее небо, а под ногами дальний путь. Куда иду, я не знаю, дорога сама меня приведет куда-нибудь. Ать-два, ать-два, левой, ать-два, правой. Так бы я, братцы, шел и шел, а то, что ветер в карманах, так это пустяк.
1: Аудио сторис.
2: Картина «Мона Лиза из Прада» считается копией знаменитой «Мона Лизы» Леонардо да Винчи из Лувра и находится в музее 1819 года. Реставрация 2012 года показала, что работа создана в мастерской Леонардо параллельно с оригиналом. В картине есть несколько отличий. Здесь детально прорисован фон, который скрывался под слоями краски и был открыт во время реставрации. Вероятные авторы – ученики Леонардо, Салай или Франческо Мельце. Но есть мнение, что автор картины – сам да Винчи. Картина помогает увидеть утраченный облик портрета Леонардо, включая детали платья и мебели, малозаметные на оригинале. Долгое время «Мона Лиза из Прадо» хранилась в Королевской коллекции Испании и передана Прадо в XIX веке.
1: Аудио сторис.

теплее стало на ветру. Подберу музыку к тебе, как тебя.

0: Аудиосторис.
1: Бреющий полет в авиации. Это полет на минимальной безопасной высоте от 5 до 50 метров. Его использовали для маскировки и достижения неожиданности при атаке объектов, которые защищены ПВО. Пилот сохраняет возможность маневрировать и избегать препятствий. Впервые широко применялся в военных конфликтах 20 века, снижая риск поражения зенитным огнем. Сегодня бреющие полеты используются реже из-за современных технологий слежения, но остаются на вооружении некоторых стран. Это особый элемент военной авиации, который требует точного контроля за близким пространством.
0: Аудиосторис.

0: Stories.
1: Элизабет Шорт родилась 29 июля 1924 года в Хайланд-парке, Массачусетс. Отец оставил семью во время Великой депрессии, мать ее воспитывала одна. В 1943 году Элизабет переехала к отцу в Калифорнию, но из-за конфликтов вернулась во Флориду. Позже она уехала в Лос-Анджелес, где пыталась сделать карьеру в кино, однако безуспешно. 15 января 1947 года тело Элизабет нашли на пустыре под Лос-Анджелесом. Лицо было искажено улыбкой Глазгоу с разрезанными ножом уголками рта. Вокруг глаз синяки, тело без одежды. Смерть наступила незадолго до обнаружения. Убийца предпринял все меры, чтобы скрыть личность жертвы. Первым подозреваемым стал Роберт Мэнли, последний спутник Шорт, но он был невиновен. Позже преступник отправлял анонимные письма с личными вещами девушки, обработанными химикатами, что мешало определить ДНК или отпечатки. Среди подозреваемых называли доктора Джорджа Ходдала, которого обвинял собственный сын, отмечая его знания анатомии и пластической хирургии. Официальных обвинений не последовало. Также обсуждается версия о серийном убийце, возможно, связанном с другими похожими преступлениями. Убийство Элизабет Шорт вдохновило авторов фильмов и книг. Примером служит сериал «Американская история ужасов». До сих пор личность убийцы остается неизвестной, а дело – одно из самых загадочных криминальных историй США.
0: Аудио Stories.

0: Радиоканал «Маяк» зарегистрирован Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельство о регистрации СМИ. Л номер FS77-48132 от 30 декабря 2011 года.
1: «Маяк». Жизнь прекрасна.
2: В воздухе этих комнат был разлит тонкий аромат тишины. До того вкусной, до того сочной, что, приближаясь к ней, я не мог ее не предвкушать. Особенно в первые, еще холодные пасхальные утра, когда чутье на запахе камбре не успело у меня притупиться. Я шел к тете поздороваться, и меня просили чуточку подождать в первой комнате, куда солнце еще зимнее забиралось погреться у огня, уже разведенного между двумя кирпичиками, пропитывавшего всю комнату запахом сажи и вызывавшего в воображении большую деревенскую печь или камин в замке, около которых возникает желание, чтобы за окном шел дождь, снег, чтобы разбушевались все стихии от того, что поэзия зимнего времени придает еще больше уюта сидению дома. Я прохаживался между скамеечкой и обитыми тесненным бархатом креслами, связанными накидками на спинках. А между тем огонь выпекал, словно тесто, аппетитные запахи, от которых воздух в комнате сгущался и которые уже бродили и поднимались под действием влажной и пронизанной солнечным светом утренней свежести. Огонь их слоил, подрумянивал, подбивал, вздувал, делал невидимый, но осязаемый провинциальный огромных размеров слоеный пирог. И я, едва успев отведать более пряных, более тонких, более привычных, но и более сухих ароматов буфета, комода, пестрых обоев, всякий раз с неизъяснимой жадностью втягивал сложный, липкий, приторный, непонятный фруктовый запах вышитого цветами покрывала.
1: Марсель Пруст. «В сторону Свана».

0: Studio Stories.
1: Япония гордится своими долгожителями, численность которых, по официальным данным, достигает сотен тысяч. В честь пожилых людей устраивают праздники, пишут песни и выделяют крупное финансирование. 24 сентября 2010 года в районе Адате собирались отметить 112-й день рождения старейшего жителя, господина Като-сан Сагена. Однако вместо него делегацию встретили родственники, которые сообщили, что дедушка отдыхает. Чиновники заподозрили обман. В прошлые годы звучали разные оправдания, чтобы не показывать его. Решив проверить, они взломали дверь и нашли мумию человека, который умер около 30 лет назад. Семья призналась, что использовала дедушку как источник дохода. Это вызвало масштабные проверки долгожителей по всей Японии. Например, самая старая женщина страны, Фуса Фуруя, которой приписывали 113 лет жизни, исчезла уже 25 лет назад, а ее дом разрушен. Из 400 проверенных долгожителей живы оказались только трое. В итоге около 200 тысяч долгожителей пропали, а миллиарды йен, выделенные на их содержание, присвоили наследники.
0: Аудио Stories.

0: У микрофона Павел Казанцев. Здравствуйте. Все сферы жизни новых регионов должны получить мощный импульс для развития. Это общероссийская задача, заявил Владимир Путин на совещании о развитии Донбасса и Новороссии. Президент подчеркнул, что развивать новые регионы приходится в сложных условиях беспилотной опасности.
1: Нам необходимо не просто воссоздать и отремонтировать все, что было разрушено и повреждено, а заложить основу для коренного преобразования экономики и промышленности Донбасса и Новороссии. Сделать так, чтобы мощный импульс к развитию получили все сферы жизни этих регионов, чтобы люди увидели реальные перемены к лучшему. Работы впереди очень много. Программа социально-экономического развития Донбасса и Новороссии рассчитана на период до 2030 года, как вы хорошо знаете. Значительную часть ее мероприятий только предстоит реализовать.
0: Наши войска удерживают стратегическое преимущество, идут вперед по всем направлениям. Противник не может сдержать этот натиск и прибегает к террористическим методам, отметил глава государства. Как сообщила вице-премьер Татьяна Голикова, жителям новых регионов выдано 140 тысяч сертификатов на материнский капитал, и из них использовано почти 50%.
2: Гражданам на сегодняшний день предоставляются все социальные, трудовые и пенсионные гарантии. Федеральными мерами поддержки на сегодняшний день охвачено 2,4 миллиона жителей исторических регионов. Идет поэтапный переход на федеральные пенсии. Выдано почти 140 тысяч сертификатов на материнский капитал. 50% практически использовано. Предпочтительной формой использования материнского капитала являются ежемесячные выплаты детям до 3 лет.
0: Вице-премьер Марат Хуснуллин доложил, что программа социально-экономического развития новых регионов выполняется в полном объеме. К 2030 году будут восстановлены еще 2300 объектов социальной инфраструктуры. Минобороны России показала кадры уничтожения подразделений ВСУ в Константиновке в ДНР. Как сообщил начальник пресс-центра южной группировки Вадим Астафьев, штурмовые группы российской армии продвигаются в микрорайонах Красный Октябрь, Красный Городок и завершают зачистку Первомайского района.
3: В населенном пункте Константиновка штурмовые группы 3-й, 8-й армии и 3-го армейского корпуса успешно продвигаются в микрорайонах Красный Октябрь, Красный Городок и завершают зачистку Первомайского района. За сутки в Константиновке освобождено 172 здания. Уничтожено до 40 украинских военнослужащих, 3 боевые бронированные машины и 4 автомобиля.
0: Российские военные, участники спецоперации, которые в День России встретились в Кремле с верховным главнокомандующим, отправились на экскурсию в Музей Победы на Поклонной горе. Там они поделились своими впечатлениями от встречи с президентом и посещения музея.
4: Для нас, как для штурмовиков, это очень важно, что наш верховный главнокомандующий помнит о нас, знает, и это было очень приятно на самом деле. Побеседовали, выразили все наши проблемные вопросы.
5: Здесь я первый раз. Для меня это очень сильно, очень сердечно, душевно, прям приятно, что есть такая светлая память, то, что ее несут, и она остается и никогда никуда не денется. И наши все дети, следующее поколение будет знать об этом. Всегда будет знать, как оно должно быть, как оно было, и как это все доставалось, как это все отстаивали.
0: Армия России за сутки поразила склады беспилотных летательных аппаратов дальнего действия, объекты энергетической и транспортной инфраструктуры, используемые ВСУ, а также пункты временной дислокации украинских боевиков и иностранных наемников. Российские зенитчики за сутки сбили 15 управляемых авиабомб и 540 БПЛА. Тактическое ядерное оружие России в Белоруссии надежно прикрывает западные рубежи союзного государства и ОДКБ, создает противовес неонацистской Украине и группировкам НАТО. Об этом заявили в нашем МИДе в преддверии визита в Белоруссию министра иностранных дел России Сергея Лаврова. Как отмечается, Москва и Минск в последние годы приняли серьезные меры по укреплению общего пространства обороны и безопасности союзного государства. Израильские чиновники на фоне готовящегося соглашения между Ираном и США заявили, что Трамп их подставил. Возможная сделка наносит ущерб интересам Израиля, не устраняет ключевые угрозы стране и будет считаться провалом, пишет Вайнет. Один из израильских источников заявил изданию, что соглашение может быть результатом давления на Вашингтон со стороны Тегерана. США и Иран в воскресенье подпишут меморандум о взаимопонимании, утверждает Трамп. В Иране эту информацию не подтвердили. Мосводосток ликвидирует последствия ливня в столице. Большая часть воды отводится в централизованную систему водоотведения на улицах Одесская, Александрия Монаховой, Байкальская, Чусовская, Рябиновая, Живописная, Щукинская, Севастопольский проезд, Варшавское и Волоколамское шоссе, Добрынинский тоннель и других. При необходимости применяется мощная откачивающая техника. Восточные районы Москвы приняли на себя основной удар сильного ливня с грозой. Все новости на сайте вести.ру.
6: Погода.
0: Сегодня днем в Санкт-Петербурге без осадков плюс 20. В Москве дождь и 18 тепла. Сейчас в столице 14 градусов. Атмосферное давление 742 миллиметра ртутного столба.

0: Аудиосторис.
1: Воздушное нежное облако из тончайших сахарных волокон. Пешманье – восточный деликатес для тех, кто избегает слишком сладкой пахлавы. Десерт готовят из густого сахарного сиропа с водой и лимоном, который остужают и многократно вытягивают, посыпая обжаренной мукой. Этот процесс увеличивает объем и превращает массу в тонкие нити, похожие на сладкую вату. Жареная мука придает ореховый вкус, поэтому пешманье называют воздушной халвой. Часто добавляют кунжут, ваниль, фисташки или орехи для разнообразия вкуса. Турецкий пешманье легкий, а индийский соан пабди плотный, ближе к пахлаве, но готовится по тому же принципу. Близкий родственник – иранский пашмак, название которого связано со словом пашм, то есть шерсть. В татарской кухне тоже есть похожий десерт – талкыш-калеве в виде мини-пирамидок. Китайцы называют свой вариант «борода дракона», корейцы – «медовый клубок».
0: Аудио сторис.

0: Спасибо. Я
1: Переживаешь?
0: немного волнуюсь,
1: А, ну,
0: да.
1: это нормально. Это хорошо. Я просто вот поддержу, объясню. Я на прошлой неделе читал лекцию. Ну, вообще там, не по другому поводу. Готовился к ней долго. У меня презентация была примерно на 100 слайдов. Я знаю эту тему уже 11 лет, я ей занимаюсь. Я за час до начала этой лекции ходил как раненый лев кругами. Не мог найти себе места и волновался. Я думаю, да что происходит? Я же уже... Вот волнение — это нормальное чувство перед некоторыми ответственными мероприятиями. Поэтому волноваться, дозвонившись до нас, это нормально. Но мы поддержим.
2: Мы поможем.
1: Сколько лет тебе?
0: Мне 12 будет 17 июля.
1: А, чуть-чуть осталось. Месяц. Здорово.
0: Да.
1: Это приятно. Так, 12 будет? Или 13?
0: 12 будет, а так мне 11.
1: Все, хорошо. Тогда давайте к задачам по русскому языку.
3: Да, здравствуй, и тебе достается такой вопрос. В журнале «Мурзилка» за 2002 год читаем. Хозяйничают здесь, кроме Деда Мороза и Матушки Зимы, девицы-красавицы. Кто в сувенирной лавке гостям улыбается, кто волшебную перину в дедушкиной опочивальне взбивает. А вопрос такой. Что такое опочивальня? Это гостиная, спальня, столовая, ванная?
0: Опочивальня? Да?
3: Опочивальня, да.
0: Опочивальня. Да, а можно еще раз повторить?
3: Угу. Ну вот, хозяйничают, кроме Деда Мороза, девицы-красавицы. Кто-то в сувенирной лавке гостям улыбается, кто-то волшебную перину в дедушкиной опочивальне взбивает. Ну вот, мне кажется, здесь помогает слово «перина» еще, да? Перину в дедушкиной опочивальне взбивает. Можно догадаться, наверное, какая это комната, да? Гостиная, столовая, ну, ванная, спальня.
0: Я думаю, что это спальня.
3: Конечно, да. Правильно, да? Потому что почевать, да, это спать. Поэтому опочивальня – это спальня. Замечательно.
1: Угу, хорошо. Сейчас бы в опочивальню.
2: На перину.
1: Да, ты поспать.
3: Хорошо. Следующий вопрос. На уроке русского языка третьеклассники изучали существительное и играли в игру. Каждый должен был показать предмет по определенным правилам. Вот Коля показал карандаш. Таня показала тетрадку. Света – сумку. Петя – пенал. А что показал Руслан? Фломастер, рюкзак или клей?
1: Хорошая.
3: Давайте еще раз, да? Коля показал карандаш. Таня – тетрадку. Света – сумку. Петя – пенал. А что показал Руслан? Фломастер, рюкзак или клей?
0: Так.
3: Надо заметить…
2: Логику.
3: Логику, да.
2: Как связаны, Виолет? Как думаешь? Смотри, карандаш… И Коля. Что у них общего? Вот так, с первого.
0: Первая буква.
2: Правильно.
3: Угу. Соответственно, Руслан, что показал? Фломастер, клей
0: рюкзак.
3: Или рюкзак? Конечно, рюкзак, да. Видимо, задание у них было: покажи предмет, который начинается на ту же букву, что и твое имя.
0: Ну да, у них еще именно, предметы связаны со школьными.
3: Ну, я думаю,
2: тоже,
3: что было под рукой,
2: логики, да.
3: Да, что да. Было под рукой, то они и показывали. Они, скорее всего, находились в классе.
0: Ну да.
3: Угу. Хорошо.
1: Угу.
3: Еще вопрос.
1: Давайте еще, конечно.
3: Вот есть такой старинный женский головной убор – кокошник. Как ты думаешь, как называлась его задняя часть? Ну, видимо, где-то под волосами, да, находилась эта задняя часть. Пощечина? Оплеуха, затрещина, подзатыльник или тумак?
1: Я оживился. А как вопрос звучат? Я вот после тумака все как в тумане.
3: Как называлась задняя часть кокошника? Пощечина, оплеуха, затрещина, подзатыльник или тумак?
0: Я думаю, что тумак. Может быть.
1: Нет. Я

0: За подзатыльник.
1: А давай подумаем, Виолет, смотри, если сзади, задняя часть, вот все эти слова, они, с одной стороны, не имеют отношения, но пощечина, какая часть головы здесь заключена, пощечина? Щека, правда? Это щека, это когда бьют по лицу, попадают по щеке. А плеуха, а здесь какая часть головы?
2: Ухо.
1: Ухо. Тумак. Ну, тумак здесь нет такой части, это вот какой-то просто удар. А у нас речь идет в вопросе, что сзади кокошника? Вот.
0: Ну что у нас сзади головы?
1: Задняя часть головы называется затылок, правда?
0: Ну, часть.
2: Подзатыльник.
0: Ну тогда что это? Да. Подзатыльник?
3: Да, подзатыльник. Сегодня просто все эти слова могут использоваться в значении, ну, вида удара. Да?
0: Но ну, только, физического воздействия.
3: Только подзатыльник можно использовать также и в значении задней части головного убора, такого как кокошник.
1: То есть это что-то, что имеет такую нарядную часть спереди, mm-hmm. а сзади какие-то завязки. Вот эти завязочки, они держат его под затылком как раз. Поэтому подзатыльник.
3: Угу. Mm-hmm.
2: Понятно.
0: Здорово. Тут прям мы молодцы.
1: Да, вместе. Вот команда. Так команда, что звони нам, Виолетта, что... видишь, у нас команда.
0: Так что подзатыльник остается при мне. Ну, надо примерить кокошник с подзатыльником.
1: Это не для вас, Денис Евгеньевич, это женская одежда.
0: Я знаю, но примерить можно же просто посмотреть, как это вот держать на голове такое, чисто с познавательной точки зрения.
1: Попробуем.
0: Ну да. Ну, шлемы же тоже все подряд меряют, хотя изначально по большей части мужская одежда.
1: Железный, да?
0: Ну, железный, да, естественно. Давайте еще одну задачку, а то получается, что перемена близкая, уже надо...
3: Хорошо. В сочетании с каким существительным прилагательные полный и пустой не будут антонимами? Полный и пустой стакан, полный и пустой чайник, полный и пустой кошелек, полный и пустой человек, полный и пустой зал. Вот в каком случае полный и пустой не антонимы, не слова с противоположным значением, да? Полный и пустой.
2: Я думаю, что это полный и пустой человек, потому что полный это связано с весом, а пустой, угу. наверное.
3: Совершенно
1: молодец.
3: Верно, молодец.
0: Я не расслышал, повторите еще, пожалуйста.
3: Нужно было выбрать, где полный и пустой, в каком словосочетании не будут антонимами. И варианты были такие: полный пустой стакан, полный пустой чайник, полный пустой кошелек, полный пустой человек, полный пустой зал. Только в случае с человек это не антонимы, а просто вот слова, значения ну, которых не соотносятся как
0: ну, да,
3: противоположности.
0: Полный это с весом,
1: да. Разные качества
0: это,
1: описывают, да.
0: Пустой это который, ну, неинтересный,
3: да.
0: За которым ничего нету. Здорово. Виолет, спасибо большое за участие. Ждем обязательно твоих звонков и летом, и потом в следующем учебном году, и не только на русском языке. А сегодня мы отправляем тебе книгу «Сказочный квест. Русский язык» от издательства «Книгусь». Кощею наскучило чахнуть над златом. Он увлекся изучением великосказочного языка и даже составил трехтомный словарь. В честь издания словаря Кощей решил устроить праздник, на который захотел позвать друзей. Читателям книги предстоит помочь Кощею составить приглашение, принять участие в спасении царевны Несмеяны, расследовать таинственную пропажу букв, а заодно научиться находить в словах корни и приставки, выяснить, какой работой заняты суффиксы, и узнать, чем окончания похожи на окошки, и, конечно, принять участие в грандиозном празднике. В общем, 50 творческих заданий, головоломок, загадок, разгадав которые, вы узнаете, как слова умеют маскироваться, чем скрытный отличается от скрытого, и как будет чудо на кикиморском языке. Вот интересно, кстати,
1: теперь. Вот само
0: теперь,
1: интересно
0: да?
1: стало, да.
0: Чудо даже... на кикиморском языке.
1: Жалко книжку отдавать.
0: Диво дивное, наверное, я не знаю. 495-728-7171 – это наш телефон. Также можно заявки присылать на номер плюс 7-967-103-5533. Товарищи, а мы отправляемся на перемену и сразу после взрослых новостей продолжим решать задачи по русскому языку.

0: на правах рекламы.
1: Российско-израильский центр «Реклиник» с 2011 года удаляет позвоночные грыжи с помощью нуклеопластики. Методика не требует применения скальпеля и наркоза и считается альтернативой большой хирургии. Нуклеопластика запускает сжатие грыжи. Давление на нерв и боль прекращаются. Минздрав России включил нуклеопластику в перечень видов высокотехнологичной медицинской помощи. Ее проведение требует уникального оборудования. Нейрохирург «Реклиник» Сергей Сарычев – эксперт в области малоинвазивного лечения позвоночных грыж. Лидер в стране по числу проведенных нуклеопластик. Тысячи его пациентов вернулись к физической активности. Боль в спине – неизменный спутник артроза позвоночных суставов и перелома позвонков при остеопорозе. В «Реклиник» ведущее место в их лечении занимают радиочастотная деннервация, она блокирует боль от позвоночных суставов, и вертебропластика, она цементирует сломанные позвонки при компрессионном переломе. Для малоинвазивных операций характерно отсутствие хирургической травмы и реабилитации. Они легко переносятся пожилыми людьми благодаря свойствам щадящего консервативного лечения. Определить диагноз и показания к малоинвазивному лечению можно на приеме доктора Сарычева. Телефон «Реклиник» 989-5349, 989-5349, код Москвы 495, сайт reclinic.ru. Возможны противопоказания. Посоветуйтесь с врачом.

0: В Москве 10:30.
1: Новости.
0: С новостями в студии Лора Стадницкая. Войска беспилотных систем группировки «Центр» с помощью FPV-дронов сбили более 10 тяжелых многоосевых беспилотников противника на Добропольском направлении спецоперации. Об этом сообщили в Минобороны. Эти гексокоптеры вооруженные формирования Украины используют для ночного сброса боеприпасов на позиции российских войск и объекты тыловой инфраструктуры. Аппарат, способный находиться в воздухе до 1,5 часов и действует в основном в темноте. Как отметили в ведомстве, их уничтожение позволило значительно снизить интенсивность ночных налетов на позиции российских штурмовых и артиллерийских подразделений, а также обеспечить безопасность логистических маршрутов на Добропольском направлении. В городе Вязьма в результате атаки беспилотников ВСУ пострадала пожилая женщина. Пенсионерку госпитализировали, сообщили власти Смоленской области. От падения обломков дрона загорелся частный жилой дом. Пожар удалось локализовать. На месте ЧП работают сотрудники оперативных служб. Ранее Минобороны заявляли, что дежурные средства ПВО за минувшую ночь уничтожили 249 украинских беспилотников. Дроны сбиты и перехвачены над территориями 15 российских регионов, а также над акваторией Азовского моря. Госдума на этой неделе приняла закон, повышающий ответственность перекупщиков железнодорожных билетов. Теперь за возмездное посредничество в оформлении электронных билетов предусмотрен штраф до 500 тысяч рублей, написал председатель Госдумы Вячеслав Володин в своем канале на платформе «Макс». По его словам, депутатам поступают сообщения о том, что участились случаи массового выкупа билетов для дальнейшей перепродажи по завышенной цене. Это приводит к искусственному дефициту мест в поездах и создает ситуацию, когда люди вынуждены переплачивать. Так, за 2024 год выявлено 2000 случаев покупки электронных билетов теми, кто не планировал никуда ехать. За свои услуги так называемые перекупщики получают от 1,5 до 3 тысяч рублей за билет. Сейчас, в период летних отпусков, эта проблема особенно актуальна, отметил Володин. Катарские переговорщики в координации США вылетели утром в Тегеран. Они должны завершить подготовку сделки между Ираном и США, передает телеканал CNN. Накануне вечером Дональд Трамп объявил, что подписание соглашения Вашингтона с Тегераном запланировано на воскресенье. По его словам, сразу после этого Ормузский пролив откроется для всех. В то же время премьер Пакистана Шахбаз Шариф заявлял, что соглашение между США и Ираном, вероятно, будет окончательно оформлено за ближайшие 24 часа. После чего между сторонами пройдут переговоры на техническом уровне. В Тегеране подтвердили готовность выйти на соглашение в ближайшие дни, но точную дату не назвали. Военный самолет США врезался в гору в лесу штата Вашингтон и вызвал лесной пожар, передает NBC News. Истребитель FA-18 Hornet на момент происшествия проводил плановые учения. Из-за падения обломков началось возгорание. Пожарные ликвидировали огонь и при этом эвакуировали кемпинги из национального леса, привлекли к тушению авиацию. Пилот успел катапультироваться и получил незначительные травмы. Обстоятельства случившегося выясняются. Ближайший праздничный нерабочий день ждет россиян лишь в ноябре, рассказал ТАСС глава Думского комитета по труду, социальной политике и делам ветеранов Ярослав Нилов. Он напомнил, что эта неделя была короткой, так как праздничный день 12 июня выпал на пятницу, и четверг был последним рабочим днем. Теперь в соответствии с утвержденным производственным календарем до 4 ноября праздничных и нерабочих дней нет, как сказал Нилов. До следующего праздника россиян ждут 20 полноценных рабочих недель. День народного единства 4 ноября выпадает в этом году на среду и станет одним нерабочим днем посередине пятидневки. Новые подробности и оперативную информацию читайте на сайте Вести.ру.
1: Погода.
0: В Москве сегодня облачная с прояснениями погода, местами кратковременные дожди, 16-18 тепла. Сейчас в городе +14.

0: Новости спорта.
1: Здравствуйте, в эфире Даниил Моногаров. Схватка по правилам борьбы с участием Хамзата Чимаева и Дилана Денниса на турнире организации RAF завершилась массовой потасовкой. Турнир проходил в американском Сент-Луисе. Инцидент спровоцировал Деннис, который был дисквалифицирован за попытку проведения удушающего приема. Этот поступок разозлил Чимаева, после чего он пнул соперника, а на ковер выбежали представители команд спортсменов. По итогам схватки россиянин был признан победителем. Сборные Бразилии и Марокко сыграли в ничью в матче группы С на чемпионате мира по футболу. Бразильцы не проигрывают в стартовых матчах турнира с 1934 года. С подробностями Виталий Павлов.
2: Самый мощный матч группового этапа между 6-й и 7-й командами рейтинга FIFA, сборными Бразилии и Марокко, состоялся на стадионе MetLife в Ист Раттерфорде в США. В стартовом составе бразильцев появился левый защитник петербургского «Зенита» Дуглас Сантос. Начальный отрезок целиком был за марокканцами, которые хорошо держали мяч и едва не отметились быстрым голом. К середине первого тайма вроде бы пентакампеоны пришли в себя, но именно в этот момент вдруг и пропустили. Брахим Диас выдал идеальный пас из центра поля за спиной защитником. Исмаэль Сайбари здорово убежал от игроков обороны и технично перебросил Алиссона. Сборная Бразилии все еще действовала сумбурно и хаотично, но на помощь пришло индивидуальное мастерство Винисиуса Жуниора. Он разыграл мяч на левом фланге с Бруно Гимарайнцем, ушел в штрафной площади от соперника и неотразимо пробил в дальний угол со своей коронной позиции. Счет стал равным 1-1, а по истечении часа игры на поле появился второй зенитовец Луис Энрике. Он организовал неплохую атаку сборной Бразилии, но на прострел никому не удалось среагировать. Марокканцы еще раз забрали инициативу, но явных возможностей забить так и не создали. Встреча так и закончилась в ничью 1-1. Игроком матча признали Винисиуса Жуниора.
1: Московский «Спартак» проявляет интерес к бывшему футболисту петербургского «Зенита» Малкому. Об этом заявил журналист Салех Амар. Сейчас бразилец выступает за саудовский «Аль-Хиляль». По информации источника, краснобелые в летнее трансферное окно рассматривают вариант аренды игрока с правом выкупа. Триатлонистка Валентина Рясова завоевала бронзовую медаль на чемпионате Европы в испанской Тарагоне. По итогам трех этапов, а именно плавания, велосипеда и бега, россиянка показала результат 2 часа 1 минута 3 секунды. Победу одержала немка Лиза Терч, а второй стала бельгийка Жольен Вермейлен. Еще одна представительница России Диана Исакова финишировала пятой. Гребцы-паралимпийцы Александра Дупик и Артур Чупров завоевали золотую и серебряную медали на чемпионате Европы. Дупик победила на дистанции 200 метров в гребле на байдарках в категории КЛ-1. Чупров стал вторым в классе ВЛ-1 на дистанции 200 метров в гребле на каноэ. У меня на этом все. Ждем новых побед наших спортсменов.
0: Любишь нашу страну и новые открытия? Тогда обязательно приходи на фестиваль «Путешествуй», который пройдет с 10 по 14 июня на ВДНХ. Это ключевое в России международное событие в мире туризма и гостеприимства. И не забудь заглянуть на стенд Санкт-Петербурга. Здесь ты найдешь все о туристических, гастрономических и событийных возможностях культурной столицы. И, конечно, заберешь приятные подарки. А если у тебя нет возможности посетить фестиваль, не расстраивайся. Радиостанция «Маяк» станет твоим личным гидом по Петербургу. Мы расскажем малоизвестные факты о городе, познакомим с новыми экскурсионными и гастрономическими маршрутами северной столицы. А еще поговорим про новые экотропы и путешествия по берегам Финского залива. И не только. Радио «Маяк». Подключайся к проекту «Путешествуй». Направление «Санкт-Петербург». Мы вас удивим. Путешествуй. Направление Санкт-Петербург. Сегодня северная столица активно развивает маршруты для семей с детьми, предлагая интерактивные музеи, научные пространства и тематические экскурсии, которые превращают обучение в увлекательное приключение. Одним из самых необычных предложений стал палеонтологический маршрут «Палеоостров». Он проходит по Васильевскому острову и открывает Петербург с научной стороны. Участники экскурсии узнают о древней истории Земли, видят окаменелости и знакомятся с геологическими находками, сделанными прямо в городской черте. Маршрут рассчитан на любознательных детей и их родителей и отлично вписывается в формат познавательного семейного туризма. Любителям истории адресовано сразу несколько тематических экскурсий. Маршрут «Петербург Петра Великого» переносит гостей в эпоху основания города. Это путешествие по местам, где рождалась молодая столица. Верфи, домик Петра, первые постройки. Дети могут вживую представить, как выглядел город 3 столетия назад. Не менее интересен маршрут «Петербург – город морской славы», посвященный морской истории. От петровских кораблей до современного флота. Здесь туристы знакомятся с корабельными традициями, портовой жизнью и военно-морским наследием. Для тех, кто мечтает о путешествиях и открытиях, создан маршрут «Как покорялась Арктика». Экскурсия рассказывает об освоении Арктики и роли Петербурга в полярных экспедициях. Дети и взрослые узнают о великих путешественниках, ледоколах и драматических моментах исследования Севера. Еще один познавательный маршрут – исторические отголоски Крыма в городе на Неве. Он раскрывает глубокие связи двух регионов в военной, культурной и религиозной истории России. Экскурсия будет понятна школьникам и интересна взрослым, позволяя по-новому взглянуть на знакомые петербургские адреса. Отдельного упоминания заслуживает необычный планетарий, расположенный в здании старинного Газгольдера. Это один из крупнейших в мире куполов, где под звездным небом проходят захватывающие мультимедийные шоу. Планетарий в Газгольдере – место, где космические фантазии становятся реальностью и куда стоит прийти всей семьей. Таким образом, Санкт-Петербург формирует разнообразную и продуманную программу для семейного туризма, объединяя науку, историю, приключения и современные технологии. Поездка в северную столицу с детьми становится настоящим путешествием в мир знаний и ярких впечатлений.
3: Маяк.
4: Не прячьте ваши денежки
5: по банкам и углам.
4: Несите ваши денежки,
5: иначе быть беде.
4: И в полночь ваши денежки
5: заройте в землю там.
4: И в полночь ваши денежки
5: заройте в землю где?
6: Заройте в землю где?
7: Не горы! Не враги, ты не лес. Не океан без дна и берегов, а поле, поле, поле, поле чудес. А поле, поле, поле, поле чудес.
8: Поле чудес.
7: В стране дураков. Рекс, пекс, фекс, фекс.
4: Полейте хорошенечко.
7: Советуем мы вам.
4: И вырастут ветвистые
7: деревья в темноте.
4: Но вместо листьев денежки
7: засеребрятся там.

0: и не лес. Не океан без дна и берегов, а поле, поле, поле, поле чудес. А поле, поле, поле, поле чудес.
1: Поле чудес.
0: В стране дураков. Рекс, бекс, фекс, фекс, рекс, бекс.

0: Каникулы с пользой.
1: Продолжается рубрика «Каникулы с пользой» в передаче «Хочу все знать». В студии Денис Николаев, это я, Ольга Хлопонина,
2: это я.
1: Вы, Евгений Овтина в гостях, преподаватель русского языка в онлайн-школе «Фоксфорд». Евгений, здравствуйте.
2: Здравствуйте.
1: Наш номер 495-728-7171. Также можно сообщение с заявками присылать на номер плюс 7967-103-5533. Единственная просьба, обязательно напишите в сообщении, на какой телефон вам перезвонить. И самое главное, когда вам раздастся звонок с городского номера, и там другой, там не 728-7171 у вас появляется, то вы возьмите трубку и ответьте. А то бывает такое, что боятся брать телефон, ну, незнакомый номер, не похож на наш, и потом расстраиваются, пишут, что мы вот отправляли заявку, а вы не перезвонили, а мы перезванивали, вы трубку не взяли.
2: Наоборот, не хотели брать, чтобы не отвлекаться, может быть, какой-нибудь спам.
1: Так вот, ну там легко понять. Если вас вывели в эфир и не потребовали никакой конфиденциальной информации, как вы можете слышать, мы не просим ни номер карт, ничего, то, значит, это маяк. И опять же, можно проконтролировать, включаете в другой комнате радиостанцию и слушаете. Я еще раз тоже напоминаю всем, если вы пытаетесь звонить из той же комнаты, где громко работает радиоприемник, то мы слышим себя в эфире, и вообще может возникнуть такая звуковая петля, которая очень неприятно звучит и как будто бы чуть-чуть хочет разрушить мозг через слуховые каналы.
2: Как вы вкусно это рассказали, Денис.
1: Так и хочется, да, включить радиостанцию прямо сейчас и послушать, а как мы там звучим. Продолжаем. Ольга из Ставрополя у нас на связи. Оля, доброе утро.
3: Здравствуйте.
1: Здравствуйте. Расскажи, пожалуйста, сколько тебе лет?
3: Мне 14.
1: А мы играли с тобой, ну, по-моему, давненько.
3: Угу, да.
1: Ты давно не звонила. Как дела? Рассказывай.
3: Ну, все хорошо. Сейчас к экзаменам готовлюсь.
1: Даже ты 9-й закончила, получается?
3: Иду в 9-й.
1: А экзамен какой?
3: ОГЭ.
1: А почему?
3: В следующем году.
1: А ты уже готовишься?
3: Да.
1: Настолько заранее?
3: Да, я переживаю.
2: А, ну, вот я только хотел сказать, что сейчас дети начинают уже нервничать, переживать сильно заранее.
1: С одной стороны, я хвалю, что ты заранее готовишься, потому что это в целом дает тебе большой запас по времени. Но с другой стороны, переживай, но чуть поменьше. Это, ну, как вот правильно Антон Низовцев советы давал, когда перед математикой по ЕГЭ, у нас прям эфир был, он всегда говорил, ну, это не самое страшное и не самое важное в жизни. Да, это важная часть жизни, сдать экзамен, но она не определяет сдачу этого экзамена вас ни как личность, ни как человек, и в целом не так уж сильно может повлиять на вашу жизнь, потому что все равно у вас еще много возможностей, ресурсов, чтобы это исправить или пойти в другую сторону. То есть в том плане, что чуть-чуть переживать надо, потому что легкий стресс, он позволяет мобилизовать интеллект, все способности, поэтому я люблю, когда я чуть-чуть переживаю перед ответственными днями, это нормально. Просто слишком сильно не надо, потому что тут как раз паралич наступает эта раз, а во-вторых, зачем себя мучить? Но в целом мы тебя поддержим. Если нужна будет моральная помощь, поддержка, или поговорить с нашими преподавателями, попросить совет в течение года, обязательно звоните. И вообще, да, товарищи, хочу все знать, любых возрастов, если у вас возникает какая-то вот такая потребность с кем-то поговорить в эфире, за эфиром, то пишите нам, мы, во-первых, либо придумаем передачу, когда можно будет поговорить, мы делали такие уже в истории нашей программы про эмоциональный интеллект и прочее, то есть когда вот мы можем разобрать какую-то вашу проблему, то, с чем вы боитесь там пойти к другим старшим товарищам, а вот с нами готовы об этом поговорить, то давайте, мы готовы для вас что угодно придумать, лишь бы только у вас все получилось, и вы не сильно переживали.
2: И можно еще, Денис Евгеньевич, вот Олечка, такой совет от преподавателя маленький. Знаешь, ты разделяй, вот смотри, ты распланируй себе, у тебя экзамен, это цель твоя. Распланируй, как ты к нему готовишься. И готовься к нему для себя. Вот это те знания, которые останутся с тобой вне зависимости от результата этого экзамена. Он никак тебя не поменяет. Но ты это подготовишь, ты это сделаешь, и шаг за шагом просто готовься. А вот эти нервы оставь. Если ты хорошо подготовишься, спокойно все сдашь, и все будет хорошо. Если даже вдруг что-то пойдет не так, есть много других возможностей в жизни. Поэтому все будет хорошо, удачи.
1: Да. Ну, вообще мы задачи решать собрались.
2: Да.
3: Спасибо большое, я поняла.
1: Так, а теперь к задачам.
4: Так, Оль, привет. Кто о чем, а я все о русском языке. Я думаю, что вот если сейчас получится хорошо на вопрос ответить, то и ОГЭ по русскому языку ты сдашь замечательно тоже. Посмотри, Даша и Маша дружили с первого класса, но потом между ними пробежала кто? Рыжая собака, черная кошка, серая мышка, чумазая хрюшка?
3: Черная кошка.
4: Конечно, вот смотри, ты уже знаешь фразеологизм «черная кошка между ними пробежала». Это значит, ссора произошла какая-то, да? Все, успех уже гарантирован. Хорошо, тогда еще один вопрос.
1: Ну, конечно.
4: Как ты думаешь, для какого слова форма единственного числа устроена иначе, чем для остальных? Ну, сейчас я объясню, в каком направлении думать. Вот есть слово «дворяне». Да, а единственное число – это дворянин. Есть бояре, а единственное число – это боярин.
1: Боярянин.
4: Вот есть какое-то слово,
1: шутка,
4: которое будет иначе в единственном числе устроено. Итак, какое же? Да? Дворяне, бояре, крестьяне, цыгане или граждане? Вот у какого точно будет принципиально отличаться единственное число?
1: А мы через паузу, видимо, это все разберем.

0: Маяк. Хочу все знать.
1: Горелки, Лапта, Жмурки и Чиж. Как выглядят народные игры и забавы? Выясним в следующем часе.
0: Хочу все знать. Сегодня. Хорошо терим, хорошо перим, тим перим. Хорошо темперированный эфир.
2: Раньше композитор писал музыку, к нему потом приходил режиссер, и он, сопя, значит, ему играл на рояле. А режиссер представлял, как это будет в его фильме, вот в этой вот сцене, то есть каждый по памяти что-то вот они... А сейчас мы все вынуждены обладать кучей дополнительных подпрофессий, в том числе и звукорежиссуру мы должны знать. И в результате мы должны показывать нашу вот эту демку режиссеру под изображение и практически в итоговом звучании.
0: Композиторы, исполнители, поэты, музыкальные критики. В гостях у Ваге Севумяна. Хорошо темперированный эфир. С 9 часов вечера по выходным на Маяке и в любое время в ваших мобильных устройствах на медиаплатформе «Смотрим». Хочу все знать о северных преданиях.
3: Кале, такой дух существует у народов севера. Ну, это типичный демон с подземного мира, который питается человеческой кровью, лакомится этой человеческой кровью. У него огромный нос острый, потому что Кале — это демон-комар.
0: Сила северного слова. Подкаст познавательного шоу для всей семьи «Хочу все знать». Утром в выходные на Маяке и в любое время на медиаплатформе «Смотрим».

0: каникулы с пользой.
1: Надо быстро дорешать. Оль, есть ответ на вопрос?
2: Да, я думаю, цыгане лишние, потому что цыган там не будет суффикса «ин». А в других словах, если в единственное число их превратить, то будет суффикс «ин». Дворянин, боярин, крестьянин и гражданин.
3: Совершенно верно.
4: Мне кажется,
3: да?
4: Он уже готова к экзамену.
1: Да вообще супер просто. Шикарно. Ну все, спасибо тебе большое, Оль. Мы тебе отправляем книгу. Я пишу книгу от издательства «Книгусь», а лучший способ изучать русский язык – это на самом деле
3: читать
1: и писать. Когда ты еще пишешь, то в конечном итоге ты начинаешь задавать вопрос, а как правильно? Потому что ты думаешь потом же показывать редактору, и стыдно.
4: А вот раньше была традиция дневники-то вести.
1: А это я вообще советую. Ну, это отдельно надо будет разговаривать. Давайте дальше. Илья из Ставрополя у нас на связи. Илья, здравствуй.
5: Здравствуйте.
1: Ой, привет. Сколько тебе лет?
5: Привет.
1: А лет сколько тебе? Привет. 9. 8. Жень, есть у нас на 8 лет?
3: Найдем.
1: Давайте.
3: Хорошо. Смотри, в текстах иногда встречается слово, разговорное такое, «заряшный».
1: Заряшный?
3: Заряшный. Как ты думаешь, что оно значит? Заряшный – это заметный, случайный или напрасный? Зряшный. Эх, зряшная это была поездка. Например.
4: От какого слова образовано, Илья? Давай сразу думать. Зряшный. Вот. Все остальное, все, что в конце, это такие вот дополнения. А первая часть это зря. Что означает зря?
5: Может быть, зря поехал.
1: Вот. Да.
3: Совершенно верно.
4: То есть можно было и не ехать. Правда? Или не нужно было ехать?
5: Да.
4: И, соответственно, вот из Жениных вариантов тогда какой подходит?
3: Да, смотри.
5: Напрасный,
3: да, конечно, молодец.
1: Верно, здорово.
3: Угу,
1: ну отлично. Что, давайте еще одну маленькую.
3: Давайте. Давайте посмотрим такое. Смотри, какие два слова соотносятся по смыслу не так, как остальные? Вот есть иностранец, а есть иностранка. Есть туземец, а есть туземка. Есть выходец, а есть выходка. Вот в какой паре не такое отношение между словами, как в остальных. Иностранец – иностранка, туземец – туземка, выходец – выходка.
5: Ну, наверное, третья.
3: Правильно, правильно, да, потому что иностранец-иностранка – это мужчина и женщина, туземец-туземка – то же самое, а выходец и выходка – нет, потому что выходка – это какой-то поступок, да, к которому мы относимся, ну, скорее, отрицательно, а вот выходец – это тот, кто произошел из, ну, например, какого-то сословия, да. Отлично.
5: Ну, это слова.
1: Что еще раз, да? Это слова?
3: Ответил правильно.
1: Да, правильно, да. Вообще великолепно.
3: Выходец и выходка, все хорошо.
1: Молодец, Илья, спасибо тебе большое. Давай чаще звони, с удовольствием будем играть. А мы тебе отправляем книгу «Тайные загадки старой Москвы» от издательства «Книгусь». В конце мы просто темп бешеный набрали, и поэтому успеем еще с Анастасией из Владикавказа тоже решить несколько задач. Настя, доброе утро, здравствуй.
6: Здравствуйте.
1: Мне кажется... Мы тоже с тобой первый раз сыграем, но я могу ошибаться.
6: Первый раз, да.
1: Первый раз, все, тогда и тебя поздравляем с дебютом в передаче «Хочу все знать».
4: Добро пожаловать.
1: Добро пожаловать. Сколько лет тебе?
6: 16.
1: 16, прекрасно. Ну тогда можно...
4: ОГЭ позади.
1: ОГЭ позади, ЕГЭ впереди.
6: ОГЭ позади.
4: Да, ЕГЭ впереди.
1: Вообще, да, жизнь подростка, вот старшего, она между буквами О и Е заключена.
4: Вообще просто...
1: Ну, держитесь там, все будет хорошо.
3: Так, Настя, привет. Для тебя такой вопрос. Времени у нас мало, так что перейду сразу к делу, говорила тетя, бросаясь с места в карьер. Вот что вообще значит броситься с места в карьер? И с чем изначально это было связано? Это было изначально связано с курьерами, с лошадьми, с геологами?
1: Или с экскаваторами?
3: Бросаться с места в карьер. Изначально вот такой фразеологизм с чем был связан? Как ты думаешь, с курьерами? С лошадьми? С геологами? Подумай.
4: Какие значения есть у слова «карьер», Настя? Давай да. Вот сразу к основному слову. Да, сразу выделяем из предложения главное слово. Бросаться с места нам сейчас не важно. У нас определяющим является карьер.
6: Карьер — это как обрыв.
4: Обрыв — первое. Значение еще какие можем придумать?
6: Карьера, может, вот, которую человек строит карьеру, но тут...
3: Но там это карьера, да.
6: Так что, наверное, нет.
4: Да, это просто, Настя, наверное, да, с карьерой. Вот смотри, дальше рассуждаем логически. Почему нам не подходит карьер? Потому что тогда, получается, мы не резко что-то начинаем, а мы падаем куда-то, правда? А связано это, на самом деле, с лошадьми.
1: Угу. Потому что как карьер... Как ты думаешь, что такое карьер, да, это... с точки зрения лошади?
4: Это очень быстрая аллюр, Настя.
1: Самый быстрый.
4: Да, когда лошадь быстро-быстро бежит, у нее ноги не касаются одновременно. Вот есть такой момент, когда ноги одновременно подвисают в воздухе. Называется такая, такая аллюр у лошади, карьер. И поэтому с места в карьер, ну, это раньше был в том числе такой вот, как бы, и гусарский, и военный удаль такая, резко стартануть лошадь, чтобы она вот прям раз и в карьер. То есть быстро-быстро что-то начать.
1: Я так понимаю, там она буквально 2-3 километра может бежать,
4: да,
1: при этом.
4: Да,
1: то есть
4: да.
1: Это прям взрывная история, когда надо резко вот выстрелить пулей лошадью и
4: да,
1: побежать.
4: И поэтому... вот, да, когда ты быстро что-то начинаешь, принимаешься за какое-то дело быстро, то есть надо сразу куда-то бежать, вскакиваешь на лошадь, вот, наверное, смотрела фильмы, где там всякие, да, гусары.
1: Или
4: да,
1: вот такие.
4: И рванул с места. И вот...
1: Нет, поэтому... там тык-дым, тык, у них, наверное, не тык-дым, там тык-тык, там же, наверное, четыре же сразу.
4: Да, это она будет же... как бы, ну, удары о землю.
1: Удары, просто, потому что сразу она да. На четыре копыта.
4: Два будет, получается.
1: Ой, спасибо большое, Настя, звони обязательно еще. Мы тебе отправляем книгу «С тобой все ок. Как принять и полюбить себя» от издательства АСТ. И благодарим, у нас сегодня в гостях была Евгения Овтина, преподаватель русского языка в онлайн-школе Фоксфорд. Евгений, до новых встреч, хорошего лета.
4: Спасибо.
1: Перемена!
7: А в Москве 11 часов.
8: Новости.
7: С новостями в студии Лора Стадницкая. Штурмовики южной группировки войск в населенном пункте Константиновка в Донецкой Народной Республике продвигаются в микрорайонах Красный Октябрь и Красный Городок, а также завершают зачистку Первомайского района. За сутки занято 172 здания, уничтожено до 40 украинских военных. Подробности сообщил начальник пресс-центра группировки Вадим Астафьев.
9: В результате активных действий подразделения южной группировки войск улучшили положение по переднему краю. Авиацией и баражирующими боеприпасами нанесли поражение формированием двух механизированных горно-штурмовой и аэромобильной бригад ВСУ в районах Дружковки, Николаевки, Алексеево-Дружковки, Стародубовки и Пескуновки. В населенном пункте Константиновка штурмовые группы 3-й, 8-й армии и 3-го армейского корпуса успешно продвигаются в микрорайонах Красный Октябрь, Красный Городок и завершают зачистку Первомайского района. За сутки в Константиновке освобождено 172 здания, уничтожено до 40 украинских военнослужащих, 3 боевые бронированные машины и 4 автомобиля.
7: Напомню, на этой неделе в Минобороны сообщили, что военнослужащие южной группировки установили контроль над восточной частью Константиновки. Одновременно в вооруженных силах Украины заявили, что положение ВСУ в этом городе ухудшается, он находится в полуокружении, а логистика в очень напряженном состоянии. Один человек погиб в результате удара украинского дрона по жилому дому в Орле. 9 пострадавшим оказывают медицинскую и психологическую помощь, сообщили власти Орловской области. Жильцы поврежденных квартир размещены в гостиницах города. Ликвидация последствий атаки продолжается. Ранее власти Смоленской области информировали, что в городе Вязьме при атаке беспилотников ВСУ пострадала пожилая женщина. Ее госпитализировали. От падения обломков дрона загорелся частный жилой дом. Пожар локализован. Ну а в Ярославле снова перекрыли движение автотранспорта на выезде в сторону Москвы после повторной атаки дронов. Речь идет об участке от перекрестка Московского проспекта с юго-западной окружной дорогой. Водители просят воздержаться от поездок в этом направлении, либо выбрать объездные пути. Напомню, утром в Минобороны заявили, что дежурные средства ПВО за ночь уничтожили 249 украинских беспилотников. Дроны сбиты и перехвачены над 15 российскими регионами и над акваторией Азовского моря. Госдума на этой неделе приняла закон, повышающий ответственность перекупщиков железнодорожных билетов. Теперь за платное посредничество в оформлении электронных билетов предусмотрен штраф до 500 тысяч рублей, написал председатель Госдумы Вячеслав Володин в своем канале на платформе «Макс». По его словам, депутатам жалуются на учащение случаев массового выкупа билетов для перепродажи по завышенной цене. Это приводит к искусственному дефициту мест в поездах и создает ситуацию, когда люди вынуждены переплачивать. Так, за 2024 год выявлено 2000 случаев покупки электронных билетов теми, кто не планировал никуда ехать. За свои услуги перекупщики получают от 1,5 до 3 тысяч рублей за билет. Сейчас, в период летних отпусков, эта проблема особенно актуальна, отметил Володин. Катарские переговорщики отправились в Тегеран, чтобы финализировать соглашение о завершении конфликта между США и Ираном. Об этом сообщает агентство Reuters со ссылкой на собственные источники. Дипломаты прибыли в иранскую столицу утром. Ожидается, что соглашение об окончании конфликта, продолжающегося более 3 месяцев, будет подписано уже в воскресенье, пишет агентство. Такой прогноз дали раньше лидеры США и Пакистана, в то время как Тегеран выразил сомнения относительно сроков достижения договоренности. В запасе российских медицинских центров находится 1 000 000 литров донорской крови. Такую цифру привела во Всемирный день донора руководитель Федерального медико-биологического агентства Вероника Скворцова. По ее словам, за последние 3 года удалось нарастить объемы донорского материала более чем в 2,5 раза.
8: Мы не только удовлетворяем все клинические потребности и военных госпиталей, и любых гражданских медицинских учреждений, независимо от подведомственности. То есть вся страна с точки зрения потребностей клиники в крови обеспечена. Но мы создаем и поддерживаем неснижаемый стратегический запас всех компонентов крови. И мы нарастили его за последние 3 года более чем в 2,5 раза. То есть сейчас практически 1 000 000 литров всех компонентов крови, включая редкие формы и редкие группы крови, у нас находится готовое в любой момент, вот к одномоментному высвобождению.
7: День донора крови во всем мире начали отмечать 14 июня с 2005 года. В России он проходит под девизом «Сдавайте кровь, спасайте жизни». ФМБА подготовила просветительскую акцию, в рамках которой журналистам покажут всю технологическую цепочку от забора крови до ее клинического применения. В 6 округах Подмосковья из-за грозы и сильного ветра повалено 34 дерева. Об этом сообщили в главке МЧС по Московской области. Из-за непогоды в 3 муниципалитетах региона повреждено 15 автомобилей. По данным ведомства, жертв нет, травмы получили 2 человека. Последствия сильного ветра устраняли 45 человек и 16 единиц техники. Напомню, по данным Центра погоды ФОБОС, в Подмосковье самый сильный дождь прошел минувшим вечером в Железнодорожном. Там зафиксировали 69 миллиметров влаги или 90% от нормы июня. Новые подробности и оперативную информацию читайте на сайте Вести.ру.
10: Погода.
7: В Санкт-Петербурге сегодня облачно с прояснениями, вечером местами дождь, плюс 18-20. В Москве также облачно с прояснениями, местами кратковременные дожди, 16-18 тепла. Сейчас в городе плюс 15, давление 742 миллиметра.

0: Жизнь замечательных идей.
1: Дорогие товарищи, хочу все знать. Жизнь замечательных идей. Мы сегодня хотим поговорить про народные игры и забавы. Таким образом, мы тоже присоединяемся к году единства народов, который проводится в России в этом году. Про горелки, про лапту, про жмурки, про чижа, про всякое поговорим. И у нас в гостях сегодня Дмитрий Горячев, директор оздоровительного центра «Горизонт», город Клин. Я же правильно фамилию сказал?
2: Да, всем привет.
1: Я всегда пугаюсь иногда, потому что «е» и «ё», которые теряются, вот, ну...
2: Нет, вот здесь вот правильно.
1: Ну, Горячев, я говорю, я правильно, да, потому... Я всегда вспоминаю, как Алексей Алексеевич любил, говорит, если бы не было буквы «ё», я был бы Веселкин. Вот, так, ну что, прежде чем мы начнем просто про эти все игры разговаривать, есть предложение, товарищи взрослые, товарищи дети, прислать нам какие-то короткие сообщения, в какие игры вы играете, особенно вот сейчас, потому что понятно, что количество игр во дворах сильно уменьшилось в последние годы, но все равно нет-нет, я вижу, во что-то играют, но иногда я не понимаю, во что. Поэтому наш номер для текстовых сообщений все тот же, плюс 7-9-6-7-103-5-5-3-3. В Telegram, в Макс пишите, а мы прочитаем и обсудим. Ну что? Я вот что, я всегда помню, «Казаки-разбойники», мы сегодня даже говорили, это вообще, наверное, все играли.
2: Я в этом году с детям предложил поиграть, они меня посмотрели. Первое, что сказали... Сценарий дайте, рассказывайте, как. Они не знают эту игру. Вот сейчас дети, да, вот расскажите, как в это играть. Я начал рассказывать и понимаю, что в том формате, как мы играли, им будет неинтересно.
1: Почему? Уже все?
2: Ну, вот как-то вот они... там.
1: Кажется, что простое очень.
2: Да, а по итогу приз какой, говорят?
1: А, вон они какие.
3: Менеджерский подход такой проект, ну, да. Да, целеполагание.
2: И вот мы это вот, вот это вот игры, которые мы любили, в которые мы играли, там «Городки», «Лапта», «Чижа», мы сейчас начинаем им рассказывать, насколько это интересно. И включаются, да.
1: Пускай, ну, надо все, пробовать.
2: Но когда ты по чуть-чуть им рассказываешь, и причем, ну, конечно, мы выдумываем какие-то вещи, чтобы их заинтересовать, потому что, ну, современные дети, им нужно вот какой-то там в конце результат получить, да, не просто мы там поиграли и разошлись.
1: Ачивку получили. Получить.
2: Да, не то, что достижение. Время провести, но при этом начинают играть, а уж со временем втягиваются, интересно. Потом турниры делаем, вот городские турниры.
1: А мне кажется, тут только вот, скорее всего, надо сразу через турниры начинать, потому что нам вообще было неважно. Я помню, как даже в тот же футбол гоняли до какого-нибудь счета из серии 64-38, и нам процесс был важен, голы считали, ну, да, потому что принято считать, но в целом не было такого. То есть ты просто играешь, потому что играешь.
2: Ну, есть такое, да. Но у нас же раньше как было, да, мы играли на улице, нам было интересно там быть, и вот если вдруг мама позвала домой, да, ну, это все для нас было. Или попить, мы просили
1: вынес
2: друзей.
1: Попить. Вот это же было. Если я домой зайду, меня обратно не выпустят.
2: А сейчас наоборот, если мы домой зайдем, там оказывается, Wi-Fi есть, а потому что он на улице не работает, вот это. И детей берем. На улицу максимально выводим, играем. Играют, на самом деле играют. Да, может быть, это тяжело как-то идет, но это есть.
1: Ну, давайте про сами игры, может, кого-то сподвигнем выйти сегодня и поиграть.
2: Ну, вот смотрите, если мы в данный момент говорим о каких-то играх, которые дети вот прям совсем очень любят, проще всего, конечно, это дается «Городки» либо там в «Чижа» поиграть, потому что это простая игра. Физически ты там можешь какие-то движения делать, и в это все включаешься. Но при этом, при всем, те же «Городки», ну, их надо сначала вот... Да, если в «Чижа» мы берем просто палки, там, подкинул, ударил, да, ну, как
1: она учит. А что там я уже...
2: Ну, там фактически это...
3: Это заостренные палочки, по-моему, да?
2: Это такие. Бита. Угу. Два атрибута — бита и маленькая палочка, которую ты подбрасываешь, ее нужно в воздухе.
3: У нее, по-моему, кончик должен быть острый, нет,
2: да. Дим? Вот. Ну, угу. Да, вот здесь... И кто как сейчас вариации, уже играет,
1: да. И куда, кто дальше... Или вообще
2: у кого хотят... это вообще получилось?
1: А-а-а.
2: Ну, вот, да, вот насколько я помню, мы играли, кто дальше это делает. Мы делали это в какие-то, допустим, ограничения ставили, кто там перебросит, все. А сейчас просто это хотя бы ты попади.
1: Угу. Ловкость хоть какая-то.
2: Потому что он сейчас, если взял эту биту, ну, главное, чтобы себя не угробил.
3: Ага. Это вот есть такой, да, в современной игре.
1: Так, это чиш. Ну, это реально можно в любой момент, ну, поиграть в целом.
2: Да, да. Ну, а в городке это, конечно, уже сложнее, или, допустим, в лапту, да, потому что это нужно все-таки вот эти вот кубики.
1: Но они тоже везде продаются, это не так дорого. Ну, то есть собрать, взять комплект городков, выйти в парк, поиграть, мне кажется, это достаточно легко. У нас был период с друзьями, правда, уже взрослыми были, мы для какого-то мероприятия купили эти городки, проводили мероприятия, а потом сами несколько раз собирались, когда выезжали в лес с палатками, играли так же, как в питанг французский. Тоже очень увлекательно стоят мужики взрослые. И в пыльной дороге, в питанг. Ну, это вот шары кидают. Uh-huh. Ну, то есть, по факту, те же городки, просто атрибутика другая у тебя.
2: Ну,
1: они дороже, кстати, городки дешевле. Потому что городки из дерева делаются, а питанг — металлические шары.
2: Да, да. Вот я заметил, когда дети к нам приезжают отдыхать, или сам очень часто по регионам езжу, то дети играют, ну, понятное дело, свои какие-то национальные. Вот я был в Элисте, в Калмыкии, ну, понятное дело, шахматы. И несколько лет назад ко мне приезжали дети, и для них очень важны вот эти интеллектуальные игры. Mm-hmm. При этом приезжают дети с Чукотского автономного округа к нам. Там, наоборот, более подвижные. И они рассказывают о таких играх, которые, ну, казалось бы, да, простая какая-то, все. Но для них это вот единственный способ. Там нет такого, что очень много их, как у нас, допустим, русских народных, да, там uh-huh. придумали во всем. И включаются они с удовольствием рассказывают о своих. Вот они мне здесь, я себе даже...
1: А ну, давайте, да, расскажем
2: название,
1: парочку.
2: Они очень интересные. И, к примеру, метание чаата, чукотский аркан. То есть, что это делается? Берется веревка, несколько человек встают. И один человек берет рога оленя, привязывает их и ходит по кругу, либо бегает с ним. И остальные мальчишки, которые там стоят, они должны заарканить эти рога, с которыми бегает вот этот человек.
1: А, о, как интересно. То есть, один выполняет роль... по факту бегущего оленя,
2: да, да.
1: А другие учатся его отханить.
3: Ну, то есть, по сути, мы возвращаемся...
1: Спорт.
3: А все игры, дело в том, что они раньше имели прикладное значение, потому что, во-первых, понятие детства, вот в нашем понимании, его раньше не было. То есть дети были, а детства не было. Как только ты вырос, можешь что-то делать, ты идешь помогать родителям. Не было вот такого длинного периода.
1: Ну, научился арканить оленя,
3: абсолютно.
1: Все, идешь папе помогаешь.
3: И игры несли, все игры несли какие-то функции. То есть научить труду... Девочки, зачем кукол пеленают? Ну, понятно, что есть и там склонность, но надо научиться быть матерью, хозяйкой, там, женой и так далее. У мальчиков свои игры. Плюс к этому магические всякие вещи. Почему-то народные праздники, там, хоровод какой-то, да, качели. Это все магические игры. Они связаны вот с такими вещами. А военные, естественно, да, то есть ловкость, силу тренировали, опять же, дети на вот этих вот играх. И, соответственно, вот оно все имело такое прикладное значение. Потом, со временем, у нас появился еще досуг, то есть у нас появилось понятие пенсионеров, которым нужен питанг, потому что нужно забить этот досуг. То есть немножко вот эти функции меняются. Но в основе у детей, конечно, ловкость,

0: И они тяжелые?
1: Нет, нет. Ну, смотря какой, весь большой мяч, он может тяжелый, но в основном они маленькие мячи. И когда мы начали играть, я сказал, расскажите вот с этими мячами, во что можно поиграть. На самом деле такая же игра у нас есть. То есть фактически это встает колонна из 5 человек, еще 5 человек. Между ногами в коленях зажимается этот мячик маленький. И нужно пропрыгать там 10 метров вокруг стула, вернуться назад, мячик передать. Кто это быстрее сделает из команды, те и победили.
0: Угу.
1: Ну, ну, у нас же тоже такое, как мы в мешках у себя также прыгаем. Да. Да? То есть оно у нас тоже есть. Либо но при этом при всем. Они с этими играми, с этими вот национальными какими-то своими маленькими атрибутами придумывают абсолютно разные, и фантазии у них, конечно, очень много. Чем больше вот они там придумывают, потому что, ну, да, в городах, вот если мы говорим о малых народах, да, есть крупные города, фактически это они живут в Ярынгах, допустим, если это вот Чукотский округ, либо там северные какие-то, и чем заниматься? Девочки, мамы, они занимаются хозяйством. Мужчины, они там все. Маленькие мальчики, когда они подрастают, тоже они помогают. Но развлекают себя фактически вот тем, что вот нашли у себя вот подручные, тем и развлекают. Вот. Но при этом, при всем, если мы берем вот малые народы, есть еще у нас якуты, да, ястребы и утки. Игра. Приезжали они к нам. И в чем состоит игра? Один игрок — это ястреб, остальные — утки. Сейчас вы поймете, что у нас тоже такая она есть, просто она по-другому называется. По сигналу утки разлетаются, а ястреб их ловит. Развивает быстроту реакции и ловкость.
0: А, ну просто салки.
2: Салки.
1: Да? Да. Ну, когда я им сказал, ребят, ну это же салки. Они говорят, нет.
2: Это почему? Ястребы и утки?
1: Это не салки, это ястребы и утки. Я говорю, а давайте в салки поиграем? Они говорят, давайте. Мы начинаем играть, они говорят, ну похоже, конечно.
0: Ну не то.
1: Да.
0: А потому что вопрос, что в голове, это же вопрос на фантазию.
2: Это форма, содержание вот функциональное у игр у всех одинаковое, да, да. А форма,
0: а
2: вот форма этот сосуд,
0: как во что ты играешь.
2: Да, будет зависеть от того, что у тебя под ногами. Снег, песок, ёлки, да, там и так далее, да, и что есть там, дерево, камни.
1: Мне довелось...
2: Битум стекловато.
1: Да, очень-очень давно побывать в народе в Мансе. И я там увидел тоже какой-то праздник, я не знаю, день рождения, либо что-то там было. И дети играли. Меня учили стрелять из лука.
0: Ух ты.
1: Слава богу, я себя не поранил.
0: Это достижение уже.
1: Да, я уехал весь, ну, я целый уехал, это самое главное. Но при этом при всем у них это прям вот национальная игра. То есть это она развивает меткость, а самое главное, они готовятся таким образом в этой игре к охоте. То есть с малого растут. И в форме игры вот они стреляют там, не знаю, по веткам, ну, потому что есть там в дерево, главное попасть. И все это у них... Смотрят они наперед, чтобы потом он был охотником. И вот для них это достижение, если ты в этой игре побеждаешь, потому что тебя первого возьмут потом дальше.
0: А, то есть отбор. То есть хорош в игре, значит, пойдешь со старшими.
1: Ну, мы сейчас говорим о том, что да, малые народы, они ну, уже современно, конечно, есть и генераторы, есть, если это, допустим, северные народы, снегоходы, но при этом, при всем, они не забывают о том, что у них есть вот эта вот национальная культура. Их
2: Это еще древний восходит к инициации, потому что у девочек, например, с понятием достижения зрелости все ясно, а у мальчиков нет. Нужно доказать, что ты стал мужчиной, и тебя можно там брать на охоту и так далее. И, соответственно, это достигается в том числе в состязаниях. Иногда они символические, иногда вполне реальные, но так или иначе, вот это восходит к этим обрядам.
0: А у нас все заменили те самые ЕГЭ и ОГЭ.
2: Да, да, экзамен. Это, ну, ты должен доказать, что ты прошел какой-то этап, готов к следующему.
0: Просто мы теперь, как это, абсолютно городская цивилизация.
2: Да, вот мы только что с Денисом Евгеньевичем обсуждали, что в некоторые игры даже нельзя сейчас играть, потому что, во-первых, мальчишки не ходят с атрибутами, которые были раньше, во-вторых, почва вот не кинешь туда, не воткнется асфальт.
0: Да и смысла нету.
2: И смысла нет уже, да. Это тебе навык не пригодится.
0: Как
2: нигде.
0: Этот перочинный ножик не является необходимым атрибутом для того, чтобы целый день провести вдали от дома. Потому что я помню, когда я в детстве у бабушки проводил лето, хотя абсолютно городской ребенок, но у меня был перочинный нож, потому что я уходил с утра и мог вернуться к вечеру, и без перочинного ножика, ну, казалось, что это, ну, как-то... Не, а как ты себе выточишь что-то?
2: Что угодно.

0: Свистульку, кораблик.
1: Ну, что-то, с чем ты играть будешь дальше. Как, где у тебя там что-то отрезать, поиграть в постройку чего-то. То есть, а сейчас зачем он нужен?
0: Вообще показать статус. Отец подарил, там, дядя привез. Это же тоже такое вот?
1: Вот, это у меня тоже... И вообще, как, конечно, роль падает. У меня там в машине лежит перочинный ножик. Ну, понятно, он должен быть, потому что, когда выезжаешь на... Но у меня там несколько подаренных классных ножей, которые мне выковали, подарили. А я такой, где мне их использовать-то? Зачем они мне нужны? Ну, то есть, ну, раз в году ты в лес едешь, и вот берешь с собой их, и чувствуешь себя охотник там, прям уж, ну, все, мясо порезал, шашлык сделал.
0: Как Крис у индонезийцев. Можно не пользоваться, но он есть. Это статус мужчины, у него есть оружие. Какое-то.
1: Сообщение прислали про игру, я, правда, не знаю, как ее назвать. Мы в детстве на даче играли в пу-пу-пу, вот так вот назову игру. Дальше догадывайтесь сами. Это когда стоит бутылка с водой или песком, ее пытаются с нескольких метров длинной палкой сбить. И когда сбиваешь, то есть первый, то подходишь к бутылке и обороняешь ее. Это в начале-середине 2000-х было. Правда, травпасная игра. Мне брат руку сломал, когда я бутылку защищал. Благо, ежовый перелом. Это такое в Карелии было. То есть, по факту, ребята, по-моему, выдумали игру себе.
0: Ну, вариант, да, сбить что-то, то есть такая смесь.
2: Те же самые городки, только потом ты сам встаешь и сам начинаешь, да, быть тем самым вот этим вот, которого могут...
0: Шаг к бейсболу, да, или как он там называется?
1: Ну, лапта бейсбола, они же смысл.
0: Да.
1: Базовая механика
0: одинаковая. То есть, опять же, вот суть одна.
1: Что, давайте еще про какие-нибудь пару игр расскажем.
0: А давайте еще вот про такие игры поговорим, Дим. Вот если брать, ну, еще одну из классификаций, вот по теории игры, скажем так, да, вот у нас есть в играх агональное начало, греческое, да, то есть вот оно соревновательное, оно нам говорит такое вот, ну, мы хотим выбрать, кто лучше. А есть игры, которые раскрывают в нас так называемый иллингс. Это начало, которое позволяет нам выйти за пределы себя самого. Что это? Я объясню. Вот когда дети, знаете, мы все, наверное, в детстве кружишься, пока у тебя голова закружится, да, какие-нибудь жмурки, например. Вот то, что сегодня называется бейсджампинг. Когда вас вышибает из привычного состояния. Вот это тоже вот, один из вариантов игры. Вот какие такие игры есть? Агональные мы разобрали. А вот такие?
2: Ну, дети любят жмурки. Давайте вот на них остановимся. Вот они любят жмурки. Но при этом, при всем играют самые маленькие. Вот быть честным, да?
0: Да.
2: 14-15-летний вот, играет в жмурки. Ну, он, конечно, сделает тебе одолжение, ну, потому что вожатый попросил, если он в лагере, либо семья большая собралась, там папа сказал, мы играем в жмурки. Ну, это же папа сказал, значит, мы все играем в жмурки. А так, чтобы вот самому, но не хотят.
0: Ну, тут, может быть, еще знаете почему? Потому что жмурки, в том числе, среди прочего, они затрагивают то, что называется сенсорная депривация. То есть, когда у нас нету зрения, ну, мы закрываем глаза себе.
1: Остальное обостряется.
0: Остальное обостряется. И детям это очень важно. Они еще познают себя в этом мире. Дети поэтому любят эту игру, потому что ты начинаешь лучше слышать, лучше ориентироваться. Вдруг включается внутренний GPS, ты начинаешь понимать, что не видя ничего, что ага, там кто-то пробежал, этот здесь. Выстраиваешь вот эту картинку. То есть, да, вот она поэтому, может быть, поэтому детки ее любят поменьше, помладше.
2: Да, оно есть так. Но вот сейчас у нас есть самая главная проблема в том, что когда детей мы вырываем, забираем в тот же детский лагерь, либо на какие-то сборы, куда они выезжают сами, для них, ну, заинтересовать их очень сложно в каких-то вот играх, потому что сами родители, если... Вот я своими детьми играю, да, они у меня танцуют. У меня трое детей, и каждый ребенок, он у меня вот чем-то любит заниматься, да.
1: Поэтому подорвать их очень легко.
2: Да. А вот и потом после этого мы не можем, а потом мы спрашиваем, почему у нас они малоподвижные, почему вот этот эффект оздоровления нет.
1: Мы опять приходим к самой главной мысли, которую мы тоже давным-давно транслируем в передаче «Хочу все знать». Дорогие товарищи взрослые, мы так устроены, и никуда от этого не денемся, что обезьянка видит, обезьянка делает. Хотите, чтобы у вас дети были подвижными? Сами будьте подвижными. Да. Хотите, чтобы они играли в игры, сами играйте с ними в игры. Спасибо большое. Дмитрий Горячев был у нас в гостях, директор оздоровительного центра «Горизонт».
3: Год единства народов России. Спасибо.

0: Санкт-Петербург – город, где умеют принимать гостей и где вам всегда подскажут, с чего начать и как увлекательно продолжить исследовать город.
1: В инфоцентрах городского туристско-информационного бюро вам предложат путеводители и карты, подскажут актуальные маршруты и события для вашего незабываемого отдыха. Адреса и режим работы инфоцентров на официальном туристском портале visitpeterburg.ru.
0: Санкт-Петербург. Путешествие начинается. 0+.
2: Телефон рекламной службы 495-105-5244.

0: И 11:30.
1: Новости.
0: С новостями в студии Лора Стадницкая. Начнем с сообщения последних минут. Специалисты войск беспилотных систем поразили дронами Герань, пункт управления БПЛА ВСУ в районе населенного пункта Новогришино в Донецкой Народной Республике. Об этом только что сообщили в Минобороны, отметив, что цель уничтожена. Ведомство опубликовало кадры нанесения удара. На них виден пункт управления, снятый на камеру беспилотника. Также показаны взрывы и пожар, произошедшие после попадания в него дрона. Кроме того, удары по украинским позициям нанесла отдельная бригада войск беспилотных систем «Варяг». Пусковые установки дронов и грузовой автомобиль с беспилотниками противника были уничтожены, отметили в министерстве. Министр обороны Италии Гуидо Крозетто хотел уйти в отставку из-за сокращения расходов на оборону. Как пишет газета «Ла Република», разногласия у главы оборонного ведомства возникли с представителями одной из правящих партий «Лига», в том числе министром финансов и экономики Джан Карло Джорджетти. Он и лидер Лиги, вице-премьер и министр транспорта и инфраструктуры Маттео Сальвини возражают против не только участия Рима в программе закупок вооружений США для Украины, но и экономического займа у ЕС на оборонные цели, отмечает издание. Кроме того, указывается, что оборонные расходы сокращаются на 5 миллиардов евро. В итоге Крозетто решил отложить отставку после того, как получил заверение от Джорджетти, что оборонные расходы все-таки будут увеличены на 0,35%. Уголовное дело возбуждено после смертельного ДТП в Одинцове. Статья «Нарушение правил дорожного движения и эксплуатация транспортных средств, повлекшая по неосторожности смерть двух или более лиц», сообщили в подмосковном главке МВД. По данным ведомства, минувшим вечером на 3-м километре автодороги Кубинка-Наро-Фоминск столкнулись автомобили «Рено» и «БМВ». Немецкая машина загорелась. По последним данным, погибли 3 человека. Одна женщина госпитализирована. Сотрудники госавтоинспекции устанавливают все обстоятельства произошедшего. Конная полиция вышла сегодня на улицы Нью-Йорка разгонять перекрывших движение баскетбольных болельщиков. Это следует из многочисленных публикаций очевидцев в соцсетях. Ранее местный клуб «Нью-Йорк Никс» впервые за последние 53 года выиграл чемпионат НБА, победив в финальной серии «Сан-Антонио Спёрс». На 9-й авеню правоохранители на лошадях пытались отогнать толпы фанатов с проезжей части. Из-за большого скопления людей движение в центре города пришлось полностью перекрыть. На кадрах люди прыгают на машины и окружают полицейские патрули плотным кольцом, не давая им проехать. В Швейцарии сегодня проходит референдум об ограничении численности населения страны до 10 миллионов человек. Как напоминает Swissinfo, согласно декабрьскому опросу, 48% населения страны готовы поддержать эту инициативу правой народной партии. Инициатива направлена на ограничение численности постоянного населения Швейцарии до 10 миллионов к 2050 году. Согласно предложению, правительство и парламент должны будут принять меры, как только население превысит 9,5 миллионов человек. По данным на 29 мая, сейчас оно едва превышает 9 миллионов. При этом и правительство, и законодатели инициативу отклонили. Эти и другие новости доступны на сайте Вести.ру.
1: Погода.
0: Сегодня в Санкт-Петербурге облачно с прояснениями, вечером местами дождь, плюс 18-20 градусов. В Москве также облачная с прояснениями погода, местами кратковременные дожди и 16-18 тепла. Сейчас в городе плюс 14, давление 742 миллиметра, влажность воздуха 92%.

0: Новости спорта.
1: Здравствуйте, в эфире Даниил Моногаров. Футбольный «Спартак» пока не предложил вратарю Александру Довбне новый контракт, пишет российская пресса. Сам 39-летний голкипер хочет остаться в команде, но также рассматривает и альтернативные варианты для завершения карьеры. Довбня выступает за краснобелых с 2024 года. Его контракт рассчитан до 30 июня. Всего за «Спартак» игрок провел один матч. Полным неожиданностей получился игровой день на чемпионате мира по футболу. Сборная Марокко поставила палки в колеса Бразилии. Катар ушел от поражения в противостоянии со Швейцарией. Шотландия не без труда справилась с Гаити. Австралия же сенсационно обыграла Турцию. Итоги этих встреч у Егора Новикова.
2: Катар с первых же секунд матча со Швейцарией отправился в атаку, но европейцы быстро охладили пыл соперника и на 17-й минуте вышли вперед. Эмболо реализовал пенальти. Множество моментов для взятия ворот у швейцарцев было и после перерыва, но забить они так и не смогли. А вот Катар свой шанс не упустил. В компенсированное время центральный защитник Хухи отправился в штрафную и, перевесив в воздухе оппонентов, принес Катару ничью 1-1. Игрок обороны «Зенита» Дуглас Сантос вышел в старте Бразилии против Марокко и, по оценкам ряда аналитических порталов, стал лучшим игроком матча. Ведь это не он, а Габриэл и Маркиньос в середине первого тайма упустили Сайбари, ловко перекинувшего мяч через Алисона. Преимущество марокканцев растаяло через 10 минут после мощного удара Винисиуса Джуниора. Во втором тайме у бразильцев на поле вышел еще один представитель «Зенита», но Луис Энрике принести своей команде 3 очка не смог. Здесь ничья 1-1. В противостоянии Гаити и Шотландии без сюрпризов. На 28-й минуте мяч после удара МакГина угодил в бельгарда и залетел в ворота. Шотландцы победили 1-0. Зато сенсация грянула в игре Австралия-Турция. Иран Кунда в контратаке первого тайма и Меткалф едва ли не в единственной вылазке австралийцев к воротам соперника после перерыва зафиксировали поражение Турции 0-2.
1: Хоккейный тренер Дмитрий Квартальнов объяснил, почему покинул минское «Динамо». Наставник возглавлял команду до 1 июня. По словам специалиста, он мог бы продолжать работу в Белоруссии, но руководство клуба не проявляло инициативу в вопросе продления соглашения. Сейчас Квартальнов тренирует ярославский «Локомотив». Должность освободилась после ухода Боба Хартли. Напомню, волжане в минувшем сезоне выиграли Кубок Гагарина. Чемпионат мира по джигитовке пройдет в подмосковном конно-спортивном комплексе «Звездный». Соревнование состоится с 17 по 19 июля. Перед этим здесь же назначен чемпионат России. В прошлогоднем мировом форуме принимали участие спортсмены из Белоруссии, Йемена, Гвинеи, Кувейта и России. У меня на этом все. До встречи через час.
3: Санкт-Петербург. Город, который умеет удивлять даже тех, кто бывал здесь десятки раз. Прямо сейчас. Самые необычные и интересные факты о северной столице. В Петербурге официально работают коты. Эрмитажные коты охраняют музей от мышей уже много десятилетий. Теперь и вы это знаете.
4: Фестиваль добровидения в Государственном Кремлевском дворце.
5: Верность традиции.
6: Это и есть единство народов России, сплоченное музыкой и танцем.
7: Если встали мы за правду,
5: яркость талантов.
7: И своих не предаем.
5: Международный фестиваль народной песни «Добровидение». Сегодня в 12:00 на телеканале «Россия Культура». Категория 6+.
8: Главная комедия страны.
9: Разводитесь? А как же мы?
10: Мы исправим папу и маму.
8: Исправительный лагерь для родителей.
11: Мы перевоспитываем мажоров.
12: Папа у нас точно мажор.
13: А мама?
12: А мама у нас форс-мажор.
8: Перевоспитание с погружением. Приключения all-inclusive.
14: Вас сейчас казнят! Опускай!
15: Мы не готовы!
8: «Холоп 3». Уже в кино. Категория 16+.
16: Театр HD представляет на большом экране спектакль «Евгений Онегин» в постановке Егора Перегудова со сцены Московского театра Маяковского. Весна и зима в душе и на сцене. Лед и пламень, смех и слезы, ирония и драма. Изящный флирт с романом Пушкина и искренний журнал. В афише кинотеатров с 21 июня. Расписание и города показов на сайте teatrhd.ru. Возрастное ограничение 12+.

Дали сказок детям выдумать их пустяк. По свету напустили сплетен волки и вяки. Что не случится, мы в ответе, волк почему-то враг.

0: напрасно оклеветан кем-то.
1: Да только садиться нам на шею мы не позволим, нет. И постоять за себя сумеют волки, дяди. То, что нигде нет нас умнее, думаю, не секрет.

0: Прыгал княгинин, как дитя. Серый волк напрасно о клеветном кем-то насочиняли. Сказок детям выдумать их пустяк. Посвету напустили сплетен волки, бяки. Что ни случится, мы в ответе, волк почему-то враг. Разве похожи мы на бяк? Вот так!
1: Хватит, хватит! Замолчите! И запомните, я не из пугливых.

0: «Хочу все знать». Простые вопросы.
1: Простые вопросы. И вопрос такой: почему в пустыне растут кактусы? И ответит нам на этот вопрос Дарья Агаркова, биолог, популяризатор науки, преподаватель школы развития МЭК. Дарья, здравствуйте.
2: Здравствуйте, здравствуйте. Да, кактус является одним из, наверное, удивительных созданий природы. И долгое время про них вот, ну, на нашем континенте, по крайней мере, не знали. Да, то есть только при открытии Нового Света Америки увидели кактусы, да, то есть они произрастали в основном в Америке, и как они попали на другие континенты, да, сейчас они практически везде есть, везде так или иначе растут, где не растут в дикой природе, там растут дома у компьютеров, и сейчас это как-то такое распространенное растение, а раньше про них никто не знал, и, конечно же, очутившись в Америке, в засушливых местах Америки, увидели кактусы, удивились, вот, и, скажем так, начали изучать, наверное, да, как кактусам удалось приспособиться к таким засушливым, в первую очередь, условиям, да, то есть не столько жарким, сколько именно засушливым, вот, и как это происходило? Во-первых, если мы кактус представим, что представляется, вот, в первую очередь?
3: Мясистые толстые листья.
2: Так, листья.
3: Иголки, вот иголки, да,
1: иголки.
2: Иголки, иголки, да, да, да, да, иголки. А, значит, то, что у кактусов листья, да, кажется, что листья, это стебель. Просто у некоторых кактусов стебель выглядит как стебель, а у некоторых он ну, разделился, расчлененную такую структуру имеет. И кажется, что это листики.
3: А, ничего себе, потому что есть же прям вот, у него есть ствол, оттуда вот эти жирные толстые листья, и на них еще иголки. То есть вся вот, вот эта мясистая
2: вот
3: часть, это все
2: всего,
3: ствол, да?
2: Чаще всего, если вы это представляете, то это вы представляете именно стволы. Именно стволы таким образом сделаны, и служит это для затенения растения. То есть вообще вот все иголочки у кактуса, вот эти вот разделенный такой стебель, да, вот, ну, там, по факту, с веточками, да, получается, как бы вот такое. Это для того, чтобы делать солнечные лучи днем, да, ну, не такими прямыми на весь ствол, то есть немножечко затенять растение. Вот если большинство растений, наоборот, борется за свет и располагает свои листочки так, чтобы вот, вот каждый лучик света попал, то кактусы, наоборот, они в том числе и колючками себя немножечко загораживают. Вот. И бывают кактусы, там даже до сих пор, да, там перьевские и так далее, они имеют листья. Да? То есть, но это скорее исключение из правил, да, то есть это более редкая история. У большинства кактусов, конечно, именно листовых пластинок не сохранилось, они стали иголочками.
3: То есть иголочки, колючки — это и есть листики
2: это
3: в варианте кактуса?
2: Листья, да, да, это видоизмененные листья. А, это было связано с тем, что вот, ну, вот исторически, да, кактусы произошли от каких-то двудольных растений, которые жили, ну, плюс-минус в обычных, скажем так, условиях, да, называется мезофитные условия, да, то есть где нормальное количество тепла, влаги, солнца, в общем, ну, как наша средняя полоса примерно, плюс-минус. Имели облиственные побеги, но под воздействием как бы более ухудшающихся таких природных условий предки кактусов видоизменялись, листовая пластинка сначала утолщалась, становилась мясистее, покрывалась восковидным налетом. Мы это, кстати, видим у некоторых суккулентов тоже сейчас, да, там, если возьмем вот тоже суккуленты, которые там дома выращиваем.
3: Ну, обычная толстянка, да?
2: Да, мясистые листья, да, вот, с восковидным налетом для уменьшения испарения влаги, вот, устица, да, которые нужны в том числе, да, для испарения влаги, для захвата из воздуха углекислого газа, для того, чтобы из этого, собственно, сахара всякие разные делать, они уменьшались в размерах, но тут есть одна проблема. Когда у нас все это дело листик делает, да, вот все это собирается, рано или поздно он опадет.
3: Да, листья, они меняются.
2: Вместе
3: так.
2: со всей водой, влагой, которую он себе, вот мясистость этой своей запас.
3: Вот оно в чем дело.
2: Поэтому, да, у таких вот прям пустынных-пустынных кактусах перешло, лесовая пластинка постепенно вообще редуцировалась. И функцию усвоения солнечной энергии, да, и запасания влаги взял на себя стебель.
3: То есть стебель стал таким резервуаром?
2: Да.
3: Единым, да, чтобы хранить плюс, вот эту драгоценную влагу.
2: Плюс, да, плюс в пустынях, да, ветер пустынный. А там же нет никаких преград для ветра. То есть ветер несет там песок, там, ну, из чего пустыня состоит, да? Если песочная пустыня, то песок. И, ну, для растений это достаточно сильное механическое воздействие. Да? Это пылевые бури, да, это песчаные бури. Соответственно, тоже большую поверхность листа иметь невыгодно. Вот. И листик уменьшался, стал колючкой. И теперь колючки, они, во-первых, затеняют само растение. Они, ну, чуть-чуть, да, там как кепочка так работает, чуть-чуть. Они уменьшают испарение влаги, то есть из них практически не испаряется влага. И они мешают съесть кактус.
1: Защита.
2: Да, защита от того, что вот кто-нибудь там сильно голодный.
3: Я бы даже сказала, кто угодно, рыскающий по пустыне, он будет голодным, скорее всего, испытывать жажду.
2: Конечно, гонка, как говорится, вооружение, она всегда существует, и, конечно, существуют виды, которые плачут, но едят кактусы колючие, вот там, но их меньше, чем могло бы быть, если бы не было защиты. Плюс, как защита, у многих кактусов образуется там всякое опушение тоже для уменьшения испарения влаги. А дополнительно к этому у кактусов развивались боковые корни. То есть они относятся к двудольным. А если двудольное растение, то это значит развит главный корень хорошо. И вообще даже он часто используется тоже для накопления воды у кактуса. Но он очень... знаете, делает такую швабру из своей корневой системы. Очень обильная корневая система у него, и она расположена прямо под поверхностью, то есть буквально 5-6 сантиметров вот под землей. Казалось бы, зачем? Ну, тут воды в пустыне не наберешься, в засушливых условиях, наоборот, надо...
3: Поглубже ее искать, да?
2: Поглубже ее искать. А кактус выбрал такой вариант, чтобы... Вот буквально в считанные минуты собирать воду из росы, из туманов.
1: То есть он обхитрил систему?
2: Да. Перехитрил систему. В пустынях очень-очень сильные перепады температур, и это, соответственно, создает возможность образовываться, ну, каким-то таким...
3: и пока он не испарился,
1: раз,
3: не исчез.
1: Все, да, забрал. Давайте паузу сделаем, через минуту вернемся.
0: Маяк. Хочу все знать. Глаз человека устроен как живой фотоаппарат. Правда это или нет, разберемся в следующем часе в цикле «Человеческий гид». Хочу все знать. Сегодня. Если вы обнаружили, что стали родителем подростка, и теперь вас раздражает собственный ребенок. Если не осталось терпения и слов. Если перед вами раскрывается пугающая бездна, выключите эмоции и включите маяк. Не спешите принимать успокаивающее. Примите участие в интерактивной программе «Трудности перехода». Заполните форму заявки в разделе «Радиомаяк» на медиаплатформе «Смотрим». Или просто позвоните в студию во время эфира. Каждую среду и четверг с 17:00. О веществах, их строении и взаимных превращениях.
4: Если снять эту активную пленку, алюминий активно начнет реагировать. К примеру, мы используем алюминиевые ложки, а если мы снимем с этого алюминия активную пленку, то в моменте эта ложка растворится в нашем супе. Неприятно, неприятно.
0: «Химия» – подкаст познавательного шоу для всей семьи «Хочу все знать». утром, в выходные, на маяке.
5: И в любое время на медиаплатформе смотрим.ру. Опытный ведущий блогер. Поклонник русской литературы. Хорошо разбирается в автомобилях, гастрономии и женщинах.
0: Жаворонок. Ищет новых друзей. Каждое утро. По будням. Сергей Стиллавин и его друзья. Воспитание души.
6: Вот как Пушкин писал: «Над вымыслом слезами обольюсь». В старину книги, как правило, перечитывали. Это собеседники. Для того, чтобы с ними общаться, надо находить в беседе удовольствие. Вы же не скажете, что с этим человеком я не буду разговаривать, я уже поговорил с ним один раз. Если этот человек умен, интересен, то разговаривать с ним каждый раз удовольствие. Тогда книги делаются друзьями.
0: Юрий Михайлович Лотман. Литературовед, культуролог, основатель собственного научного направления, один из виднейших гуманитариев 20-го столетия.

0: Маяк. Хочу все знать. Простые вопросы.
1: Продолжаем про кактусы говорить.
2: Да, да. Мы говорим о том, что кактусы впитывают воду корнями, да, поговорили. И впитать воду, в общем-то, это полдела. А как ее удержать в себе? И вот для этого кактусы имеют разные приспособления, как бы по растягиванию своего тела. Например, есть такой кактус сагуаро. Это вот, ну, мне кажется, можно назвать его королем кактусов. Он достигает высоту, там, по разным данным, от 15 до 20 метров. Да, вот так вот, вот если
1: 15-20 метров?
2: Метров, да. Весит около 10 тонн.
1: Это пятиэтажный дом.
2: Да.
3: Это сколько же он воды может запасти, Даш?
2: Ну вот, считается, как бы вот примерно 4 пятых из 10 тонн – это вода. Но по разным данным, источникам, то за вот осадки какие-то он может запасти где-то до 800 литров воды. Иногда пишут до тонны, вот типа за раз. И этого хватает ему там, даже если целый год потом не будет осадков, этого ему хватит. И он удерживает эту воду за счет того, что у него ствол как бы вот не гладкий, а состоит из таких ребер деревянистых, которые окружают середину ствола. То есть вот, ну, такой ребристый он, да, немножечко такой вот в складочку.
3: И вертикальную, да, вот такую даже получается?
2: Продольную такую, да. И эти своеобразные складки дают кактусу возможность как раз расширяться и сжиматься, как аккордеон. Представили вот такой вот раз-раз. Вот. И в зависимости от того, сколько воды в нем есть, да, или он там это расходовал, он чуть сжался. Дождик там редкий-редкий пошел, он набрал воду и расширился. И, собственно, это позволяет удерживать влагу. Плюс еще адаптация идет вот самого по себе фотосинтеза, да, то есть фотосинтез это что? Это то, что растения, грубо говоря, питаются солнышком, углекислым газом, водичкой и делают сахара. Разные сахара, которые потом переводятся там в другие органические соединения в том числе. И у большинства растений как бы идет поглощение углекислого газа, ну, прям по факту, ну, вот. Можем сейчас, значит, сейчас он вот идет, да, там, если условия чуть-чуть плохие, ну, подождем, да, устицы все свои закроем, будет меньше углекислого газа, но это ненадолго. А в пустыне так нельзя, потому что если тот же самый кактус откроет свои устицы, немногочисленные, но все же, то первое, что сделает, это испарится влага. Да, и... польза от того, что они там набрали СО2, да, углекислый газ, будет, в общем, меньше, чем вред. Поэтому многие растения засушливых условий перешли на ночное накопление углекислого газа. То есть они открывают свои устья ночью, когда холодно, когда влага не будет испаряться.
3: То есть они набирают этот углекислый газ,
2: они
3: получается?
2: Они набирают углекислый газ. Но чтобы его набрать, нужно, он же не просто так в растении летает. Его надо в какие-то соединения перевести. Переводят их в кислоты. Угу. То есть кактусы очень кислые, по утрам особенно.
3: А из кактусов кислоты... можно сделать варенье, Даш?
1: Ну, кажется, да.
2: Хороший вопрос, отличный вопрос, ждала его. Дело в том, что вот если фильмы смотреть разные, да, там как герой какой-нибудь по пустыне идет, хочет пить, он, значит, отрезает кактус, пьет кактус и идет дальше, радостно, уже там не умирающий. Но так делать не надо. Потому что, во-первых, в кактусах вот накапливаются кислоты, которые раздражают и стенки кишечника, и стенки желудка, и могут плохо влиять на почки, потому что там активируют там процессы образования камней, а если у человека жажда, там, значит, и почки тоже уже немножко на пределе работают. Плюс в кактусах накапливаются различные алкалоиды, которые просто могут быть ядовитыми.
3: А что делать тогда, Даш? Вот мы идем с вами по пустыне, видим только кактус, хочется пить, хочется есть. Вот съесть лист оторвать нельзя, очистив от колючек. А как нам быть?
2: Некоторые кактусы имеют съедобные плоды. Кстати, плод одного из них точно можно встретить в магазинах у нас. Это драконий фрукт.
1: Да?
2: Который...
3: да. Это кактус?
2: Это кактус. Это кактус из семейства опунцевых, вот этот вот, который... Ну, он может быть разного цвета, самый знакомый нам в магазинах, такой розовенькая у него шкурка, а внутри это как будто, господи, вата с семечками.
3: Да, да.
1: Силия зебры.
2: Да. Вот, она полезная, она, в общем, не ядовитая. И если знать, какие кактусы можно есть, если уметь определять, вот, о... Это кактус съедобный, его можно есть. У него созрели плоды, потому что несозревшие плоды, они тоже могут быть нехороши для еды, то можно. Плюс там мексиканцы, например, они вообще из кактусов некоторых делают салаты, но опять-таки они, во-первых, знают, какие накапливают меньше там кислот, алкалоидов, они знают, как это обработать. То есть нельзя просто взять, сорвать, там надо выварить, как грибы выварить там, как-то вычистить, очистить и уже потом использовать.
3: То есть требует определенной кулинарной обработки?
2: Да, и знаний. Так что в пустыне, если вы оказались лучше...
3: Надо идти подготовленным.
1: Да, спасибо большое. Дарья Гаркова была у нас на связи. Товарищи, мы на перемену. Берегитесь кактусов.

0: В Москве 12 часов.
1: Новости.
0: С новостями в студии Лора Стадницкая. Операторы войска беспилотных систем поразили дронами «Герань» пункт управления украинскими БПЛА в районе населенного пункта Новогришино в Донецкой Народной Республике. Об этом сообщили в Минобороны, отметив, что цель уничтожена. Военное ведомство показало кадры нанесения удара. На них виден пункт управления, снятый на камеру беспилотника. Затем показаны взрывы и пожар, произошедшие после попадания в него дрона. Кроме того, удары по украинским позициям нанесла отдельная бригада войска беспилотных систем «Варяг». Пусковые установки БПЛА и грузовик с беспилотниками противника были уничтожены, отметили в министерстве. Штурмовики южной группировки войск в населенном пункте Константиновка в Донецкой Народной Республике продвигаются в микрорайонах Красный Октябрь и Красный Городок, а также завершают зачистку Первомайского района. За сутки занято 172 здания, уничтожено до 40 украинских военных. Об этом сообщил начальник пресс-центра группировки Вадим Астафьев.
2: В результате активных действий подразделения южной группировки войск улучшили положение по переднему краю. Авиацией и баражирующими боеприпасами нанесли поражение формированием двух механизированных горно-штурмовой и аэромобильной бригад ВСУ в районах Дружковки, Николаевки, Алексеево-Дружковки, Стародубовки и Пескуновки. В населенном пункте Константиновка штурмовые группы 3-й, 8-й армии и 3-го армейского корпуса успешно продвигаются в микрорайонах Красный Октябрь, Красный Городок и завершают зачистку Первомайского района. За сутки в Константиновке освобождено 172 здания, уничтожено до 40 украинских военнослужащих, 3 боевые бронированные машины и 4 автомобиля.
0: Добавлю, на этой неделе в Минобороны сообщили, что военнослужащие южной группировки установили контроль над восточной частью Константиновки. Одновременно в вооруженных силах Украины заявили, что положение ВСУ в этом городе ухудшается, он находится в полуокружении, а логистика в очень напряженном состоянии. Иран согласился не взимать плату судов в Ормузском проливе в рамках договоренности об урегулировании США, передает Fox News со ссылкой на осведомленные источники. По данным телеканала, после подписания сделки США снимут блокаду одновременно с открытием пролива со стороны Ирана. Затем начнутся операции по разминированию. Ожидается, что соглашение об окончании конфликта, продолжавшегося более 3 месяцев, будет подписано уже в воскресенье, передает агентство Рейтер. Такой прогноз ранее дали лидеры США и Пакистана, в то время как Тегеран выразил сомнения относительно сроков достижения договоренности. Как сообщило агентство со ссылкой на собственные источники, утром в иранскую столицу Тегеран прибыли катарские переговорщики. Дипломаты должны финализировать соглашение о завершении конфликта между США и Ираном. Владимир Путин поздравил с 75-летним юбилеем кинорежиссера и народного артиста России Александра Сокурова, отметив его преданное отношение к искусству и вклад в воспитание молодых талантов. Вы по праву входите в число ведущих мастеров современного кинематографа. Вас ценят зрители и коллеги за блестящий талант и постоянный творческий поиск, говорится в телеграме, опубликованной на сайте Кремля. Президент пожелал режиссеру здоровья, благополучия и всего наилучшего. Сокуров поставил более 10 художественных фильмов, в их числе «Спасибо». «И сохрани», «Молох», «Телец», «Русский ковчег», «Отец и сын», «Солнце». Среди его наград – премия «Ника», приз Международной федерации кинопрессы Каннского фестиваля и «Золотой лев» Венецианского кинофестиваля. Мошенники начали предлагать отслужившим в армию страховые выплаты. Согласно схеме, человеку звонит неизвестный, который представляется работником Минобороны и сообщает, что ему положены такие выплаты. Но для их оформления нужно подготовить документы, поэтому просит уточнить паспортные данные и ИНН. Через некоторое время жертве звонит лжесотрудник технической поддержки портала госуслуг. Он сообщает, что личные данные человека украдены, а с его счетов зафиксирован перевод денег на помощь украинской армии. Далее в схеме появляется псевдосотрудник ФСБ, он строго запрещает обращаться в полицию и при этом обещает помощь, предлагая все накопления перевести на якобы безопасный счет. Человек, опасаясь потери денег и уголовного преследования, выполняет указания мошенника и тем самым лишается накоплений. В МВД в связи с распространением новой схемы призвали проверять информацию о выплатах и наградах через официальные каналы. Предстоящая неделя в московском регионе будет прохладной. Днем термометры покажут не выше плюс 17-22 градусов. Будут идти кратковременные дожди, рассказал ведущий специалист Центра погоды ФОБОС Евгений Тишковец.
1: На следующей неделе температура воздуха по ночам понизится до плюс 7-12, а после полудня плюс 17, плюс 22. При этом вероятность дождей сохранится. То есть неделя будет относительно свежей такой, ну и с короткими дождями, но уже, конечно, без таких камней с неба, без мощнейших гроз, которые мы вчера наблюдали. И сейчас мы находимся в состоянии даже температурного фона мая. Это всегда происходит на пересменке воздушных масс.
0: Минувшим вечером на московский регион обрушился ливень, сильный грозой и градом. Как отметил Тишковецов, в Москве выпало 35% месячной нормы осадков. В Подмосковье самый сильный дождь прошел, а в Железнодорожном там зафиксировали 69 миллиметров влаги. Это 90% месячной нормы июня. Новые подробности и оперативную информацию читайте на сайте Вести.ру.
3: Погода.
0: Сейчас в российской столице плюс 14, давление 741 миллиметр, влажность воздуха 91%. В Санкт-Петербурге завтра облачно с прояснениями, во второй половине дня дождь, слабая гроза, ночью до плюс 14, а днем до 21 градуса.

медуницы не такие, как больницы. Я готовлю свой состав из кореньев и из трав. Всегда.

0: Человеческий гид.
1: Дорогие, хочу все знайцы, напрягите ваши уши, будем говорить про глаза. Глаз человека устроен как живой фотоаппарат. Вот такая тема у нас. Наиль Джавахян у нас в гостях, популяризатор науки, челюстно-лицевой хирург. Наиль, здравствуйте.
2: Здравствуйте. Очень рада вас всех видеть и слышать.
1: Да,
2: видеть.
1: Здравствуйте.
2: Видеть.
1: Глазики же.
2: Видеть глазики, конечно. Сразу начнем с вопроса. Давайте к вам, Денис. Вы когда-нибудь задумывались, почему пиратов почти всегда изображают с повязкой на
1: глаз? Я знаю.
2: Знаете?
1: Да.
2: Тогда переводим вопрос сразу. Сразу переводим вопрос. Как вот вы считаете?
1: Ольга.
3: Почему пиратов изображают?
2: Да.
3: Не знаю.
2: Да. Это такая боевая травма, что подумайте. У всех пиратов вот один глаз подбитый. Как-то.
1: Но не у всех. Я дам подсказку. Угу. Это у пушкарей.
3: Чтобы целиться было удобнее, что
1: не совсем, они так ходят? Не совсем. Вспоминаем устройство средневекового,
2: корабля.
3: Отдача им выбивает.
1: Да что же вы за жестокие люди?
2: Нет, я глаза на месте. Сразу вам спойлер, глаза на месте.
1: У вас устройство корабля, палуба, значит, сверху мачты. Мачты в палубу. Под палубой, допустим, еще одна палуба с пушками.
2: Так.
1: А потом еще одна палуба с пушками, это если какой-нибудь мощный многопушечный корабль. А потом трюм. А в трюме у вас ядра, порох, крысы, провиант, пленники, золото. И вот у вас.
2: Я уже потеряла нить, о чем
1: главный,
2: мы говорим.
1: Главный пушкарь такой. Плывет другой пиратский корабль. Он такой: пли! Он такой: еще раз пли. А ему говорят: а у нас закончился порох. Он: я сейчас сбегаю. Целиться надо, а ты только что в темный трюм спустился, и ты выбежал опять на яркий морской свет.
3: Я поняла. То есть мы один глаз держим в темноте, чтобы он привыкал.
2: Да. Абсолютно верно. Это как помогает адаптироваться к темноте.
1: И перекидываться туда-обратно.
2: Да, как для здорово. Того, чтобы электричества нет, соответственно, нужно
3: яркой. А у меня только единственный вопрос. Да. Смысл я поняла. Ну там что, больше некому сбегать?
1: Ну, условно.
3: Почему один человек носится туда-обратно? Обычно вот
2: слишком
3: те, кто
2: глубоко уже
3: сидят
2: размышляете на
3: огне,
2: этот
3: они там и сидят.
2: Нет, на самом деле можно быть не только пушкарем.
1: Ну, пушкарь, да.
2: Не обязательно им. Пушкарь. Но просто для того, чтобы комфортно себя чувствовать, переходя с яркой верхней палубы, где светит солнце палящее, спрятаться некуда вы посреди океана, в трюм, где темно, для того, чтобы не было вот этого эффекта мушки перед глазами.
3: Чтобы хоть один глаз оставался рабочим.
2: Да. Нужна вот эта повязка для того, чтобы быстро адаптировать себя к окружающей среде.
3: Но у меня есть еще вопросики.
1: Ты перекидываешься, получается, когда спускаешься, от тот, который в темноте открываешь, ты все видишь, а тот, который к свету привык, он чуть-чуть отдыхает, но все-таки он не так быстро адаптируется, что ты вернулся, перекинул обратно и более-менее быстро опять к яркому свету адаптировался.
3: Просто по логике, Наиль, для гуманитариев. Я спустилась вниз.
1: Вот она, гуманитарная помощь.
3: Да, я спустилась вниз. У меня один глаз закрыт, второй открыт.
1: Ты перекидываешь.
2: Перекидываете повязку.
3: Но получается, оба глаза в темноте-то все равно окажутся, когда я поднимусь наверх. У меня же нет момента, где
1: задача
3: один все время светится.
1: Смотрите, в темноте важно быстро сориентироваться. То есть важно, чтобы у тебя один глаз...
3: Не важнее быстро сориентироваться при прицеливании наверху?
1: Прицеливание — это я как пример привел. То есть тут вопрос, в принципе, перебегания.
3: То есть здесь вопрос важнее в темноте сразу разобраться внизу.
2: Потому что, когда у нас много света вокруг, глазам все-таки проще адаптироваться. Потому что чем больше света вокруг, тем нам наши зрачки работают быстрее, тем сетчатка, колбочки работают
3: при выходе наверх ему все равно придется отсидеться, чтобы
1: целиться. Но ты же быстро вернешься. Ты смотри, ты бежишь в трюм.
3: Зачем быстро возвращаешься?
2: Чтобы целиться. Давайте так, отойдем вообще от пиратов. Мне кажется, мы слишком глубоко погрузились в морскую тему. Просто темнота и свет. У нас два глаза. Один глаз мы адаптируем под темноту, другой глаз под свет.
3: Да, да.
2: Меняем повязку слева направо, и комфортнее адаптируемся к той или иной
3: среде. В темноте, да. А на свету у нас два глаза получается.
2: Хорошо, давайте... Хорошо. Предположим, что так. Но давайте двигаться дальше просто по устройству глаза, и тогда, может быть, мы сможем вернуться к этой теме и договориться, почему все-таки наши глаза работают таким образом. Мы уже поняли, что зрение у нас очень сложно устроено. Даже с того, что мы начали, это уже было достаточно сложно. Все рецепторы, которые, вот если взять все чувствительные рецепторы нашего организма, 70% из них находятся в сетчатке нашего глаза и в глазах в целом. То есть... помимо того, что мы основную часть информации вокруг себя поглощаем за счет глаз, наши глаза должны быть ультрачувствительны к боли, потому что нам надо их защищать. Наши глаза должны быть ультрачувствительны к определенному спектру световому для того, чтобы ловить максимально все, что возможно, для того, чтобы считывать окружающую среду. Поэтому, что хочется сказать про глаза? Начнем прямо вот с самого начала, это эмбриогенез, как они у нас появляются. Глаза, по сути дела, это выпячивание нашего первичного вот этого головного мозга. То есть у нас есть маленький эмбриончик там на третьей неделе, когда он из себя ничего практически не представляет, такая маленькая закорючка из разных клеток, которые уже начинают формировать те или иные части нашего организма.
3: То есть пока кашка из клеток такая.
2: Ну, да, типа того. И вот наша нервная как раз трубочка вот эта, на головном конце нервной трубочки начинает появляться вот такие выпячивания в виде глазных пузырьков. Поэтому глаз уникален тем, что это, по сути, часть нашего мозга, вынесенная наружу. Поэтому офтальмологи, когда они смотрят на наше глазное дно, когда они смотрят на сетчатку, по сути, видят часть нашего мозга без погружения хирургического внутрь. Именно поэтому некоторые заболевания, которые связаны не с нервной системой, можно диагностировать по глазам. Например, рассеянный склероз, у него есть свои определенные проявления именно на сетчатке глаза, которые можно легко увидеть, и действительно мы потом видим, что нечто подобное уже непосредственно в головном и спинном
3: то
2: мозге у пациента.
3: То есть это как окошечко, как это через которое мы можем заглянуть, по сути, в комнату.
2: В комнату,
3: и примерно
2: да,
3: увидеть,
2: не
3: что
2: совсем,
3: там происходит.
2: Да, не совсем прям мозг, да, углы, не совсем мозг, но именно вот в эту вынесенную часть, вот в эту комнатку действительно можем увидеть. Когда мы с вами, мы обсуждали уже с вами слух в предыдущих эфирах, много про это говорили, мы говорили о том, что все наши органы чувств работают следующим образом. Они ловят информацию из окружающей среды, после этого преобразовывают ее в то, что может понять мозг, а это нервные только импульсы, электрические импульсы, и посылают уже дальше на переработку. Соответственно, уши работают так, язык у нас работает так, и глаза тем более работают так. Что мы с вами видим? Большинство знают, что мы все-таки с вами видим свет, отражающийся от предметов. Мы тоже уже косвенно как-то касались этой темы. И свет — это электромагнитное излучение в определенном диапазоне. Мы не видим все электромагнитное излучение, какие-то рентгеновские гамма-лучи, все это мы не видим. Но определенная частота и амплитуда вот этих волн, она дает нам сигналы о том, что какие-то предметы голубые, какие-то зеленые, какие-то красные, и смешивая между собой вот эти все волны, мы видим разные цвета. Соответственно, короткие волны с высокой частотой мы воспринимаем как голубоватые, длинные волны с низкой частотой кажутся нам красноватыми. Это все мы с вами будем говорить об этом подробнее, именно про цвета, когда дойдем внутрь глаза до сетчатки.
3: Ой, то есть Наиля, можно сразу вопрос?
2: Да,
3: а вот
2: конечно.
3: Люди, у которых нарушено цветовосприятие, они как раз вот эти волны не могут видеть, да,
2: да
3: получается, воспринимать?
2: У них не так работают колбочки на сетчатке. Именно поэтому сейчас есть очки специальные для людей с дальтонизмом, в которых установлены специальные светофильтры, которые как раз отбраковывают, просто меняют несколько вот эту частоту и амплитуду
1: и
2: вот этих.
1: И человек видит, как обычно.
2: Ну, не совсем так.
3: Это зависит
2: от степени, да. Но, конечно,
3: цветовосприятие
2: сильно отличается у людей в этих очках, поэтому это такое достижение. Хотя, по сути, работает достаточно просто механизм. То есть это не какая-то операция, не что-то сложное. Это достаточно просто светофильтр установить для того, чтобы организм уже воспринимал это иначе. Переходим к анатомии глаза. Мы с вами друг на друга смотрим двумя глазами, и вообще у большинства животных, а тем более у позвоночных, глаза два, бинокулярное зрение — это невероятный эволюционный нам с вами подарок. Почему так важно бинокулярное зрение?
1: Расстояние можем оценивать.
2: Абсолютно верно. То есть смотрим одним глазом — это фотография. Смотрим двумя глазами — это уже 3D-фильм, и мы видим, что ближе, что дальше находится. Самый простой эксперимент, который сейчас может любой слушатель и вы провести, это поставить перед собой ладошку и по очереди попеременно позакрывать левый и правый глаз. Мы с вами видим, как относительно фона рука как будто бы немножко двигается. То есть мы, закрывая левый глаз,
1: прям
2: мы
1: видим... Сильно.
3: Сильно двигается.
2: Сильно.
1: То есть я когда правый глаз закрываю, у меня большой палец смотрит на микрофон, в который Наиль говорит, а когда... Точнее, когда левый закрываю, а когда правый, то у меня он, ну, по ощущениям, на сантиметр правее.
3: А у меня даже больше, Денис Евгеньевич, у меня вот до наушника достает палец.
2: Это зависит... Ладонь.
1: Вы дальше. Вы на гипотенузе сидите.
2: И ругаетесь опять.
1: А я прямой угол.
2: Опять напали на гуманитарий. За что ж такое?
3: Так вот. Мстит мне за все. Денис Евгеньевич копит,
2: второй,
3: а потом...
2: Второй простой эксперимент с бинокулярным зрением. Это мы, если мы возьмем две ручки или карандаша, разведем их на расстоянии вытянутых рук, выпрямим руки, затем закроем один глаз и попытаемся сопоставить их перед собой, карандашики или ручки, да, друг в друга просто. Например... Вот. Ну, телефон это будет попроще, большое. Поскольку телефон это большая очень вещь. Нам нужна
1: карандашик.
2: Маленькая площадь соприкосновения. Двумя так. глазами это сделать легко. Попробуйте для начала двумя глазами. Элементарно.
1: Ну,
2: если руки
1: как
2: не
1: бы,
2: трясутся.
1: Так, это с какой-то перепугу на стороне гуманитариев. Так, а теперь на

0: Училка против маяка.
1: В эфире «Училка против маяка». Здравствуйте, меня зовут Татьяна Гартман. В этом выпуске мы поговорим о глаголах прошедшего времени мужского рода. Эти глаголы могут показаться совсем простыми, но ударение в них не всегда очевидное. Хотя мы начнем с довольно сложного слова. Сложное оно прежде всего потому, что длинное. И вот как произнес очень длинный глагол Александр Романов, гость утреннего шоу.
2: В общем, только тогда выкристаллизовался окончательно вот этот образ этого героя. Получился он как раз, когда он увидел Кузнецова.
1: Было сказано «выкристаллизовался», но это неверно. Правильный вариант – «выкристаллизовался». Ударение падает на первый слог, на приставку «вы». Кстати, приставка «вы» – сильная морфема. И если она есть в слове, то, вероятнее всего, она будет ударной. Сравните. Включил, заключил, переключил, но выключил. Заехал, проехал, доехал, но выехал. В нашем примере то же самое. Кристаллизовался, закристаллизовался, откристаллизовался, но выкристаллизовался. Произносить это слово довольно сложно, так как ударяем первый слог, а потом идет много безударных слогов. Но это норма. Выкристаллизовался. И переходим к более простым примерам. Хотя, если судить по количеству

0: ошибок, то не такие уж они и простые.
1: Ты можешь совершенно точно совладать автомобилем, даже если начался какой-то снос.
2: Он начался как раз 20 мая, и этот транзит продлится до 30-го.
3: И огромный наркотрафик, который начался уже потом и захлестнул нашу страну.
4: Пагодный бум начался, строили в Англии, Франции, Германии. Но все это, конечно, жалкие копии.
0: Много раз прозвучал глагол «начался», но это неверно. Правильный вариант – «начался», только так. Ударение в этом слове падает на возвратную часть «ся». «Начался». И у нас на очереди еще один популярный пример. Опять же, нас ждет несколько ошибок на единицу площади.
5: Не могу не спросить, как Чаплин воспринял появление звука в кино?
6: Ну, если вот мне по-простому, да, объяснить, вот я бы это так воспринял.
7: Да?
6: Что это не приставка.
0: Было сказано «воспринял», но это неверно. Правильный вариант – «воспринял». Ударение в глаголе ставим на второй слог. «Воспринял». Ну, а наш выпуск пора завершать. Однако, поскольку ошибки не заканчиваются, мы прощаемся ненадолго. До свидания, всех люблю, особенно русский язык.
8: Спасибо. Училка против мейка.
9: Мне нравится этот контраст. Секунду назад я была в рабочих чатах, а теперь на берегу залива. Я не знала, что в большом городе можно так дышать.
10: Санкт-Петербург – ваш способ переключить повседневность. Здесь классика дворцов перетекает в приятную суету модного квартала Петроградской стороны, а городские фестивали сменяются природой экотроп.
9: Официальный туристский портал visitpeterburg.ru приглашает вас в город, который вдохновляет. 0+.
8: Рекламные службы 495-105-52-44.

0: 14:30 в Москве.
1: Новости.
0: С новостями в студии Лора Стадницкая. Российские войска в ходе боев за Константиновку в ДНР организовали наступление с нескольких сторон, фактически нарезав город как пирог. Об этом в видео от Минобороны рассказал командир 4-й мотострелковой бригады южной группировки войск генерал-майор Антон Грунис. По его словам, российским военным удалось пробить оборону ВСУ в районе тепличного комбината «Перспектива», после чего войска перерезали город по улице Ливаневского и развили наступление в северном направлении, заняв за вот «Автостекло». После этого они продолжили безостановочные штурмовые действия.
2: С замыслом угадали, потому что получилось пробить оборону противника в районе, получается, тепличного комбината «Перспектива», вот, с опорой на Бересток, населенный пункт, в Ильиновке. И уже оттуда продолжили действовать в узком месте города, выбрали узкое место, изгиб реки, действовали, получается, уже сразу непосредственно высотных застройках города. Перерезали, получается, узкое место города и, не останавливаясь, получается, перерезав город по улице Ливаневского, продолжили действия в северном направлении, в направлении Дружковка. Да? Заняли завод «Автостекло» и продолжили дальнейшие действия, не останавливаясь, наращивая усилия. После этого все подразделения бригады по разным направлениям очень быстро и успешно начали действовать со всех направлений левобережной части города, развивая успех. Нарезали город как пирог.
0: Грунис высоко оценил профессионализм российских военнослужащих и поблагодарил их, подчеркнув, что все, без исключения подразделения бригады, принимают активное участие в боях за взятие Константиновки. Срочное сообщение последних минут. Министр обороны Андрей Белоусов вместе с военнослужащими, участниками спецоперации, возложил цветы к могиле неизвестного солдата в Александровском саду у Кремлевской стены. Об этом только что сообщили в Минобороны. Церемония завершилась прохождением торжественных рот почетного караула. В министерстве напомнили, что 12 июня, в День России, президент Владимир Путин провел встречу с военнослужащими. Именно они и приняли участие в сегодняшней церемонии. Армия обороны Израиля нанесла удар по штабу движения «Хизбалла» в Бейруте, сообщил армейский представитель Авихаи Адраи. В израильской армии это назвали ответом на запуск воздушных целей по территории Израиля, осуществленной «Хизбаллой». В армейской пресс-службе подчеркнули, что продолжит действовать до устранения угроз. Премьер Беньямин Нетаньяху и министр обороны еврейского государства Исраэль Кац также заявили, что Израиль не потерпит обстрелов своей территории и будет отвечать на любые подобные действия. Добавлю, незадолго до ударов Адраи в заявлении на арабском языке в соцсети X потребовал от ливанских семей выехать за пределы опасной зоны на северный берег реки Захарани. Мы вынуждены принимать решительные меры против Хизбаллы, которая продолжает нарушать соглашение о прекращении огня, указал он. Граждане Швейцарии отклонили инициативу о сохранении численности населения до 2050 года ниже отметки в 10 миллионов человек. Такие предварительные данные прошедшего сегодня референдума приводят издания «Блик» и «Neue Zürcher Zeitung». Подсчитаны не все голоса, но текущая тенденция показывает, что 55% участников проголосовали против, а 45% – за. Сейчас в республике проживают около 9 миллионов человек. Авторы инициативы подчеркивали, что с момента вступления в силу в 2002 году соглашение с ЕС о свободном передвижении людей, население Швейцарии увеличилось на 1 700 000 человек, в основном из-за миграции. Предложение правоконсервативной Швейцарской народной партии состояло в том, что если население вырастет до 9,5 миллионов, правительство и парламент должны будут принять меры для сокращения миграции. Работы по откачке воды ведутся на придомовых территориях в трех районах Кубани, подтопленных прошедшим накануне ливнем. Об этом сообщили в оперштабе Краснодарского края. Так, в Краснодаре накануне подтопило 89 придомовых территорий. Вода зашла в 7 цокольных помещений многоквартирных домов и в 74 частных. В Лабинске за сутки произошло подтопление трех придомовых территорий. А в Калининском районе в результате подъема грунтовых вод произошло подтопление 16 территорий и двух домовладений. Как отметили в штабе, во всех случаях эвакуация людей не понадобилась. Во всех трех муниципалитетах оценочные комиссии уже фиксируют нанесенный ущерб. Эти и другие новости доступны на сайте Вести.ру.
1: Погода.
0: Завтра в Москве облачно с прояснениями. Во второй половине дня ливень, местами слабые грозы. В ночные часы плюс 10-12, дневные 20-22 тепла. Сейчас в российской столице плюс 14 градусов, атмосферное давление 741 миллиметр, влажность воздуха 89%.

0: Новости спорта.
1: Здравствуйте, в эфире Даниил Моногаров. Футболист Краснодара Эдуард Спиртсян признан лучшим игроком команды в сезоне 25-26, сообщила пресс-служба «Южан». В минувшем розыгрыше 26-летний хавбек провел 42 матча, забил 14 мячей и сделал 18 результативных передач. Кандидатура Спиртсяна набрала более 35% голосов болельщиков. Второй в рейтинге Джон Кордоба замыкает тройку Станислав Аккацев. Футбольный «Ахмат» рассчитывает побороться за место в первой шестерке РПЛ. Вратарь грозненской команды Вадим Ульянов заявил, что потенциал и уровень футболистов позволяет ставить себе такую амбициозную цель. По словам голкипера, сейчас коллектив проходит первый втягивающий сбор, а в Сербии «Ахмат» начнет усиленно готовиться к началу нового сезона. Хоккейный вратарь Тимур Белялов, несмотря на интерес со стороны нескольких клубов КХЛ, хотел бы остаться в Акбарсе. Об этом рассказал его агент Александр Черных. 1 июня голкипер стал неограниченно свободным агентом. По словам представителя Белялова, будущее игрока зависит от условий, которые предложит клуб из Татарстана. Цитата: «Я считаю, что вратарь, который вывел команду в финал плей-офф, достоин хорошего контракта», — сказал агент. Хоккеист Максим Комтуа в межсезонье должен перейти из московского «Динамо» в «Спартак». Клубы достигли предварительной договоренности, заявил его агент Иван Ботев. Канадец сыграл в России с сезона 24-25. За это время он провел 134 матча и набрал 97 очков. Россияне заняли весь подиум Кубка мира по танцевальному спорту. На турнире, который проходит в Москве, победителями в дисциплине двоеборья стали Данила Мазур и Евгения Филимонова. Второе место заняли Никита Кульпин и София Сурнакова, а бронза досталась дуэту Ильи Зубенко и Марии Боровой. Канаист Алексей Каравашков завоевал серебро чемпионата Европы на дистанции 500 метров в соревнованиях каноэ-одиночек. Первое место занял чех Мартин Фукса, третьим стал грек Стефанос Димопулос. Россияне примут участие в чемпионате мира по конному спорту в Германии. По словам главного тренера сборной Владимира Белецкого, на августовском турнире в Ахине наши будут выступать только в конкуре. Соревнования пройдут с 11 по 23 августа. У меня на этом все. До новых встреч.
0: Любишь нашу страну и новые открытия? Тогда обязательно приходи на фестиваль «Путешествуй», который пройдет с 10 по 14 июня на ВДНХ. Это ключевое в России международное событие в мире туризма и гостеприимства. И не забудь заглянуть на стенд Санкт-Петербурга. Здесь ты найдешь все о туристических, гастрономических и событийных возможностях культурной столицы. И, конечно, заберешь приятные подарки. А если у тебя нет возможности посетить фестиваль, не расстраивайся. Радиостанция «Маяк» станет твоим личным гидом по Петербургу. Мы расскажем малоизвестные факты о городе, познакомим с новыми экскурсионными и гастрономическими маршрутами северной столицы. А еще поговорим про новые экотропы и путешествия по берегам Финского залива. И не только. Радио «Маяк». Подключайся к проекту «Путешествуй». Направление «Санкт-Петербург». Мы вас удивим. Путешествуй. Направление Санкт-Петербург. Санкт-Петербург по праву называют одной из главных водных столиц Европы. Реки, каналы, рукава Невы и простор Финского залива формируют уникальный облик города. А водный туризм остается одним из самых любимых форматов отдыха у гостей и жителей. Классические прогулки на теплоходах и катерах по-прежнему популярны. Но сегодня водная палитра Петербурга гораздо шире. От тематических экскурсий до массовых спортивных фестивалей. Традиционные водные маршруты знакомят с парадным Петербургом с самого выигрышного ракурса. Дневные экскурсии по Неве и каналам позволяют рассмотреть дворцы, набережные и мосты в деталях. А ночные прогулки под разведенными пролетами давно стали визитной карточкой города. Особым спросом пользуются маршруты на скоростных метеорах в Петергоф и Кронштадт. Они дают возможность совместить путешествие по воде с посещением знаменитых пригородов. В последние годы водный туризм дополнился новыми форматами. Каякинг и саббординг превратили прогулки по городским рекам в активный и увлекательный досуг. На саб-доске можно не спеша пройти по тихим каналам, заглянуть в укромные уголки исторического центра и увидеть Петербург практически на уровне воды. Именно этот формат лег в основу одного из самых ярких городских событий – Петербургского фестиваля саббордов. Фестиваль сапбордов, известный многим как «Фонтанка САП», проходит ежегодно и собирает тысячи участников. Это не просто спортивный заплыв, а настоящий водный карнавал. Люди самых разных возрастов встают на доски в ярких, часто фантазийных костюмах и организованной колонной проходят по центру города, по реке Фонтанке, каналу Грибоедова, Мойке и другим водным артериям. Зрелище привлекает огромное количество зрителей на набережных и мостах. А сам фестиваль стал одним из символов современного, открытого и динамичного Петербурга. Таким образом, водный туризм в северной столице – это не только классика, но и живая, постоянно развивающаяся стихия. А событийная составляющая, подобная фестивалю сапбордов, придает городу дополнительную привлекательность и дарит гостям совершенно особенное впечатление, которых не найти больше нигде в России.
2: Маяк. Школьная программа для взрослых.
3: Друзья, продолжается школьная программа для взрослых и наша викторина. Для того, чтобы принять в ней участие, просто пришлите слово «игра» на номер 8-9-6-7-103-5-5-3-3, не забыв указать свой номер телефона. А у нас остался последний, третий вопрос для Бориса. Борис, вы с нами же?
4: Да.
3: По литературе.
4: Да, конечно, Игорь, на связи.
3: Борис, смотрите, один из рекордсменов, но не самый главный рекордсмен, по количеству номинаций на Нобелевскую премию, это Набоков. Его номинировали 10 раз, не получил ни разу. Но он не рекордсмен по количеству номинаций на Нобелевскую премию по литературе. А вы не знаете, кто рекордсмен? Причем ни разу не получил.
4: Так, Грасс получал же, да?
3: Кто?
4: Гюнтер Грасс получал?
3: Получал.
4: Нобелевскую премию.
3: Получал.
4: Получал.
3: Я подсказку дам.
4: Толстой сам.
3: Что с Толстой сам? Что?
4: Сам отказался от Нобелевской премии.
3: Это кто вам рассказал?
4: Я читал такое.
3: Это где? Скажите, пожалуйста, где это вы? Мне интересно было бы узнать. Толстой был номинирован 2 раза на Нобелевскую премию, два раза его кандидатуру отклонили члены Шведской академии. Ни от какой Нобелевской премии Толстой не отказывался, он ее не получал просто. И был номинирован всего 2 раза.
4: Так, а кто же тогда еще-то?
3: Вы знаете...
4: Набоков, нет?
3: Я же сказал,
4: сказали уже Набоков.
3: Набоков номинировался 10 раз. Но,
4: да.
3: Вот, Набокова выдвигали 10 раз на Нобелевскую премию, не получил ни разу. Это тоже наш соотечественник, между прочим.
4: Наш соотечественник, так. Шолохов получил, Пастернак получил. Кто еще там? Солженицын.
3: Знаете,
4: получил.
3: Я вам открою секрет. Вот. Может быть, это будет для вас ударом. Очень много русских писателей жили в эмиграции. Понимаете? Бунин тоже был эмигрантом. Но дело все в том, что Бунин, он настолько с такой любовью относился не к советской России, а просто к России. Настолько он... поддерживал успехи Красной Армии, и настолько он ненавидел нацистов, что имя Бунина не было предано забвению, а имена очень многих русских выдающихся писателей забвению были преданы, потому что про советскую Россию они или не писали ничего, или писали то, что думали. Это Марк Алданов. Это Марк Алданов.
4: Я про такого вообще забыл, честно говоря.
3: Борис, скажите честно, вы даже и не слышали. Скажите честно.
4: Нет, я слышал эту фамилию, но я не читал ничего из Марка Алданова.
3: Вы знаете, Марк Алданов, разумеется, стал издаваться в нашей стране уже в 90-е годы только. До этого имя было абсолютно под запретом. Это один из самых выдающихся писателей первой волны русской эмиграции. Просто потрясающий. Его выдвигали на Нобелевскую премию 13 раз, но Из этих 13 раз, 9 раз его выдвигал один и тот же человек. Ну, понимаете, смысл вообще...
4: Имеет право же Нобелевский лауреат, да, выдвигать?
3: Ой, там не только. Во-первых, могут, точнее, не во-первых, в-третьих, Нобелевские лауреаты имеют право. Имеют право выдвигать кандидатуру председатели творческих союзов, к примеру, любых творческих союзов писательских. Также имеют право выдвигать члены Шведской академии, а также аналогичных академий других стран. Но именно аналогично, ну, к примеру, Французской академии или Российской академии наук, к примеру, имеет право. Но самое интересное, что вот, к примеру, если вы стали профессором литературы, просто профессор, преподаете там где угодно, в Московском университете, в Санкт-Петербургском, вы тоже имеете право выдвинуть кандидатуру на получение Нобелевской премии. То есть профессора лингвистики и литературы имеют право выдвигать кандидатуру. Именно поэтому кандидатов на каждую Нобелевскую премию дикое количество. Не только по литературе, но и, в общем-то... Вот, и...
4: Ну, все, буду знать.
3: Да, это просто прикольно. Спасибо вам большое. Спасибо, Борис. Хорошего настроения, вне зависимости от погоды. Спасибо огромное. И спасибо всем, кто слушает радиостанцию «Маяк». А у нас, я так понимаю, на связи кто? Светлана у нас на связи. Мне просто сказать. Светлана, здравствуйте.
5: Здравствуйте.
3: Светлана, по какому предмету хотите вопроса?
5: Ой, вот ну так. Что-нибудь, я не знаю, физика, химия.
3: Ой, физика, химия, прекрасно.
5: Знаете, биология, история.
3: Светлана, мы тут вчера выясняли, что такое темная материя. А это вопрос по астрономии, но это связано с физикой, с астрофизикой. Что такое темная энергия?
5: Даже слушала пред защиту моей приятельницы докторской на эту тему.
3: Вот видите как.
5: Там была шутка про то, что это темная масса на темное ускорение, да.
3: Хорошо.
5: Да, ну, в общем, я так понимаю, что это связано, поскольку наша Вселенная состоит, ну, правда, это все, насколько я понимаю, не особо доказано, в основном из этой темной материи, то ее надо как-то все равно нашу Вселенную расширять. Вот это то, что, наверное, за это отвечает.
3: Вы знаете, очень близко к правде, но не хватает, знаете, не хватает... Вот смотрите, произошел большой взрыв, да? Да?
5: Большой Смотрю, взрыв да. произошел.
3: Но произошел большой взрыв. И Вселенная стала расширяться. Ну где здесь темная энергия, темная материя, где здесь темные... Произошел большой взрыв, и Вселенная стала расширяться бесконечно. Все. Где здесь место темной энергии? Большой взрыв произошел единовременно, и все. И Вселенная стала расширяться. Но вы совершенно правы, то, что вы стали говорить о расширении. Но вот с расширением, там есть одна, понимаете, заковыка у нас с расширением Вселенной-то, понимаете?
5: Ну, она, я так понимаю, в рамках нашей Вселенной, нашей галактики, может
3: не,
5: быть.
3: Не, не надо про галактику, мы о Вселенной говорим, о всей Вселенной говорим. Подождите, судя по всему, в физике и в механике вы разбираетесь очень хорошо. Скажите, пожалуйста. Но подождите. Нет, я говорю это без тени иронии. После того, как произошел взрыв, Вселенная стала расширяться... С постоянной скоростью или непостоянно, или с ускорением, или с замедлением?
5: Ну, последние исследования говорят, предпоследние исследования говорили о том, что это ускорение постоянное. Но вроде как сейчас...
3: Почему? С какой?
5: Там...
3: Сейчас, давайте прервемся ненадолго.
2: Маяк. Воспитательный знак.
6: К ответственности ведет не та свобода, что дана или подарена, а та, что добыта собственным усилием. Ребенка и подростка развивает не свобода, как иногда думают, а собственное действие по добыванию свободы, самоосвобождение. Если в семье мир, если ребенок с первых шагов чувствует себя свободным и знает вкус самостоятельности, то его порыв к самоосвобождению растет. Он стремится стать лучше, сильнее, старается освободиться от собственной слабости, неумелости, стремится к мастерству и любимой работе. Лишь мастер действительно независим и свободен. Самоосвобождение – это, по сути, то же, что и самовоспитание. Но первое из двух слов – самоосвобождение – точнее описывает процесс. Понимая самовоспитание как самоосвобождение, как стремление к самостоятельности, мы даем детям сильное побуждение. Освобождаться увлекательнее, чем воспитываться. Порыв к самоосвобождению, поддержанный старшими, и дает самостоятельного, свободного, раскованного, воспитанного человека. И если оно укрепится, это стремление станет ведущей чертой характера, то все дальше будет легче, и даже подростковый трудный период будет нетрудным. Мы даем укрепиться стремлению к самостоятельности в безопасном возрасте, когда ребенок под надзором. Иначе это стремление прорвется в переходном возрасте, когда бунт и негативизм могут привести к плохим последствиям.
7: Симон Соловейчик, педагог, публицист, писатель, теле- и радиоведущий.
2: Маяк. Это мы. Это мы.

0: Школьная программа для взрослых.
1: Обалдеть, как же все в жизни взаимосвязано. Я просто сам поражен, сейчас расскажу. Светлана, вы сейчас слушали слова Симона Соловейчика? А, слушали, да? А до этого вы слышали мой спич про, про то, как 13 раз выдвигали Марка Алданова на Нобелевскую премию?
2: Да, удивилась по поводу Бунина. Он как раз поддерживал коллаборант, скажем так.
1: Нет, стоп, подождите. Немножко не так. Он жил в коллаборационной части Франции. Он их не поддерживал, он просто ненавидел нацистов. Он ненавидел коммунистов.
2: Как и советскую Россию.
1: Именно советскую Россию.
2: Но он приветствовал, наступление.
1: Нет. Вы путаете с Мережковским, вы путаете, я прошу прощения, с другим великим русским, который сейчас похоронен в России. Нет, как раз Бунин не приветствовал. Он ненавидел нацистов. Он ненавидел нацистов еще больше, чем коммунистов. Вот Мережковский, вот он, допустим, выступил по радио, приветствовал захват Франции. Потом Зинаида Гиппиус говорила, что его обманули, что он не знал, что он, то есть он просто его обманули. Вот. То есть Мережковский был очень такой...
2: доверчивый.
1: Да, все у него было нормально, все у него хорошо с этим было. Вот. То есть он перебывался в воздухе на ходу. Бунин же нет. Бунин, несмотря на ненависть к коммунистам, он поддерживал успехи Красной Армии, открыто об этом говорил у себя в Грассе. Вот. Но я к чему хочу сказать, что просто мы сейчас слышали слова Симона Соловейчика, именно Соловейчик 9 раз выдвигал Алданова на Нобелевскую премию. Как все взаимосвязано? Давайте разбираться все-таки. Скажите, пожалуйста, а с какой стати? Вселенная, давно всем известно, что Вселенная расширяется с ускорением. Лет 20 назад оказалось, что неравномерное ускорение, но тем не менее оно есть. Было замедление несколько миллиардов лет назад, потом ускорение восстановилось. Но с какой стати, с ускорением-то? Произошел взрыв. Откуда ускорение?
2: Вот, за счет вот этой, видимо, темной энергии.
1: Поэтому темная энергия. Правильно? Абсолютно верно. Поэтому темная энергия — это что?
2: Энергия, которая заставляет Вселенную расширяться с ускорением.
1: Правильно. Совершенно справедливо. Но только надо все-таки добавить, что это гипотетический вид энергии, да, который был придуман именно для того, чтобы объяснить...
2: Мы же с вами понимаем.
1: Да. Для того, чтобы объяснить, что Вселенная расширяется с ускорением. Потому что если бы этого не было, непонятно, с какой стати присутствует ускорение после того, как произошел большой взрыв.
2: Все. Мне понравилась идея насчет белых дыр, которых...
1: Да. Но все это красивые гипотезы, в которых ковыряться безумно интересно. Ну, мозги заворачиваются. Вопрос по литературе, мои любимые архаизмы, Светлана. Что такое Бранный? Не торопитесь отвечать. Бранный с одним «н». Бранный. Это прилагательное.
2: Было там «бранная скатерть».
1: Отлично! Прекрасно! Что такое бранная скатерть?
2: Значит, это какое-то красивое что-то. Ну, наверное, имеется в виду раньше, что это с какими-то узорами.
1: Светлана, конечно. Молодец, правильно. Бранный — это значит узорчатый. Бранная скатерть.
2: Мир на бране, да-да-да.
1: Да, бранная скатерть — это скатерть с узорами. И самое смешное, что самобранка — это скатерть, которая сама себя украшает узорами изначально. Ну, скатерть-самобранка. А не та скатерть, которая раз, и там еда. Вот. Это потом уже. Отлично.
2: Чародеи примерно.
1: Я когда я когда слышу скатерть самобранка, я сразу понедельник начинается с субботы вспоминаю исключительно.
2: Ну там немножечко, да, ну чародей это наглядно, да, и отличается, конечно.
1: Не, ну чародей это просто плохой фильм, который был снят по хорошей книге. Так получилось, ничего. И последний вопрос я вам задам с большим удовольствием. Вопрос очень простой, поэтому отвечать на него очень сложно. Что такое археология? Вопрос по истории.
2: Ой, копаются они там.
1: Я же поэтому говорю, это очень простой вопрос, отвечать на него сложно.
2: Архаизм устаревший, то есть это что-то, наверное, какой-то комплекс... наук, ну или просто наука,
1: это одна историческая дисциплина, которая
2: совершенно верно, изучает древность по сохранившимся как артефактам, так и, ну, собственно,
1: назовем это вещественные источники.
2: Ну да,
1: это совершенно, Светлан, не придерешься. То есть, вот именно так и есть. Это историческая дисциплина, которая изучает историю по сохранившимся вещественным источникам. Ну, то есть источники разные бывают. Вот они по сохранившимся вещественным. А давайте я вам еще один вопрос задам. Очень простой. Действительно, безумно простой. Я уже об этом говорил неоднократно. Ну, рекорд скорости на 100-метровке принадлежит Уэйсону Болту.
2: Понятно, от 100 метров разделить 9,52, что ли?
1: Ну, чуть-чуть помедленнее, там, конечно.
2: В районе 60, по-моему.
1: Да. 9,58. Да. Причем этот рекорд очень древний. Он поставлен в 2009 году. И, в общем-то, я думаю, продержится он еще очень-очень долго. Светлана, спасибо. Спасибо огромное. Как всегда, с вами приятно беседовать. И я в очередной раз поражаюсь, что слушатели радиостанции «Маяк» не просто много знают, но очень хорошо мыслят и рассуждают. Дорогие друзья, оставайтесь с нами. Мне кажется, с нами интересно. Вернемся сразу после новостей.

0: В Москве 15 часов.
1: Новости.
0: В студии Наталья Христова. Здравствуйте. Киев начал эвакуировать основные предприятия из Краматорска на запад Украины. Из-за успешного наступления российских вооруженных сил ДНР, сообщили в Минобороны. Отмечается, что украинские власти приступили к эвакуации персонала этих организаций не только из Краматорска, но и из Дружковки на западную Украину. За сутки, по данным военного ведомства, российские бойцы взяли под контроль 117 зданий в Константиновке. О ходе ее освобождения рассказал генерал-майор, командир 4-й мотострелковой бригады Южной группировки войск Антон Грунис. Он отметил, что бригада ВСУ, сформированная по натовским стандартам, оказалась наиболее слабым противником.
2: Получилось пробить оборону противника в районе, получается, тепличного комбината «Перспектива», вот с опорой на Бересток, населенный пункт, в Ильиновке. И уже оттуда продолжили действовать в узком месте города, выбрали узкое место, изгиб реки, действовали, получается, уже сразу непосредственно высотных застройках города. Перерезали, получается, узкое место города и, не останавливаясь, получается, перерезав город по улице Ливаневского, продолжили действия в северном направлении, в направлении Дружковка. Да? Заняли завод «Автостекло» и продолжили дальнейшие действия, не останавливаясь, наращивая усилия. После этого все подразделения бригады по разным направлениям очень быстро и успешно начали действовать со всех направлений левобережной части города, развивая успех. Нарезали город как пирог.
0: Кроме того, в Красном Лимане российские войска вышли на северо-западные окраины города и установили контроль над рядом районов. Штурмовые группы ведут активные наступательные действия в заводском районе и на территории садоводческого товарищества. За сутки в городе занято 37 зданий. ВСУ, по данным Минобороны, потеряли 55 военнослужащих. И еще одно сообщение от Минобороны. За 7 часов с 7 утра и до 14 часов дежурные средства ПВО перехватили и уничтожили 110 беспилотников ВСУ, в том числе над московским регионом, сообщили только что в Минобороны. По данным ведомства, дроны были нейтрализованы над территориями Белгородской, Брянской, Владимирской, Калужской, Костромской, Курской, Орловской, Рязанской областями, а также над Смоленской, Тамбовской, Тульской, Ярославской областями, над Крымом, Краснодарским краем и над акваторией Черного моря. Владимир Путин пожелал удачи российским бойцам, которые продвигаются к городу Запорожье. Глава государства встретился с участниками спецоперации в День России в Кремле. После встречи состоял сообщение в неформальной обстановке, во время которого президент узнал от одного из бойцов, что он из группировки войск «Днепр», который постепенно пробирается к Запорожью. Кадры опубликовал журналист ВГТРК Павел Зарубин. «Удачи вам», — сказал президент бойцу. Военнослужащие Днепра подарили главе государства шеврон, с которым брали населенные пункты Запорожской области в прошлом году, и батальонные флаги. Иран пока не принял окончательного решения по поводу подписания меморандума с США. Об этом пишет агентство «Фарс». Как говорится в публикации, со ссылкой на информированный источник, близкий к переговорной группе, изучение различных аспектов представленных предложений продолжается на экспертном уровне. Ответственные ведомства оценивают политические, правовые и технические стороны вопроса. Ранее телеканал CNN и агентство Reuters сообщили, что представители Катара прибыли в Тегеран, чтобы завершить подготовку сделки между Ираном и США. Накануне американский лидер Дональд Трамп заявил, что подписание соглашения запланировано на воскресенье. Сразу же после этого Ормузский пролив откроется для всех, сказал Трамп. Тегеран выразил сомнения относительно точных сроков достижения договоренности. В 6 округах Подмосковья из-за грозы и сильного ветра повалено более 3 десятков деревьев, сообщили в главке МЧС по Московской области. Из-за непогоды в 3 муниципалитетах региона повреждено 15 автомобилей. Жертв нет, травмы получили 2 человека. Последствия сильного ветра устраняли 45 сотрудников. Было задействовано 16 единиц техники. Накануне вечером на столичный регион обрушился ливень с сильной грозой и градом. По данным центра ФОБОС, в Подмосковье самый сильный дождь прошел в Железнодорожном. Там зафиксировали 69 миллиметров осадков. Это 90% нормы июня. Предстоящая неделя в Москве будет прохладной. Днем не выше 17-22 градусов. Будут идти кратковременные дожди, рассказал ведущий специалист центра ФОБОС Евгений Тишковец.
1: На следующей неделе температура воздуха по ночам понизится до плюс 7-12, а после полудня плюс 17-22, при этом вероятность дождей сохранится. То есть неделя будет относительно свежей такой, ну и с короткими дождями, но уже, конечно, без таких камней с неба, без мощнейших гроз, которые мы вчера наблюдали. И сейчас мы находимся в состоянии даже температурного фона мая. Это всегда происходит на пересменке воздушных масс.
0: Следим за развитием событий на сайте вести.ру.
3: Погода.
0: В Санкт-Петербурге завтра облачно с прояснениями. Во второй половине дня дождь, местами слабая гроза. Ночью в северной столице плюс 12-14 градусов, днем плюс 19-21. В Москве ночью утром переменная облачность, днем облачно с прояснениями. Во второй половине дня ливень, местами слабая гроза. В ночные часы температура воздуха составит 10-12 градусов, днем в столице плюс 20-22. Сейчас в Москве около 15 градусов, местами идет слабый дождь. Атмосферное давление 741 миллиметр.

0: Школьная программа для взрослых.
1: С точки зрения русского языка, что Марк Болан, что Марк Фелд, звучит одинаково. Зачем Марк Фелд взял себе псевдоним Болан, я до сих пор не знаю. Его мы сейчас слушали. Дорогие друзья, тут недавно в средней полосе России было очень жарко. Но до температурных рекордов, в общем-то, ничего еще не докатилось. Что такое температурные рекорды и вообще... И не обязательно температурные, вообще погодные рекорды. Потому что, например, вчера в железнодорожном выпала почти месячная норма осадков. Практический рекорд. Что такое погодные рекорды, поговорим с нашим уважаемым гостем. В виртуальной студии радиостанции «Маяк», преподаватель географии Московской школы под названием «Хорошкола», выпускник программы «Учитель для России» Андрей Сергеевич Филиппов. Андрей Сергеевич, здравствуйте, очень рад вас слышать.
2: Игорь, здравствуйте, добрый день, уважаемые радиослушатели.
1: Ну, поехали по рекордам.
2: Да, вот как-то навеяла погода в последние дни о том, чтобы поговорить о рекордах погодных, потому что как-то было что-то жарковато. Сегодня вроде бы уже не так жарко, как было, но, тем не менее, начало июня выдалось таким очень теплым для жителей средней полосы нашей страны.
1: Ну да.
2: Мы говорим о погоде, и что это вообще такое погода, наверное, нужно как-то определить в двух словах сначала, чем погода от климата отличается. Погода, то есть состояние атмосферы в данное время в каком-то конкретном месте, она очень изменчива, в отличие от климата. Климат – это многолетний режим погоды. Ну, если мы говорим про среднюю полосу нашей страны, умеренно континентальный климат. Ну, в нашей стране есть несколько климатических областей и поясов. Вот. И вот эти два понятия школьникам мы очень советуем научиться отличать в классе в шестом. Вот. Ну и если говорить о погодных рекордах, конечно, в первую очередь про температурные рекорды, наверное, хочется поговорить. Где же у нас была зафиксирована самая высокая температура когда-либо? У нас в мире более 90 лет был такой ложный температурный рекорд, который отменили... Когда я учился в школе, ну и более-менее все, кто, наверное, там в 80-е, 90-е, 2000-е годы учились в школе, все привыкли учить, что самая высокая температура наблюдалась в Ливии.
1: Да, вот знаете, я вот это помню со школы, да.
2: Да.
1: Неправда? Да.
2: 90 лет, да, держался этот рекорд. Его Всемирная метеорологическая организация там, 15 лет назад отменила. Рекорд был 58 градусов. И сейчас, ну, после того, как... Почему отменили этот рекорд? Потому что посчитали, что человек, который... снимал показания с прибора, в 22-м году это было, это ливийский маленький городок Азизия, вот недалеко от города Триполи, от столицы. Вот. Человек просто ошибся, неправильно снял показания приборов и записал 58 градусов, хотя, скорее всего, там было 52 градуса, а не 58. Вот. Изучили
1: А поскольку Ливия была не самая открытая страна при Каддафи, вот, идея о том, что этот рекорд проверить было очень сложно.
2: Ну да, да, поди вот проверь еще, да, что там, что было там на самом деле. Поэтому мы все знаем, люди старой гвардии, что это была Ливия. Конечно же, это теперь уже не Ливия. Теперь на первом месте у нас долина смерти в США. Это 56,7 градуса. 1913 год. Ага. Долина смерти находится в штате Калифорния. Вот такая каменистая пустыня. Очень жарко, да, само название «Долина смерти» говорит о более-менее об условиях, которые там наблюдаются. Вот, и рекорд им принадлежит. Вот, если говорить о континентах, о других, то В Африке все-таки теперь это Тунис. Опять же, помним про Ливию, которая уже не удел. 55 градусов. В Азии, это в Кувейте, в 2016 году был рекорд, причем, 54 причем градуса.
1: Вот это вот удивительно. Дорогие друзья, посмотрите на карту. От Туниса до Италии всего ничего. На самом деле. Это Средиземное море. То есть это очень далеко от экватора.
2: Да, это действительно, мы привыкли, что чем севернее, ну, например, в северном полушарии, тем холоднее. То есть на экваторе должно быть максимально жарко, на полюсе очень холодно. Но на самом деле это не так работает. Самые жаркие территории у нас находятся именно в тропическом поясе, а не в экваториальном поясе. Это связано с циркуляцией атмосферы, это связано с давлением атмосферным. На экваторе очень много дождик, очень много дождей идет, дождик льет постоянно, и... В связи с тем, что в тропических широтах у нас обычно высокое давление, то есть воздух спускается сверху вниз, ну да. Обычно ясная погода без осадков и самая высокая температура, поэтому в тропических широтах, не в экваториальных.
1: Едем дальше.
2: Да. Что же в нашей стране? У нас тоже есть... рекорд температурный. Вот в какой, как вы, Игорь, думаете, республике у нас...
1: Слушайте, это вопрос, понимаете, это вопрос... Тут, когда москвичи говорят об этом, это одно. Когда верхоянцы, это другое. Когда жители Уэмикона, это третье. Это очень сложно.
2: Нет, я не про самую низкую, а про самую высокую температуру.
1: А, про самую высокую?
2: Сейчас скажем. Самая высокая, да. Вот.
1: Я думаю, Дербент. Я думаю. Нет?
2: Ну, почти. Близко, географически близко. Это Калмыкия в 2010 году.
1: А, ну все-таки, да.
2: Самая высокая температура.
1: Да. В Дербенте все-таки там влажность высокая. А вот в Калмыкии там сухой воздух абсолютно.
2: Ну да, это же ведь еще погодный показатель, а не климатический. То есть да, это вот да. Рекорд может произойти не обязательно в самой южной точке.
1: Конечно.
2: Он может произойти совершенно в любом, ну, не в любом месте, но тем не менее он не привязан строго там к широте.
1: Конечно, конечно.
2: Да. Плюс 45,4 градуса. Это вот абсолютный максимум температуры воздуха для нашей страны. Это поселок Утта, Ишкульский район в Калмыкии в 2010 году. Теперь про отрицательные температуры. Где же у нас холоднее всего на Земле? Конечно, это Антарктида. Здесь тоже есть история с таким ложным, или даже не то чтобы ложным, а непроверенным рекордом. Опять же, уже с 83-го года мы знаем, что на станции «Восток», на нашей станции в Антарктиде самая низкая температура – минус 89,2 градуса.
1: Ну да.
2: Но
1: а что, нет,
2: в 2004 году...
1: Угу.
2: Простите, что-то я плохо слышал.
1: Неправда, что ли? Я, честно говоря, думал, что...
2: Нет, это как раз правда, это правда, да. Но в 2004 году появилась информация, что на японской станции, это купол Фудзи, в Антарктиде, как будто бы там была зафиксирована температура минус 91,2 градуса. Но впоследствии... Выяснилось, что тоже у нас нет точных доказательств того, что это происходило, что такая температура была зафиксирована, поэтому все-таки до сих пор официальный рекорд – это минус 89,2 градуса, это на станции «Восток».
1: Но вы знаете, мне бы хотелось добавить, вот здесь вот всегда надо, то есть вот упирать на то, минимально зафиксированная температура. Дорогие друзья, станция «Восток» находится очень далеко от полюса, очень далеко. На полюсе, на южном, никто никогда ночью не был в самое холодное время.
2: Да, и температуру никто не измерял. Да, поэтому, конечно, мы говорим только о
1: зафиксированных рекордах.
2: Официальных, зафиксированных показателях, конечно. Да. Поэтому на Земле, скорее всего, что была температура и ниже. Но просто мы об этом ничего не знаем.
1: Конечно.
2: У нас в нашей стране есть два полюса холода северного полушария. Это город Верхоянск и поселок Аймекон в Якутии. И в Верхоянске в 1892 году была зафиксирована температура минус 67,7 градуса. Еще есть информация, опять же, мы не можем быть на 100% уверены, что, что Аймекон перебил эту температуру, вот, но как будто бы в Аймеконе было в 1933 году зафиксировано минус 67,7, то есть чуть похолоднее.
1: Ну да.
2: Вот. Вот два этих населенных пункта, ну, в любом случае, это очень холодные места, вот где уж там было холоднее, может быть, там мы и не узнаем, как на самом деле происходило, но просто понимаем, что там очень холодно, действительно, очень резко континентальный климат.

0: В Москве 21.30.
1: Новости.
0: В студии Наталья Христова. Владимир Путин позвонил Дональду Трампу и поздравил его с 80-летием. Лидеры обсудили двусторонние отношения и ключевые темы международной политики, в том числе конфликт на Украине, сообщил вечером помощник главы российского государства Юрий Ушаков. Трампу сегодня исполнилось 80 лет.
2: Дональд Трамп был тронут сказанным, благодарил, заметив, что Владимир Путин первым из всех иностранных лидеров позвонил ему в Белый дом. Вновь обращу внимание на то, что общение проходило неформально, и я бы сказал, не без доли юмора. Могу даже приоткрыть секрет, что цифра 80 Дональду Трампу не совсем симпатична, потому что он полон энергии и сил. Добавлю также, что Владимир Путин, естественно, высказал наилучшие пожелания первой леди Меладии Трамп, высоко оценив ее роль в работе по воссоединению российских и украинских детей с их семьями. В свою очередь, Дональд Трамп передал привет от своей супруги и признательность за оказываемое ей содействие с российской стороны. Чтобы уж совсем завершить церемониально-поздравительную часть, упомяну, что Владимир Путин поблагодарил за теплое поздравительное послание Дональда Трампа с Днем России, в котором выражено чувство уважения российскому народу.
0: В разговоре президентов России и США было отмечено, что недавние удары ВСУ

0: По гражданским объектам в России мешают урегулированию конфликта. Трамп акцентировал внимание на необходимости прекращения военных действий на Украине, сообщил Ушаков. Путин и Трамп также обсудили возможные контакты Москвы и Вашингтона. Президенты согласовали, что представители США Стив Уиткоф и Джаред Кушнер в ближайшее время вновь приедут в Россию. Украина начала подготовку к эвакуации из Краматорска машиностроительных заводов, работающих для нужд ВСУ и Энергомаш Спецсталь. Об этом сообщила Минобороны. По данным ведомства, Украина готовится к потере всей славянско-краматорской агломерации. Ведомство сообщило, что эвакуация связана с продвижением подразделений южной группировки войск в Константиновке в ДНР. Из региона эвакуируют сотрудников этих предприятий и семьи с детьми до 17 лет. Российские военные усилили контроль за главным путем снабжения ВСУ в Константиновке, сообщил, в свою очередь, глава ДНР Денис Пушилин.
1: На Константиновском направлении российские войска освободили населенные пункты Химик, он же Малочарка, и Роскошная. С их освобождением подразделения южной группировки войск усилили охват Константиновки с флангов, а также контроль трассы Дружковка-Константиновка, являющаяся главным путем снабжения противника в городе. Параллельно с этим для наших войск открывается возможность окончательно срезать образовавшийся карман в районе населенного пункта Стенки, оттеснив противника к Ижевке и Алексеево-Дружковке. В районе самой Константиновки разворачиваются боевые действия, и от них зависит дальнейшее продвижение непосредственно Краматорско-Славянской агломерации. Бои идут в центре Константиновки, в районе горсовета, железнодорожной станции Дмитриевка и промзоны. Также штурмовые группы успешно продвигаются в микрорайонах Красный Октябрь, Красный Городок и завершают зачистку Первомайского района.
0: Глава ДНР напомнил, что за прошедшую неделю российские войска взяли под контроль 3 населенных пункта – Химик, Роскошная и Приют. Женщина за рулем Лексуса в Невском районе Санкт-Петербурга столкнулась с иномаркой, которая перевернулась от удара. В аварии, к счастью, никто не пострадал, сообщила пресс-служба регионального главка МВД. Сегодня на бульваре Красных Зорь, 12, водитель Lexus при повороте не пропустила Ford Focus и столкнулась с ним. От удара Ford, за рулем которого находился 22-летний молодой человек, перевернулся. В результате ДТП обошлось без пострадавших, отмечается в сообщении МВД. По факту аварии проводится проверка. Следим за развитием событий на сайте вести.ру.
2: Погода.
0: В Москве сейчас плюс 15-16 градусов, атмосферное давление 740 миллиметров.

0: Новости спорта.
1: В студии Екатерина Бредина. Здравствуйте. На чемпионате мира по футболу начались очередные матчи игрового дня. И Германия в эти минуты встречается с Кюрасао. Идет 70-я минута встречи. Счет 5-1 в пользу сборной Германии. При этом нужно отметить то, что Кюрасао сегодня забил свой первый мяч на чемпионатах мира. А руководит командой, напомню, Дик Адвокат, который стал самым возрастным тренером в истории чемпионатов мира по футболу. А ему, напомню, сейчас уже 78 лет, а с 2006 по 2009 год он возглавлял «Зенит», с которым выигрывал чемпионаты Суперкубок России, а также Кубок и Суперкубок УЕФА. В водных видах спорта сегодня россияне проявили себя максимально ярко. Российские гребцы устроили медальный фурор на крупнейших стартах Европы. Все подробности у Андрея Кудряшова.
2: Главная победа пришла из Португалии, где на чемпионате Европы наша титулованная двойка в составе Захара Петрова и Ивана Штыля не оставила шансов соперникам на дистанции 500 метров. На финише они привезли полсекунды мощному экипажу из Испании. Буквально через несколько часов в каноэ-одиночках серебряный успех отпраздновал Алексей Каравашков. Наш чемпион уступил только чеху Мартину Фуксе. Сам Алексей позже прокомментировал, что из-за тяжелейшего бокового ветра в квалификации едва запрыгнул в последний вагон поезда, который шел в финал, поэтому и безумно рад этой медали. Ну и параллельно в немецком Аугсбурге за медали сражались мастера гребного слалома. На третьем этапе Кубка мира 23-летний Егор Смирнов завоевал серебро в индивидуальной гонке каяк-кросса. На финише россиянина отделили от золота испанца Мануэля Очоа 4 секунды.
1: Российский гроссмейстер Ян Непомнящий нанес поражение американцу Хансу Ниману в предпоследнем туре международного шахматного турнира, который проходит в Ташкенте. В воскресенье Непомнящий играл белыми фигурами и завершил партию победой со счетом на 51-м ходу. И на этом о спорте пока все. В студии была Екатерина Бредина.
3: Каждый день мы берем новую высоту. Мы строим настоящее, чтобы у нас было будущее. Присоединяйся к первым. Приходи служить в войска беспилотных систем. Подробнее по номеру 117 добавочный 4 или на сайте беспилотныевойска.рф.

0: Маяк. Хорошо темперированный эфир.
1: Ну что ж, мы продолжаем. У нас в гостях, напомню, Илья Легостаев, журналист и музыкальный критик. Тревожную мысль высказал Илья, что мы, конечно, в темном месте находимся в плане отношений с музыкой, и мы стали уж совсем потребителями, ищущими фастфуд.
2: Более того, у нас очень, конечно, расконцентрированное внимание из-за того, что в кармане постоянно булькают разные устройства, что-то там сыпется, вот мы очень рассеянные, вот и мы совершенно разучились музыку слушать, нам нужно, чтобы все было очень и очень быстро, и постоянно что-то листать. Вот. Это, конечно, заставляет музыкантов каким-то образом подстраиваться под наш вот такой вот изменившийся образ жизни. И пока, мне кажется, для музыки хороших новостей немного.
1: Скажем, ну, хорошо, они есть, но немного. Поговорим о том, как нам можно вести себя в этой ситуации. Вот вы, например, когда слушаете музыку, вы параллельно чем-то еще заняты?
2: Нет, я так не умею. Я, наверное, такой достаточно примитивный человек. Вот мне нужно заниматься чем-то одним.
1: А как выглядит ваша сессия активного слушания музыки?
2: Ну, если я это делаю по работе, я очень люблю так. Я ставлю трек, если это, допустим, там на каком-нибудь стриминге, и включаю функцию, где идут слова, потому что я вот на визуально лучше воспринимаю, чем на слух. Вот. Ну, скажу честно, как, наверное, и многие музыкальные журналисты, я слушаю куплет-припев и перехожу к следующей композиции. Вот таким образом прослушивается весь альбом. И потом, если вас зацепили какие-то песни, можно прослушать их уже от начала до конца. В идеале потом все это повторить. Вот, но не всегда хватает времени.
1: Вот, но... Смотрите, а вот это вот читание текста, прочитывание текста параллельно с тем, как вы слушаете музыку, не отвлекает от, собственно, музыкальной информации, которая есть? Потому что меня это отвлекает, например.
2: В идеале, конечно, сначала послушать так, а потом вот так.
1: Да. Потому что первый раз мы должны послушать, выключив все, что может нас отвлечь.
2: Конечно, да. Занимаясь только
1: эту музыку.
2: Этим. Да.
1: И как бы сесть, встать, лечь, неважно. Но быть только вот один на один с ней, именно с аудиоинформацией.
2: Безусловно,
1: правильно?
2: Да, да. Вот, это очень сложно, конечно, для кого-то все выключить. Это же невозможно. Тут же было несколько месяцев назад интервью актера Бена Аффлека, который очень ругал, конечно, стриминги и платформы, потому что они...
1: Сейчас кто их не ругает?
2: Да,
1: мы в том числе.
2: Нет, именно где показывают сериалы. Netflix и так далее.
1: И прочее, да.
2: Потому что он и, видимо, не без оснований говорит, что... В сценариях завязка проговаривается раза по три.
1: А, да, ну это известная фишка, скажем так, да. Некоторых вот этих платформ стриминговых.
2: Да, это потому что люди, когда смотрят сериал, они постоянно на что-то отвлекаются. Им нужно напоминать, собственно говоря, о чем идет речь. Вот, поэтому не отвлекаться — это для многих навык такой, скажем так, уходящий. Вот, на мой взгляд, музыку нужно слушать, не отвлекаясь. Угу. Все-таки как-то будет интереснее.
1: Да, я вот от себя могу добавить, что у меня есть вот эти сессии активного слушания. Я сажусь перед мониторчиками и слушаю альбом весь от начала до конца. И первые несколько раз, это еще несколько лет назад было, прям рука тянется что-то перемотать, угу. Или зачем-то потянуться, куда-то отвлечься. Но со временем приходит вот некое медитативное такое состояние, наверное, можно это назвать. Садишься и слушаешь. Последний альбом, который я так послушал, это был последний альбом, на данный момент пока последний вышедший альбом Bon Iver. И, честно говоря, это было... Ну, мне даже не с чем сравнивать. Это как просмотр кино был для меня. То есть полное погружение, и я никогда ничего подобного не слышал, я могу сказать. Вот когда я так послушал его альбом, я подумал, никогда ничего подобного в своей жизни я еще не слышал. Это классная работа. Тут видно, что человек как-то по-своему мыслит. И это как раз один из тех артистов, которые не пытаются, видимо, идти за вот этой необходимостью в первые 3 секунды тебя впечатлить, потому что первые 6 песен на альбоме без ударных вообще. То есть ударные появляются именно тогда, когда в альбомном понимании, в сюжетном понимании всей пластинки наступает какой-то момент, когда они необходимы уже. Вот, и вот это для меня, музыка уже тогда.
2: Да, это концепция, это определенное сценарное ее видение. То есть это конечно, удивительная вещь. Но дело в том, что очень часто, формируя, допустим, даже альбом, артист понимает, что музыка разбегается по плейлистам. И связывать одну песню с другой...
1: Это реальность, которая находится, да.
2: И связывать одну песню с другой... перекидывать какие-то мостики, превращать все это в единое музыкальное полотно, но это невозможно. Это невозможно будет порубить, а нужно порубить, потому что это набор в чьей-то личной подборке.
1: Угу.
2: Вот.
1: Я понимаю, тут всегда все приходит к компромиссу между художественным своим видением и необходимостью быть, так скажем, в духе времени или актуальным для тех слушателей. А ведь... разные цели у музыкантов и авторов есть. У кого-то, чтобы его музыку слушали, это такая общая какая-то цель. Он не говорит, что я хочу именно, чтобы 10 тысяч человек слушали мой новый альбом. Он просто хочет, чтобы ее слушали. А кто-то хочет быть вот в чартах.
2: Популярным. Да.
1: Популярным. Это тоже как бы цель, и для нее есть некие средства. Но проблема-то заключается в чем? В том, что мы вообще упускаем возможность быть... творцами сами в этом сценарии, правильно? То есть, когда мы потребляем музыку параллельно с потреблением, я не знаю, пищи, другой информации или движением, мы как бы ее ставим в уголочек такой, да?
2: Безусловно. Как иногда говорят об этом, музыка для торговых центров.
1: Угу.
2: То есть, или лифтов. Да, то есть вы заняты чем-то, но в то же время есть какой-то музыкальный фон, который...
1: Наверное, это имеет глубокие психологические последствия, но мы с вами не психологи, да, чтобы обсуждать это, поэтому вернемся к, собственно, наверное, самой музыке, потому что следующий артист в этом плейлисте, который для нас собрал Илья, это неожиданно Мадонна. И ее композиция «Love Sensation».
2: Да, называется. Это тоже новая песня. У нее вот-вот выйдет пластинка. Она, собственно говоря, возвращается в свою историю и предлагает продолжение своего альбома 2006, кажется, года «Confessions on the Dance Floor». Вот от такого лихого танцевального боевика. И сейчас вот она, видимо, хочет сделать это спустя вот такое... приличное количество лет. Может быть, даже поехать в тур. Наверное, все эти ее потуги воспринимаются довольно так, не то что комично, но с некой иронией. Потому что, все-таки она немножко не дискотечного возраста уже дама, но, тем не менее, Мадонна есть Мадонна. Она, мне кажется, умеет все вывернуть так, что будет, с одной стороны, абсолютно противоречить всякой логике, но, с другой стороны, сыграет ей несколько раз на пользу. Вот, поэтому посмотрим, что из этого выйдет. За ней, конечно, интересно наблюдать. Я никогда не был ее поклонником, но как персона, которая жонглирует стилями и может выуживать каких-то андеграундных людей, которые помогают ей с поиском
1: кроме
2: нового
1: Трики,
2: звука.
1: Который ей отказал.
2: И Продиджи отказали, да. По-моему, ей, да, еще в свое время. Тут здесь она, конечно, фишку рубит, как это было принято говорить некоторое время назад.
1: Но у нас первые три номера, они такие, возвращение больших мастеров, да?
2: У всех, каждый из них, наверное, отвечал на вопрос, нужно ли записывать сейчас новый альбом, когда есть в дискографии несколько десятков старых. Но... тем не менее, каждый из них решил, что это имеет смысл. И, на мой взгляд, это как бы поступок, потому что, естественно, они не запишут лучше, чем молодые годы. Это изначально понятно. Естественно, они в первую очередь впечатлят не людей помоложе, а свою основную аудиторию. Хотя при раскрутке своего альбома Пол Маккартни использовал самые разные способы, в том числе рассчитанные там на тех, кто в ТикТоке сидит. Вот, но тем не менее они это делают, за что, мне кажется, они достойны большого уважения.
1: И поэтому мы послушаем уже песню, которую заиграла нас на фоне. Мадонна, Love Sensation. Вернемся после музыки и небольшой рекламной паузы.

Хорошо темперированный эфир. Радиоканал «Маяк» зарегистрирован Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельство о регистрации СМИ. Л номер FS77-48132 от 30 декабря 2011 года.

0: Маяк. Большая энциклопедия лета. Июнь. Окрошка. Традиционный холодный суп русской кухни. Готовится на основе кваса. И особенно хороша в начале лета, когда в нее можно добавить молодой редис, как раз поспевающий в июне.
1: Все о том, как мы проводим лето.
0: Ежедневно в программах и подкастах «Маяка». Чтобы ушли тяжелые мысли, должен успокоиться разум. И тогда станет слышен голос сердца.
1: Сказки на ночь. Добрые сны и счастливое пробуждение подлинных чувств.
0: Сказки на ночь. Каждую пятницу в 11 часов вечера.
1: Для тех, кто умеет, но не всегда успевает читать.
0: Если ваш школьный список книг на лето уже представляет из себя самостоятельное сочинение, а рекомендации учителя на каникулы и его второй том,
1: пробил наш час. Часы внеклассного чтения на «Маяке». Литературные произведения, прочитанные лучшими актерами.
0: Записи производства «Радио Маяк» и собрания Гостелерадиофонда. Внеклассное чтение в высококлассном исполнении для каждого из классов средней школы. В выходные в 7 часов утра.
1: Маяк.

0: Хорошо темперированный эфир.
1: Илья Легостаев у нас в гостях, журналист и музыкальный критик. И у меня вот в эту паузу пришла в голову вот такая метафора. Я хотел ей в эфире поделиться. Вот мы говорили о том, как способ потребления музыки поменял поведение музыкантов, да, что они стали больше задумываться о рисках, делать более короткие вступления, сразу начинать с припева, искать хуки, которые обязательно стали вирусными в социальных сетях. И вот сейчас идет чемпионат мира по футболу, и, значит, там, с одной стороны, все говорят, потому что жарко, а с другой, чтобы была реклама в середине таймов, сделали вот эти вот «остановиться, попить воды». И это как бы вмешивается в сам дух игры, потому что когда у тебя 45 минут игры, и как бы одна команда начинает владеть инициативой, давит, и вдруг ей нужно остановиться, чтобы все попили воды, это как бы несколько вмешивается в поток этой самой игры. И это вот что-то похожее, что произошло с музыкой просто с приходом стримингов.
2: Ну, наверное, когда, собственно говоря, музыка — это часть некой коммерческой схемы. Вот когда потребителю должно быть комфортно, так или иначе. Вот, и поэтому ради этого. А на мой взгляд, все-таки, когда, допустим, музыкальная мода менялась там, ну, в прошлом веке, каждое десятилетие, потому что там 60-е не похожи на 50-е и так далее, и так далее, вплоть, наверное, до нулевых, вот, то кто-то меньше всего думал о чем-то комфорте. Просто менялась какая-то экономическая ситуация, менялась политическая ситуация, менялись какие-то смыслы. И это переходило на популярную музыку. В какой-то момент...
1: То есть это было такое запаздывающее зеркало.
2: Да, просто, в какой-то момент эпоха диска сменилась эпохой панка. Вот, и никто же не думал, что эта музыка должна быть более коммерческой, более такой вот...
1: А в какой момент появилось вот это вот «давайте делать коммерческую музыку»? Вы слышали, что сейчас выстрелило, давайте сделаем так же. В какой момент это появилось?
2: Я думаю, это было всегда. Но просто, когда к музыке было огромное влияние, было, мне кажется, понимание у издателей и у менеджеров, что даже музыка, которая на первый взгляд звучит очень жестко и как-то так невесело, она может людям понравиться, если она будет сделана талантливо. Если она будет сделана талантливо. Угу. Вот, потому что, ну...
1: Мой вопрос, извините, что я перебил, но мой вопрос заключается в следующем. Если бы мы сейчас перенеслись в 78-й год, мы бы увидели точно такое же вот наполнение чартов, где все пытаются быть похожими на песню, ну, условную «Царицу», или нет?
2: На мой взгляд, тогда неким таким коммерческим ходом было быть непохожим, наоборот. Что вот так можно больше заработать. Что если вы будете очень и очень таким индивидуальным. Хотя, конечно же, на каждой, допустим, на каждую там поп- или рок-группу, которая осталась в истории, есть десяток, а то и больше очень похожих на нее.
1: Угу. Попадали ли они в чарты, это большой вопрос.
2: Большой вопрос, да. Большой вопрос.
1: В таком случае просто выборка, да? Может, это чисто статистическая тоже вещь и с увеличением...
2: Я думаю, что во все времена соотношение какого-то шлака и бриллиантов, оно...
1: Ну, да. Ну да. У меня вот еще какая мысль появилась, я ее коротко тоже скажу, прежде чем мы послушаем следующую песню. Вот в большом смысле этого слова художнику, музыканту, артисту, как будто даже становится невыгодно пользоваться вот этими всеми механизмами, которыми предлагает вот эта индустрия со стримингами, соцсетями, а становится выгодно завести свой маленький каналчик на 10, 15, 20, 100 человек и поделиться этой музыкой с ними за условные маленькие пожертвования. Это уже принесет ему больше, чем игра в большую индустрию, правильно?
2: Вполне возможно. Вполне возможно. Если он действительно делает интересную музыку, которая заинтересует людей.
1: Да, и который не готов мириться с тем, что ему там нужно сделать очень быстрое вступление для того, чтобы зацепить очень много сразу слушателей.
2: Я думаю, что, конечно, у аудитории самые разные запросы. И есть масса людей, которые слушают музыку вдумчиво и которые вполне могут осилить даже сейчас арт-рок.
1: Где вы? Напишите нам. Да, 9-6-7-103-5-5-3-3.
2: И все такое. Но просто их нужно найти, действительно. И их заинтересовать. Просто, к сожалению, у них тоже в карманах пикают гаджеты, у них масса всяких проблем, и у них не так много времени, чтобы сосредоточиться.
1: Мы сейчас прервемся на композицию. Вы еще взяли с собой Канье Уэста, вдруг All the Love, его песню.
2: Ну, он, конечно, сейчас что называется, в такой парадоксальной ситуации, когда перед ним закрыли все двери.
1: Да.
2: Почти все двери. Почти все двери, но он нашел дверки. Вот, и, собственно, по-моему, на днях он выступал в Тбилиси. 70 тысяч человек пришло на концерт. Это, по-моему, самое в Грузии масштабное музыкальное мероприятие.
1: До этого, по-моему, он еще где-то выступал в Турции.
2: До этого он выступал в Стамбуле, и там тоже был аншлаг. Можно долго рассуждать про его новую пластинку. Насколько она проходная или непроходная, насколько она круче или не круче того, что он сделал раньше. Но он продолжает оставаться большим артистом, как мне кажется.
1: Это тема отдельного, может быть, эфира. Если когда-нибудь будет интерес именно к его персоне, можно это будет обсудить. Уступим ему место с его композицией «All the Love».

0: В Москве 22 часа.
1: Новости.
0: В студии Наталья Христова. Владимир Путин провел телефонный разговор с президентом США Дональдом Трампом. Общение носило дружеский и откровенный характер и продолжалось около часа, рассказал вечером помощник президента по международным делам Юрий Ушаков. Российский лидер поздравил главу США с 80-летием. Трамп был тронут словами Путина и поблагодарил его, отметив, что президент России первым из всех иностранных лидеров позвонил ему в Белый дом, сообщил Ушаков. В свою очередь, российский лидер поблагодарил главу Белого дома за поздравительное послание ко дню России. При этом, по словам Ушакова, стороны обсудили основные темы нынешней международной ситуации, вопрос развития двусторонних российско-американских соглашений, возможные контакты представителей стран. В разговоре Путин и Трамп также обратили внимание на ситуацию на Украине. Президент России подчеркнул, что украинские удары по гражданским объектам мешают урегулированию.
2: Дональд Трамп вновь акцентировал необходимость прекращения военных действий. Он заявил, что готов воздействовать и на европейских партнеров, и на Киев, в том числе в ходе предстоящих контактов на саммите «семерки». Недавние удары по гражданским объектам на российской территории, конечно же, мешают урегулированию, это было отмечено. Трамп также говорил, что если завершить как можно скорее войну, то тогда, мол, откроются перспективы выстраивания по-настоящему нового качества американо-российских отношений. Со своей стороны, Владимир Путин проводил мысль, что никакие попытки киевского режима наносить удары по мирной инфраструктуре в России не изменят критической ситуации для Украины на поле боя. В Ивиане европейцы и Зеленский, несомненно, попытаются представить все точностью наоборот и смогут предложить только идеи, имеющие целью затянуть конфликт и продолжить военные действия. Если же глава киевского режима будет в очередной раз делать заходы насчет возможной встречи с российским лидером, то, как говорилось ранее, хочет встречи, пусть приезжает в Москву.
0: Путин и Трамп также обсудили возможные контакты Москвы и Вашингтона. Президенты согласовали, что представители США Стив Уиткоф и Джаред Кушнер в ближайшее время вновь приедут в Россию. Владимир Путин во время телефонного разговора с Дональдом Трампом также выразил удовлетворение тем, что конфликт США и Ирана, который был способен поджечь весь регион, удается купировать.
2: Дональд Трамп сказал, что договоренность близка, и он рассчитывает, что итоги сложных, но в конце концов успешных переговоров могут быть обнародованы уже сегодня. Он признал, что к договоренностям путь был тернистым, было много препон, причем не только со стороны иранского руководства, но в конце концов усилия американских переговорщиков при помощи пакистанских и катарских посредников позволили выйти на приемлемый результат. Причем Дональд Трамп выразил признательность за вовлеченность России и, в частности, за сделанные предложения по поиску конструктивных развязок. С нашей стороны высказывалось удовлетворение тем, что конфликт, который был способен поджечь весь регион и не только, удается, судя по всему, купировать.
0: Этот разговор стал уже 13-м с момента переизбрания Дональда Трампа на президентский пост. Украина начала подготовку к эвакуации из Краматорска машиностроительных заводов, работающих для нужд ВСУ и Энергомаш Спецсталь. Об этом сообщила пресс-служба Минобороны. По версии ведомства, Украина готовится к потере всей славянско-краматорской агломерации. По данным Минобороны, украинские власти готовятся эвакуировать Новокраматорский машиностроительный завод, где ремонтируют бронетехнику ВСУ, Старокраматорский машиностроительный завод, где выпускают крупнокалиберную артиллерию, завод Энергомаш Спецсталь, где производится оборудование для металлургии, судостроения, атомных энергетических установок. Минобороны отмечают, что эвакуация связана с продвижением подразделений южной группировки войск в Константиновке в Донецкой Народной Республике. Из региона эвакуируют сотрудников этих предприятий и семьи с детьми до 17 лет. Сегодня же Минобороны опубликовала интервью с генерал-майором Антоном Грунисом, который командует 4-й мотострелковой бригадой южной группировки войск. По его словам, российские войска организовали наступление с нескольких сторон, фактически нарезали железа в город как пирог. Нашим военным удалось пробить оборону ВСУ в районе тепличного комбината «Перспектива» в Константиновке, после чего войска перерезали город по улице Ливаневского и развили наступление в северном направлении, заняв завод «Автостекло». Затем они продолжили безостановочные штурмовые действия. Отвечая на вопрос о вкладе подразделений в общую победу, генерал-майор подчеркнул, что гордится всем личным составом бригады, отметив вклад каждого подразделения.
1: Русский солдат – мечта любого командира, потому что таких солдат ни в одной армии мира больше нет. Вообще весь коллектив бригады, офицерский состав, солдаты, сержанты вызывают только гордость. Полки бригады 1194, 1465 – молодцы просто, тоже огромную работу провели. Все подразделения бригады, штурмовой отряд, ну всех можно отметить. Все батальоны бригады, беспилотные подразделения бригады потрудились, артиллеристы потрудились. Подразделение противовоздушная оборона, радиоэлектронные борьбы, да? Ну, как бы нет таких подразделений, которые не приняли участие. Все свою лепту внесли, и только гордость и огромное спасибо русскому солдату и всему коллективу.
0: Глава ДНР Денис Пушилин сегодня вечером сообщил, что российские военные усилили контроль за главным путем снабжения ВСУ в Константиновке. Следим за развитием событий на сайте вести.ру.
3: Погода.
0: В Санкт-Петербурге завтра во второй половине дня дождь, местами слабая гроза, 19-21 градус. В Москве ливни, тоже возможно гроза и 20-22 градуса.

0: Всем еще раз привет. Меня зовут Вагиси Умян. Это композиция исполнителя кассета и The Dolls. Она называется «Кино». Ее нам принес Илья Легостаев, журналист и музыкальный критик. Достаточно известная за последнее время композиция.
1: Я недавно...
0: Здравствуйте, Илья.
1: Привет, еще раз всем привет. Да. Совсем недавно я вот был на концерте проекта «Лаборатория» Антона Беляева, собственно, и... Это был какой-то... Они там тоже выступали с этим треком, и это был прям какой-то инфернальный рейв, потому что все 30 с лишним тысяч человек скакали в едином порыве, и там были люди самые разные, и все они знали слова. То есть, видимо, то, что позиционировалось как андеграунд, неожиданно стало вот таким вот вполне себе мейнстримом.
0: Да? Классическая судьба андеграунда, да, получается. Ну и в этом ключе хотелось бы задать вопрос. А есть вообще понятие такое, как андеграунд?
1: Оно всегда есть, конечно.
0: Всегда
1: есть энтузиасты, для которых не сильно важны деньги, которые, допустим, для которых музыка — это не основная работа, которые делают то, что считают нужным. Вот. Но всякие хитрецы, они, конечно же, самые такие прозорливые, они слушают то, что делают люди, которые вроде бы сейчас не в чартах и не занимаются большими
0: авангард,
1: охватами.
0: Он всегда, да, был немножко в тени.
1: Безусловно,
0: и большие...
1: но там можно было подчеркнуть идеи, которые... Но
0: о том же Канье Уэсте, который очень много брал у людей, которые не так сильно известны.
1: У Мадонны, которая часто звала людей, которые были, мало кому известны, потому что Уильям Орбит, британец, такой немножко эксцентричный там музыкант и продюсер, он занимался ее одним из ее альбомов и сумел сделать из него большой международный хит. То есть за ними нужно присматривать, потому что это и есть настоящие творческие лаборатории.
0: Как нам их находить?
1: Раньше, конечно же, люди очень ценили всякие программы на радио неочевидные, которые занимались, допустим, музыкой такой...
0: Необычной,
1: да. Там можно было что-то такое услышать и потом попробовать найти это.
0: Нарочито не массовой такой
1: конечно,
0: музыкой,
1: конечно.
0: Да?
1: Раньше вообще это было очень модно, слушать что-то, что является не очень популярным.
0: И, мы об этом говорили,
1: и искать что-то вот такое, что-то такое, что еще не успели полюбить все. Это называется музыкальное любопытство. Оно, мне кажется, никого еще ни к чему плохому не приводило.
0: В том числе. А не растеряли ли мы вообще возможность этого, с учетом того, как на наше внимание давят со всех сторон разные желающие и как бы...
1: К сожалению, мы делегировали вот этот поиск интересного всяким компьютерным программам. Мы просто, видимо, обленились и решили, что за нас все это делают, и нам часто подсовывают всякий шлак.
0: Да, в последнее время эта мысль так часто звучит в разговорах. Я даже не знаю, может быть, это знак, что надо с этим делать, как к этому относиться.
1: Отписывайтесь от этих стримингов. Пусть они не составляют вам эти плейлисты.
0: А я не слушаю вот всякое составное. То, что ты нажимаешь, и оно тебе само составляется. Не хочу просто называть, а то будет брендировано.
1: В этом же есть большой соблазн, что вроде как за вас поработали, не нужно ничего искать. Но большое, допустим, огромное отличие, допустим, радиоведущего, который там ночью ставит какой-то джаз, хип-хоп или соул.
0: Электронику.
1: В том, что он показывает то, до чего,
0: добраться тяжело.
1: Добраться тяжело, и компьютерная программа здесь не поможет.
0: Но есть у этого один минус. Я недавно был на музыкальном квизе, и я вообще ничего не понял, что происходит. То есть настолько много вот этих композиций из соцсетей там было, вирусных, что они так похоже еще звучат, а нужно назвать автора и название на этом музыкальном квизе. А я понимаю, что я это 100%, множество раз где-то слышал, тут или там это доносилось до меня, но я никогда не знал, как зовут людей, которые это исполняют. И это, может быть, не очень честно даже к музыкантам, чьи композиции там загадывались в разных, собственно, вариантах, в разных задачках таких. А это вот именно не на логику, а на узнаваемости. Тут вдруг понимаешь, что ты все это слышал, может быть, ты это не слушал, как музыку, которую ты слышишь, но ты совсем не знаешь, как это называется.
1: Абсолютно. Ты плохо представляешь, как выглядят эти люди. Вот. И...
0: А нужно ли это знать? Или это мои взаимоотношения с этой композицией только? И какая разница, кто ее написал?
1: Самое удивительное, что, видимо, сами композиции, они настолько, что называется, проходные, что вам не очень-то интересно, кто, собственно, ее написал, как выглядит этот человек. И это не работает настолько далеко, что вы хотели бы сходить на его концерт, поэтому хотели бы знать о нем побольше. Вот этих трех минут достаточно.
0: Я знаю, как это назвать? Это отсутствие авторства, по сути своей, да?
1: Конечно.
0: Потому что когда мы слышим некое авторство, то есть некую оригинальность и некую индивидуальность за тем, что мы слышим, то мы сразу хотим как бы узнать больше о том человеке, который за стоит.
1: Безусловно, этим произведением. Когда это похоже на все сразу, то. Да. Любопытства такого не возникает.
0: И вот я хотел повернуть нашу беседу как раз в эту сторону, в сторону авторов, музыкантов, и которых в последнее время, на мой взгляд, стало больше, как будто, или либо они получили больше фокус внимания от аудитории. Это можно по очень простым даже примерам понять. От Бонда с кнопкой до Золота, до таких вот музыкантов, которые сами этот процесс именно создания музыки держат в своих руках. Плюс-минус, да, понятно, что они привлекают профессионалов, там кто-то сводит, кто-то играет на фортепиано, кто-то, ну, это так все делается, но как бы последний фильтр, он в них находится, как в артистах, и как бы они нам, в моем, во всяком случае, в том, как я вижу, как все устроено, они противопоставляются именно вот этой машинной, похожей, неоригинальной музыке. Есть ли некоторое вот это столкновение, противоречие между двумя этими полюсами для вас?
1: Ну, безусловно, есть, потому что люди, которые занимаются всем сами, они всегда выделялись, потому что их, в принципе, было не так уж и много. Если речь идет о поп-музыке, даже процесс написания одной композиции может затрагивать, ну, десятки человек. И несколько человек могут работать над текстом, несколько над мелодией. Потом есть несколько продюсеров, которые сводят. То есть это огромная фабрика, суть работы которой к тому, чтобы создать хит. Кустари-одиночки, они работают чуть по-другому. Они приходят в студию или садятся дома, играют на гитаре или там на пианино, на каких-то других инструментах, подбирают какие-то звуки и сами решают, как это будет звучать впоследствии. То есть им не нужны какие-то фокус-группы, или они не оперируют изначально огромными вложениями и огромными ожиданиями. Но мне кажется, вероятность того, что именно вот при таком подходе, в таких условиях родится более интересная музыка, этот шанс достаточно велик. Потому что все-таки дать человеку сформулировать мысль до конца, это иногда очень полезно. Не бить по рукам, не отвлекать, не показывать, куда нужно идти, чтобы быстрее дойти до какой-то цели, а сделать то, что он хочет. Это, конечно, большая привилегия, особенно в шоу-бизнесе.
0: Кстати, потому что вообще-то блестящая мысль про воспитание, да? Если мы, например, с детьми встречаемся, дайте им сделать это самим до конца, как они это видят.
1: Безусловно. Ну, на нас же давит родительский опыт.
0: Да.
1: Мы же знаем, что могут быть какие-то ошибки. Мы сами уже многое на себе испытали.
0: Мы знаем, хотим самый короткий путь к результату.
1: Да, естественно, мы хотим детям лучшего. Но часто вредим, это правда.
0: Хорошо. А вот у нас есть два этих течения, да? И есть вот эти большие, называемых корпораций, да, которые продвигают свои интересы своих артистов. А вам как видится, можем ли мы в какой-то момент вообще нашего движения прийти к тому, что у нас будет подобно кей-поповым вот этим фермам, заводам, большим компаниям, которые не выпускают артистов от себя, они постоянно там занимаются танцами, голосом и упражняются в взаимодействии с соцсетями и СМИ, и как бы вот мы будем жить вот в мире только такой музыки.
1: Я очень надеюсь, что этого не произойдет, потому что все-таки, мне кажется, мы не такие дисциплинированные люди, как, допустим, в Южной Корее, Японии или других азиатских странах.
0: Это фишка менталитета, вы хотите сказать?
1: Я думаю,
0: да, это черта их именно.
1: Потому что, собственно говоря, почему в Европе и Америке перестали делать группы?
0: Ну, почему?
1: По экономическим.
0: А Imagine Dragons?
1: Их два человека, по-моему, да.
0: Ладно.
1: Да, по экономическим составляющим, потому что поп-группа — это там 5 человек, а под каждого нужно социальное продвижение какое-то, какие-то аккаунты в соцсетях. То есть этим очень хлопотно заниматься. С одним человеком проще.
0: Легче взять одну Ариану Гранде и с ней заниматься,
1: безусловно,
0: правильно?
1: Безусловно. Но, видимо, вот в Южной Корее это стало возможным. Хотя, конечно, если бы вот в те условия, в которых они выращивают своих звезд, перенести в Европу или в Америку, то этих продюсеров просто бы съели с костями, потому что с людьми так нельзя. Нельзя их сажать на эти жесткие диеты, нельзя заниматься их имиджем, говорить, что нужно и что нельзя, потому что все-таки, видимо, в каких-то странах к этому относятся нормально, считают, что это часть процесса, в каких-то не очень нормально. Поэтому с Спрос на поп-группы есть, но в производственном моменте их вот можно пока делать, мне кажется, только
0: для мировой индустрии удобно, что это вот производится там и завозится на большой рынок. Видимо, я так понимаю, что это, ну, такой договор, может быть.
1: Это часть экономической схемы.
0: В кавычках, да? Так, а возвращаясь к авторам, опять же. Вы все-таки согласны в смысле, что последнее время у нас, во всяком случае, в среде русскоязычной или вот языков народов России в этой музыке стало больше как-то вот именно авторского взгляда, какого-то гуманитарного дискурса, ну, подхода?
1: Несмотря на то, что у людей, мне кажется, сокращается словарный запас, они меньше читают и как-то иногда откровенно глупеют. Ну, как нам кажется, мы же такие уже пожилые люди. Вот, и нам все это... я, по крайней мере. Все равно Россия все-таки остается в некой степени такой литературоцентричной страной. То есть для нас слово очень, очень важно. И когда, конечно же, звучит музыка, в которой слова важны, в которой они стоят на своих местах, и когда всем понятно, что человек делится своим внутренним миром, он не связывает что-то в цепочку, что должно каким-то образом стрельнуть и заставить людей снять на это танцевальное видео и выложить его и в свой аккаунт, и таким образом существенно увеличить охват, так сказать, этого трека. Нет, они хотят поделиться тем, как они чувствуют, что они чувствуют.
0: Так это и же как функция, это... как бы, всегда была артиста.
1: Да, да, конечно. Но вот в последнее время это такой полуальтернативно-андеграундный метод. Но, к сожалению, как только такой артист начинает набирать популярность, он превращается в некую корпорацию. Потому что...
0: Это же зависит от его выбора. Всегда, не у всех.
1: К нему начинают ходить на концерты.
0: Так.
1: Концертов становится больше.
0: Так.
1: Большие площадки — это команда. Вы нанимаете команду,
0: такая
1: которая...
0: жизнь — это соблазн, понимаю.
1: Которая,
0: да,
1: работает на вас, но вы должны понимать, что вы им платите зарплату. И это должна быть какая-то экономическая схема. Вы должны выпускать музыку, которая будет так или иначе...
0: Выражаясь проще, они попадают в систему.
1: В систему, безусловно.
0: Конечно. Welcome to the machine, Pink Floyd сразу в голову пришел. Да, а выход, да, из этой машины-то есть?
1: Если вы пишете сами все для себя, то, конечно, выбор за вами. Вы можете так составить договор со своим концертным директором, что вы даете, ну, вот такое количество концертов вот на таких площадках и действуете исключительно по комфортной схеме. Но если честно, если вам 20 с небольшим, ну, кто не хочет...
0: Это сложно,
1: да. Ну, кто не хочет стадионов в это время, в этом возрасте?
0: Ну, мне в голову пришел пример R&B-артиста. Ну, R&B — это что-то такое. Джеймсон есть такой из Детройта. Достаточно известный человек. Он очень много помогал большим артистам на их альбомах, писал мелодические линии и тексты, а потом, в общем, сам свою карьеру долго-долго-долго тащил, запускал и в итоге дозапустил. Сейчас он достаточно известен везде, и даже в Россию приезжает осенью, насколько я знаю. Два концерта у него в Москве и Санкт-Петербурге. Вот он, насколько я понимаю, абсолютно полностью занимается сам своими делами, и если уж не получилось, то не получилось. Он вот не хочет попадать в эту систему. То есть примеры такие есть. Я знаю еще несколько примеров, просто не будем в это углубляться. Я к чему веду? Вот если таких примеров станет больше, поменяется ли поведение самих стримингов? А если поменяется поведение стримингов, то поменяется ли поведение слушателей?
1: Вполне возможно, но просто рынок сейчас настолько большой, что он, наверное, вместит любые подходы. Те артисты, о которых мы говорим, ну, наверное, вот это те, кого называют новыми добрыми в последнее время.
0: Или, да, новыми громкими, да, или, ну, да, много придумывают терминов, да, наши коллеги-журналисты.
1: Да, это вот Бонус, Нопка, Сироткин, Beautiful Boys, Золото, еще несколько коллективов. Да, действительно, эта музыка сделана, ну, часто на инструментах. То есть вы понимаете, что люди музицируют, что они не достают откуда-то звучки из каких-то коробочек, что на сцене живая группа. Естественно, в эпоху, когда вот все такое полупластмассовое, это очень подкупает, когда звук рождается вот прямо перед вами.
0: Возвращается таинство.
1: Безусловно. И такие группы всегда будут. Сложно понять, насколько они будут занимать большую часть рынка, потому что все-таки это всегда была экзотика. Те, кто умеет играть, те, кто...
0: Ну, у меня скорее вопрос не про часть рынка, а на то, повлияют ли они на то, как мы слушаем музыку.
1: Для кого-то, безусловно, да. Если кто-то, допустим, захочет послушать от начала до конца там, трек Сироткина,
0: у нас будет сегодня такая возможность.
1: Эти треки этого достойны, мне кажется, что прослушать их от начала до конца, то, в общем, это способ начать получать от музыки, ну, более какие-то полные ощущения, что ли. Потому что если вы рассматриваете ее как набор кусочков, которые можно потом использовать для какого-то вашего любительского видео, это одно. А если вы хотите там сесть и просто послушать или посмотреть видео, где, допустим, это не просто набор картинок, а это, ну, некая режиссерская сценарная мысль, которая очень ложится на слова и на мелодию, и получается одно такое мультимедийное интересное произведение, то, конечно, это время, которое вы посвятите себе и своему собственному эстетическому развитию. Давайте так это порекламируем.
0: Ну, да, у вас есть возможность это сделать. Прямо сейчас у нас прозвучит композиция Сироткина. И 967-103-5533, это вы можете нам написать в эфир, поспорить с нами или добавить свое мнение к нашему разговору. Мы вернемся после музыки и новостей.

Только вы, я и музыка. Это «Бессонница» на маяке. Я Василий Стрельников, и что-то мы давно не говорили про здоровый сон. Как не просыпаться и как скорее засыпать. Вот что пишет Надежда из Москвы. Добрый вечер. Доброй ночи, Василий Борисович. Все полуношники и редакция. Редакция? Когда меня одолевает бессонница или долгое засыпание, начинаю напевать что-то медленное с повторами и с минимум нот. Как правило, рефрены к таким композициям и убаюкивают. Надо попробовать. А вообще, сейчас, по вечерам, так щебечут птицы, что это и есть лучший способ заснуть. Вот тут я с вами немножко не соглашусь, небольшой тайм-аут. Помните, я раньше говорил о себе, я рассказывал, что я делаю, когда просыпаюсь посреди ночи, когда одолевают ночные мысли. Я включал раньше радиоприемник, Wi-Fi радиоприемник, настраивался на какого-нибудь ультраконсервативного республиканского проповедника из Кентукки и очень быстро под него засыпал. Так вот, это больше не работает почему-то. Делюсь, как нынче говорят, хорошее русское слово, лайфхаком. Решение вопроса состоит из двух деталей. Беруши и маска. Маска на глаза. Беруши должны быть хорошего качества из аптеки, желательно в таких прозрачных цветных контейнерах, круглых. Ну, а маску можно, в общем-то, подыскать и в маркетплейсах, и, ну, просто в конечном итоге прогуглите. Так вот, Надежда, я с вами полностью согласен. Да, по вечерам щебечут птицы, и вообще, если вы за городом, например, на даче, звук леса, звук полей, ветра, ночных птиц, все это, конечно, может способствовать засыпанию. Согласен полностью. Но при всем при этом иногда можно услышать что-то такое, от чего вообще никогда больше не захочется спать. Поэтому мне лично нынче помогает вот этот вот комплект, о котором я говорил чуть выше. Беруши и маска на глаза. Тем более маска это сейчас актуально, учитывая то, что ночи нынче короткие и не очень темные. Продолжаю читать письмо Надежды. Пусть у всех слушающих сегодня эту замечательную передачу будет спокойствие и умиротворение. Заведите, пожалуйста, песню Дэвида Боуи «Space Oddity». Она очень ложится сегодня на мое настроение.

Орати для Надежды из Москвы в «Бессоннице на маяке». Отдельный привет Михаилу Баринову. Нас также сейчас слушает в далеком городе Арлингтон, штат Вирджиния, доктор Фил. И, как я сказал в самом начале эфира, одним глазом смотрит футбол. Да-да. Павел Артамонов комментирует маску, которая на глаза надевается. «Мне физически неудобно, когда маска или в ушах что-то. Тут у каждого, конечно, свой рецепт». Принято. Данил, 24 года, город Петрозаводск. Добрый вечер. «Здравствуйте, радио «Маяк» и «Бессонница». Передайте, пожалуйста, привет и поздравления с прошедшим днем рождения бывшей воспитательницы Ольги Станиславовне Барановой из школы-интерната номер 23, который был вчера. Я желаю, чтобы у нее на телефоне продолжала очень хорошо играть музыка, чтобы мы ее вместе слушали. Ценю, люблю и очень уважаю. Данил, спасибо, ваш привет передали. И Анастасия Брицкая пишет. Доброй ночи, Василий Борисович. Здравствуйте, Анастасия. Как приятно. На кухне. Как будто с друзьями, со всеми полуношниками слушать и заказывать потрясающую музыку. Поставьте, пожалуйста, эту песню. Leslie Gore, You Don't Own Me.

0: Аудиосторис.
1: Проект Петербургской башни «Охта-центр» демонстрирует последствия ошибок на этапе планирования возведения здания. Изначально хотели построить 400-метровый небоскреб рядом со Смольным собором, но нарушение градостроительных норм привело к финансовым потерям и остановке строительства. Проект вызвал протесты общественности и охранных организаций, включая ЮНЕСКО. Концепция была признана несоответствующей нормам исторического центра. Работы остановили на стадии котлована. Инвесторы потеряли около 7 миллиардов рублей. Однако неудача стимулировала новый подход. Проект преобразовался в Лахта-центр на территории Финского залива, вне охраняемых зон. Были привлечены новые специалисты, тщательно проработаны нормы и проведены инженерные исследования. Ключевую роль сыграли технологии BIM-моделирования, которые позволили интегрировать конструктивные и инженерные элементы на этапе проектирования, снизив риски ошибок. Строительство прошло без задержек и с соблюдением бюджета. Сегодня Лахта-центр – самое высокое здание Европы и пример успешных инвестиций при качественном проектировании и соблюдении норм. Аудио сторис.

без расстояния, на любой дороге, в стороне любой, песни ты не скажешь, до свидания.

0: Audio Stories.
1: Летом небольшой гренландский городок Илулисат с населением около 4700 человек привлекает тысячи туристов. Но доходы от туризма почти не получают местные предприятия. Крупные туристические компании из других регионов Гренландии и Дании блокируют доступ местных операторов к большим группам, подрывая экономику и оставляя рыболовецкие суда без работы. Глава муниципалитета призвал жителей к акциям протеста, отмечая, что общество расколото, сотрудники туристических фирм враждуют друг с другом. Он уверен, что синергия круизных судов с местными предприятиями принесет всем пользу, но правительство Гренландии против этой инициативы. Министр экономики критикует мэра за смешение служебных обязанностей и политического активизма, утверждая, что предупреждения о протестах пугают владельцев круизных лайнеров и снижают их визиты. Мэр, в свою очередь, обвиняет министра в попытке очернить его и заявляет, что его цель – справедливое участие местных компаний в туризме. Он продвигает создание туристического агентства под управлением муниципалитета для равномерного распределения туристов и прибыли в малых населенных пунктах.
0: Audio Stories.

0: Аудиосторис.
1: Считается, что великие полотна мастеров будут вечно храниться в музеях. Но микроскопические грибы угрожают культурному наследию, уничтожая картины Ван Гога или Айвазовского прямо на глазах. Грибы разрушают холсты, бумагу и краски, нарушая структуру и вызывая изменения цвета. Разрушение грозит не только музеям, но и библиотекам, храмам и историческим реликвиям. Опасность увеличивается из-за глобального потепления, которое создает благоприятные условия для грибов и отсутствие эффективного контроля в культурных институтах без современных систем кондиционирования. Поверхностная очистка только распространяет споры, усугубляя разрушение. Музеи пытаются сдержать угрозу, но ресурсов и методов мало, а повреждения часто заметны слишком поздно.
0: Аудио сторис.

0: Радиоканал «Маяк» зарегистрирован Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельство о регистрации СМИ. Л номер FS77-48132 от 30 декабря 2011 года.
1: «Маяк». Опытный ведущий блогер, поклонник русской литературы, хорошо разбирается в автомобилях, гастрономии и женщинах.
2: Жаворонок ищет новых друзей. Каждое утро по будням Сергей Стиллавин и его друзья. Поймай волну, если хочешь. Скажи другим, если знаешь. Пойми себя, если сможешь. Подробные инструкции для поисков собственной личности.
1: По вторникам и четвергам в 8 часов вечера. Чтобы ушли тяжелые мысли, должен успокоиться разум. И тогда станет слышен
2: голос сердца. Сказки на ночь. Добрые сны и счастливое пробуждение подлинных чувств.
1: Сказки на ночь. Каждую пятницу в 11 часов вечера.
2: Через 14 миллиардов лет после Большого Взрыва.
3: Была планетария в Большом Зале, и примерно понимаю, о чем вы говорите, но, с другой стороны, вообще не понимаю.
2: Подкаст «100 минут о Вселенной». Обладатель премии «За верность науке».
1: В любое время в ваших мобильных устройствах и на смотрим.ру.

0: Аудиосторис.
1: Осенью 2024 года немецкие археологи нашли в деревне Волькершхофен древнюю каменную гробницу возрастом около 2000 лет. Это массивное каменное кольцо диаметром 12 метров с примыкающим квадратным фундаментом, вероятно, служившим основой для скульптуры или надгробия. Гробница относится к временам Римской империи и расположена рядом со старинной римской дорогой, по которой ходили торговые караваны и легионеры. Внутри нет останков или ритуальных предметов, поэтому гробницу считают памятником кенотафом, знаком памяти для человека, похороненного в другом месте. Подобные памятники редки для немецкой территории, где археологи чаще находят более древние захоронения докельтских и германских культур. Исследователи планируют изучить камень, фундаменты и керамику, чтобы узнать личность покойного и причину выбора такого памятника, а также продолжить раскопки вокруг кургана для раскрытия его тайны.
0: Аудио сторис.

0: В Москве 3 часа.
1: Новости.
0: В студии Алексей Петров. Здравствуйте. Владимир Путин во время телефонного разговора с Дональдом Трампом поздравил его с 80-летием. Как сообщил помощник российского лидера Юрий Ушаков, Трамп был тронут поздравлением и отметил, что Путин из глав иностранных государств позвонил в Белый дом первым.
2: Дональд Трамп был тронут сказанным, благодарил, заметив, что Владимир Путин первым из всех иностранных лидеров позвонил ему в Белый дом. Вновь обращу внимание на то, что общение проходило неформально, и я бы сказал, не без доли юмора. Могу даже приоткрыть секрет, что цифра 80 Дональду Трампу не совсем симпатична, потому что он полон энергии и сил. Добавлю также, что Владимир Путин, естественно, высказал наилучшие пожелания первой леди Меланье Трамп, высоко оценив ее роль в работе по воссоединению российских и украинских детей с их семьями. В свою очередь, Дональд Трамп передал привет от своей супруги и признательность за оказываемое ей содействие с российской стороны. Чтобы уж совсем завершить церемониально-поздравительные части, упомяну, что Владимир Путин поблагодарил за теплое поздравительное послание Дональда Трампа с Днем России, в котором выражено чувство уважения российскому народу.
0: По словам Ушакова, президенты обсудили двусторонние отношения, ближайший визит спецпосланников Стивена Уиткофа и Джареда Кушнера в Россию, а также конфликт на Украине и ситуацию вокруг Ирана.
2: Дональд Трамп сказал, что договоренность близка, и он рассчитывает, что итоги сложных, но в конце концов успешных переговоров могут быть обнародованы уже сегодня. Он признал, что к договоренностям путь был тернистым, было много препон, причем не только со стороны иранского руководства, но в конце концов усилия американских переговорщиков при помощи пакистанских и катарских посредников позволили выйти на приемлемый результат. Причем Дональд Трамп выразил признательность за вовлеченность России и, в частности, за сделанные предложения по поиску конструктивных развязок. С нашей стороны высказывалось удовлетворение тем, что конфликт, который был способен поджечь весь регион и не только, удается, судя по всему, купировать.
0: А позднее Дональд Трамп подтвердил заключение сделки с Ираном и анонсировал открытие Ормузского пролива. Также замглавы МИД Ирана подтвердил достижение договоренностей. Соглашение подпишут 19 июня в Швейцарии. За прошедшую неделю силами противовоздушной обороны перехвачено и уничтожено не менее 4188 украинских беспилотников над территорией России.